0: И Павел Рыжиков, здравствуйте. В Центральном городском парке прошел фестиваль «Гастрокультура». В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, зампред Госдумы Алексей Гордеев, сенатор и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие официальные лица. Ключевой площадкой стала ярмарка «Дары земли Воронежской». Гости познакомились с продукцией местных фермеров, посетили тематические ремесленные подворья. Александр Гусев поблагодарил Алексея Гордеева и Александра Карелина за поддержку проектов региона, в том числе в сфере спорта, и вручил Александру Карелину почетный знак за заслуги перед Воронежской областью. Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница построена еще в советское время и ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики без строительства нового корпуса. Предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений и рабочих зон. Губернатор Александр Гусев побывал на фестивале «Город-сад». Глава региона отметил, что Воронеж уже в 16-й раз превратился в площадку для ландшафтного творчества, красоты и семейного отдыха, где всегда интересно и детям, и взрослым. В программе этого года были представлены садовые и цветочные экспозиции, мастер-классы, интерактивы, выставки, игровые и познавательные зоны. Гости фестиваля могли попробовать себя в гончарном ремесле и росписи по керамике, познакомиться с современными технологиями в садоводстве, принять участие в семейных конкурсах. Завершилось обучение общественных наблюдателей на предстоящих выборах депутатов Госдумы. Обучающие семинары проводили члены Общественной палаты Воронежской области, члены Общественного штаба по наблюдению за выборами. Первыми знания получили жители областного центра, затем спикеры отправились в муниципалитеты. Полученные знания обучающиеся закрепляли решением практических задач и работой в командах. Обучено более 3000 наблюдателей. Остановки метробуса на участке от Кольцовской до ВГУ не успеют обустроить ко дню города. Работы стартовали, напомню, 4 августа, но сроки сдвинулись. Мэр Сергей Петрин сообщил, что из-за изменений конструкции павильоны стали шире и длиннее. На отдельных участках их монтируют без ограждений и боковых стенок. Также решается вопрос с водоотведением. Замечаний к качеству работ пока нет. И еще, продажа алкоголя запретят в Воронеж в день города на проспекте Революции, площади Ленина и прилегающих к ним улицах, а также в местах массового гуляния. Ограничение будет действовать с 8 утра до 23 часов, следует из постановления на сайте горадминистрации. Под запрет подпадает розничная алкогольная продукция, включая пиво и напитки на основе пива, в любой таре. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Центральном городском парке прошел фестиваль «Гастрокультура». В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, зампред Госдумы Алексей Гордеев, сенатор и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие официальные лица. Ключевой площадкой стала ярмарка «Дары земли Воронежской». Гости познакомились с продукцией местных фермеров, посетили тематические ремесленные подворья. Александр Гусев поблагодарил Алексея Гордеева и Александра Карелина за поддержку проектов региона, в том числе в сфере спорта, и вручил Александру Карелину почетный знак за заслуги перед Воронежской областью. Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница построена еще в советское время и ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики без строительства нового корпуса. Предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений и рабочих зон. Губернатор Александр Гусев побывал на фестивале «Город-сад». Глава региона отметил, что Воронеж уже в 16-й раз превратился в площадку для ландшафтного творчества, красоты и семейного отдыха, где всегда интересно и детям, и взрослым. В программе этого года были представлены садовые и цветочные экспозиции, мастер-классы, интерактивы, выставки, игровые и познавательные зоны. Гости фестиваля могли попробовать себя в гончарном ремесле и росписи по керамике, познакомиться с современными технологиями в садоводстве, принять участие в семейных конкурсах. Завершилось обучение общественных наблюдателей на предстоящих выборах депутатов Госдумы. Обучающие семинары проводили члены Общественной палаты Воронежской области, члены общественного штаба по наблюдению за выборами. Первыми знания получили жители областного центра, затем спикеры отправились в муниципалитеты. Полученные знания обучающиеся закрепляли решением практических задач и работой в командах. Обучено более 3000 наблюдателей. Остановки метробуса на участке от Кольцовской до ВГУ не успеют обустроить ко дню города. Работы стартовали, напомню, 4 августа, но сроки сдвинулись. Мэр Сергей Петрин сообщил, что из-за изменений конструкции павильоны стали шире и длиннее. На отдельных участках их монтируют без ограждений и боковых стенок. Также решается вопрос с водоотведением. Замечаний к качеству работ пока нет. Еще продажа алкоголя запретят в Воронеж в день города на проспекте Революции, площади Ленина и прилегающих к ним улицах, а также в местах массового гуляния. Ограничение будет действовать с 8 утра до 23 часов, следует из постановления на сайте горадминистрации. Под запрет подпадает розничная алкогольная продукция, включая пиво и напитки на основе пива, в любой таре. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем 17 градусов тепла, ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу

0: за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. Агроэко гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Центральном городском парке прошел фестиваль «Гастрокультура». В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, зампред Госдумы Алексей Гордеев, сенатор и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие официальные лица. Ключевой площадкой стала ярмарка «Дары земли Воронежской». Гости познакомились с продукцией местных фермеров, посетили тематические ремесленные подворья. Александр Гусев поблагодарил Алексея Гордеева и Александра Карелина за поддержку проектов региона, в том числе в сфере спорта, и вручил Александру Карелину почетный знак за заслуги перед Воронежской областью. Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница построена еще в советское время и ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики без строительства нового корпуса. Предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений и рабочих зон. Губернатор Александр Гусев побывал на фестивале «Город-сад». Глава региона отметил, что Воронеж уже в 16-й раз превратился в площадку для ландшафтного творчества, красоты и семейного отдыха, где всегда интересно и детям, и взрослым. В программе этого года были представлены садовые и цветочные экспозиции, мастер-классы, интерактивы, выставки, игровые и познавательные зоны. Гости фестиваля могли попробовать себя в гончарном ремесле и росписи по керамике, познакомиться с современными технологиями в садоводстве, принять участие в семейных конкурсах. Завершилось обучение общественных наблюдателей на предстоящих выборах депутатов Госдумы. Обучающие семинары проводили члены Общественной палаты Воронежской области, члены общественного штаба по наблюдению за выборами. Первыми знания получили жители областного центра, затем спикеры отправились в муниципалитеты. Полученные знания обучающиеся закрепляли решением практических задач и работой в командах. Обучено более 3000 наблюдателей. Остановки метробуса на участке от Кольцовской до ВГУ не успеют обустроить ко дню города. Работы стартовали, напомню, 4 августа, но сроки сдвинулись. Мэр Сергей Петрин сообщил, что из-за изменений конструкции павильоны стали шире и длиннее. На отдельных участках их монтируют без ограждений и боковых стенок. Также решается вопрос с водоотведением. Замечаний к качеству работ пока нет. И еще, продажа алкоголя запретят в Воронеже в День города на проспекте Революции, площади Ленина и прилегающих к ним улицах, а также в местах массового гуляния. Ограничение будет действовать с 8 утра до 23 часов, следует из постановления на сайте горадминистрации. Под запрет подпадает розничная алкогольная продукция, включая пиво и напитки на основе пива, в любой таре. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
5: Так звучит наше.
6: Вот бы

не простившийся, без поклажи гламурной недальней, а больной космонавт, приземлившийся, привыкает к условностям заново,

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Центральном городском парке прошел фестиваль «Гастрокультура». В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, зампред Госдумы Алексей Гордеев, сенатор и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие официальные лица. Ключевой площадкой стала ярмарка «Дары земли Воронежской». Гости познакомились с продукцией местных фермеров, посетили тематические ремесленные подворья. Александр Гусев поблагодарил Алексея Гордеева и Александра Карелина за поддержку проектов региона, в том числе в сфере спорта, и вручил Александру Карелину почетный знак за заслуги перед Воронежской областью. Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница построена еще в советское время и ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики без строительства нового корпуса. Предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений и рабочих зон. Губернатор Александр Гусев побывал на фестивале «Город-сад». Глава региона отметил, что Воронеж уже в 16-й раз превратился в площадку для ландшафтного творчества, красоты и семейного отдыха, где всегда интересно и детям, и взрослым. В программе этого года были представлены садовые и цветочные экспозиции, мастер-классы, интерактивы, выставки, игровые и познавательные зоны. Гости фестиваля могли попробовать себя в гончарном ремесле и росписи по керамике, познакомиться с современными технологиями в садоводстве, принять участие в семейных конкурсах. Завершилось обучение общественных наблюдателей на предстоящих выборах депутатов Госдумы. Обучающие семинары проводили члены Общественной палаты Воронежской области, члены общественного штаба по наблюдению за выборами. Первыми знания получили жители областного центра, затем спикеры отправились в муниципалитеты. Полученные знания обучающиеся закрепляли решением практических задач и работой в командах. Обучено более 3000 наблюдателей. Остановки метробуса на участке от Кольцовской до ВГУ не успеют обустроить ко дню города. Работы стартовали, напомню, 4 августа, но сроки сдвинулись. Мэр Сергей Петрин сообщил, что из-за изменений конструкции павильоны стали шире и длиннее. На отдельных участках их монтируют без ограждений и боковых стенок. Также решается вопрос с водоотведением. Замечаний к качеству работ пока нет. И еще, продажа алкоголя запретят в Воронеже в день города на проспекте Революции, площади Ленина и прилегающих к ним улицах, а также в местах массового гуляния. Ограничение будет действовать с 8 утра до 23 часов, следует из постановления на сайте горадминистрации. Под запрет подпадает розничная алкогольная продукция, включая пиво и напитки на основе пива, в любой таре. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем 17 градусов тепла, ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255 45 55.

0: с понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
3: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании в региональном правительстве обсудили предварительные итоги уборочной кампании. Губернатор Александр Гусев, заслушав доклад о ходе уборки, отметил, что план в 6 миллионов тонн зерновых назван достаточно осторожно и призвал в будущем стремиться к показателям 2025 года. Тогда было собрано более 6 миллионов 300 тысяч тонн. Глава региона поблагодарил аграриев за организованную работу в сложных условиях и достойный результат, несмотря на погодные аномалии, санкции и проблемы с топливом. Он также обратил внимание на изменение логистики вывоза зерна. Из-за сложностей в южном направлении потоки переориентируются на северо-запад, о чем свидетельствует рост погрузки на железные дороги. Александр Гусев выразил надежду, что меры федерального Минсельхоза помогут стабилизировать ситуацию с распределением зерновых потоков как внутри страны, так и на экспорт. И еще. Губернатор Александр Гусев предложил внедрить в Воронеже опыт Москвы по созданию мобильных скрининговых центров, где горожане могут быстро пройти обследование и получить рекомендации. Об этом он заявил на оперативном совещании, комментируя доклад министра здравоохранения Игоря Банина. Разместить такие точки предлагается в местах с высокой проходимостью на пешеходной части улицы Карла Маркса и на Петровской набережной. Глава региона поручил подготовить предложения по архитектурному оформлению объектов, чтобы они органично вписались в уже благоустроенное пространство, и заверил, что средства на реализацию найдутся. К другим темам. Президент Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» воронежскому физику, инженеру и педагогу Митрофану Горлову. Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов. Согласно документу, звание присвоено за многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность. Митрофан Горлов является членом Воронежской областной общественной организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Воронежская область вошла в топ-15 регионов России с благополучной ситуацией на рынке труда, набрав по итогам 2025 года 77,98 балла. За год регион прибавил 4 балла и поднялся на 6 позиций, уступив по темпам роста только Крыму. Лидирует Москва, далее идут Санкт-Петербург и Московская область. Рейтинг учитывал оплату труда, занятость, условия труда и емкость рынка. По мнению аналитиков, при дефиците кадров, низкой безработице и росте зарплат ситуация в большинстве регионов в 2026 принципиально не изменится. И последнее. После кратковременного похолодания в Воронежской области снова потеплеет. Уже к середине недели воздух прогреется до +23, +27 градусов. Существенных осадков не ожидается. Однако, как рассказал начальник регионального гидрометцентра Александр Сушков, торопить события не стоит. Климатическое лето в регионе завершится около 12 сентября. А бабье лето придет не раньше начала октября. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: наше радио.
1: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем 17 градусов тепла, ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на вопросы.

0: Ставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании в региональном правительстве обсудили предварительные итоги уборочной кампании. Губернатор Александр Гусев, заслушав доклад о ходе уборки, отметил, что план 6 миллионов тонн зерновых назван достаточно осторожно и призвал в будущем стремиться к показателям 2025 года. Тогда было собрано более 6 миллионов 300 тысяч тонн. Глава региона поблагодарил аграриев за организованную работу в сложных условиях и достойный результат, несмотря на погодные аномалии, санкции и проблемы с топливом. Он также обратил внимание на изменение логистики вывоза зерна. Из-за сложностей в южном направлении потоки переориентируются на северо-запад, о чем свидетельствует рост погрузки на железные дороги. Александр Гусев выразил надежду, что меры федерального Минсельхоза помогут стабилизировать ситуацию с распределением зерновых потоков как внутри страны, так и на экспорт. И еще. Губернатор Александр Гусев предложил внедрить в Воронеже опыт Москвы по созданию мобильных скрининговых центров, где горожане могут быстро пройти обследование и получить рекомендации. Об этом он заявил на оперативном совещании, комментируя доклад министра здравоохранения Игоря Банина. Разместить такие точки предлагается в местах с высокой проходимостью на пешеходной части улицы Карла Маркса и на Петровской набережной. Глава региона поручил подготовить предложения по архитектурному оформлению объектов, чтобы они органично вписались в уже благоустроенное пространство, и заверил, что средства на реализацию найдутся. К другим темам. Президент Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» воронежскому физику, инженеру и педагогу Митрофану Горлову. Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов. Согласно документу, звание присвоено за многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность. Митрофан Горлов является членом Воронежской областной общественной организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Воронежская область вошла в топ-15 регионов России с благополучной ситуацией на рынке труда, набрав по итогам 2025 года 77,98 балла. За год регион прибавил 4 балла и поднялся на 6 позиций, уступив по темпам роста только Крыму. Лидирует Москва, далее идут Санкт-Петербург и Московская область. Рейтинг учитывал оплату труда, занятость, условия труда и емкость рынка. По мнению аналитиков, при дефиците кадров, низкой безработице и росте зарплат ситуация в большинстве регионов в 2026 принципиально не изменится. И последнее. После кратковременного похолодания в Воронежской области снова потеплеет. Уже к середине недели воздух прогреется до плюс 23, плюс 27 градусов. Существенных осадков не ожидается. Однако, как рассказал начальник регионального гидрометцентра Александр Сушков, торопить события не стоит. Климатическое лето в регионе завершится около 12 сентября. А бабье лето придет не раньше начала октября. Это были новости региона.
1: Наше радио сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды Созидателей.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Целуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем 17 градусов тепла, ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
3: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099.
7: Ограничение 0+.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж».

0: радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании в региональном правительстве обсудили предварительные итоги уборочной кампании. Губернатор Александр Гусев, заслушав доклад о ходе уборки, отметил, что план в 6 миллионов тонн зерновых назван достаточно осторожно и призвал в будущем стремиться к показателям 2025 года. Тогда было собрано более 6 миллионов 300 тысяч тонн. Глава региона поблагодарил аграриев за организованную работу в сложных условиях и достойный результат, несмотря на погодные аномалии, санкции и проблемы с топливом. Он также обратил внимание на изменение логистики вывоза зерна. Из-за сложностей в южном направлении потоки переориентируются на северо-запад, о чем свидетельствует рост погрузки на железные дороги. Александр Гусев выразил надежду, что меры федерального Минсельхоза помогут стабилизировать ситуацию с распределением зерновых потоков как внутри страны, так и на экспорт. Еще. Губернатор Александр Гусев предложил внедрить в Воронеже опыт Москвы по созданию мобильных скрининговых центров, где горожане могут быстро пройти обследование и получить рекомендации. Об этом он заявил на оперативном совещании, комментируя доклад министра здравоохранения Игоря Банина. Разместить такие точки предлагается в местах с высокой проходимостью на пешеходной части улицы Карла Маркса и на Петровской набережной. Глава региона поручил подготовить предложения по архитектурному оформлению объектов, чтобы они органично вписались в уже благоустроенное пространство, и заверил, что средства на реализацию найдутся. К другим темам. Президент Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» воронежскому физику, инженеру и педагогу Митрофану Горлову. Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов. Согласно документу, звание присвоено за многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность. Митрофан Горлов является членом Воронежской областной общественной организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Воронежская область вошла в топ-15 регионов России с благополучной ситуацией на рынке труда, набрав по итогам 2025 года 77,98 балла. За год регион прибавил 4 балла и поднялся на 6 позиций, уступив по темпам роста только Крыму. Лидирует Москва, далее идут Санкт-Петербург и Московская область. Рейтинг учитывал оплату труда, занятость, условия труда и емкость рынка. По мнению аналитиков, при дефиците кадров, низкой безработице и росте зарплат ситуация в большинстве регионов в 2026 принципиально не изменится. И последнее. После кратковременного похолодания в Воронежской области снова потеплеет. Уже к середине недели воздух прогреется до плюс 23, плюс 27 градусов. Существенных осадков не ожидается. Однако, как рассказал начальник регионального гидрометцентра Александр Сушков, торопить события не стоит. Климатическое лето в регионе завершится около 12 сентября. А бабье лето придет не раньше начала октября. Это были новости региона.

0: временем. На правах рекламы.
1: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
1: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

О боги, боги мои, козероги мои, вы сидите как звездочки на проводах в километре от бедной земли.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 6 минут в столице. Сегодня 8 сентября. 8 сентября сегодня. Надо же, 8 сентября сегодня. Что-то у меня в памяти было 8 сентября. Ладно, я покопаюсь и обязательно с вами поделюсь. 8 сентября сегодня. Сегодня вторник. До 15 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. Я, знаете, так до 20 потом потихоньку опускаюсь. До 15 градусов тепла. Кстати, вчера было у нас на самом деле хоть и низкая температура, ну как низкая, 14-15. Но все равно было нормально. Я даже вчера катался на велике и обратил внимание, что нас таких... То есть я такой, был не один, нас было двое. Во всем...
3: Ты и твой сын, доброе утро.
2: Не-не, во всем Кусковском парке. Еще один мужчина катался на велике, девушка одна бегала в шортах. И все, больше никого, во всем парке.
3: Ну, бежать в шортах, это вообще очень понятно.
2: Причем здесь она согревается. Здесь она была в шубе, ну, в такой толстовке, а внизу у нее были просто голые ноги.
3: Я что почему... не могло тебя не радовать?
2: Естественно, потому что у меня был включен фонарь.
3: И направлен на девушку. Ты освещал ей дорогу. Ты был путеводной звездой, Сашка.
2: Естественно.
3: Молодец.
2: Поэтому она бежала еще быстрее, когда увидела фонарик. Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Ну, на улице действительно зябко. Я сегодня включила, слушайте, первый раз подогрев пятой точки. Я что-то вышла и поняла. Да,
4: не все. Ну, ты поясняй, а то вдруг...
3: А, да, в машине подогрев включил, потому что, ну, все. Ну, как-то прям неуютно было совершенно. Вот, но в любом случае нам обещают маленькое потепление, так что еще совсем далеко шорты не убирайте. На всякий случай, говорят, их еще можно будет поносить.
4: Прям шорты?
3: Да, ну, завтра. Завтра же Сашка же обещает. Мы же Сашке верим.
2: Завтра.
3: Сашка же наш главный синоптик. Завтра. Прогнозист.
2: Да.
3: Ну, а в целом, вот.
4: Прекрасно.
3: И все новости. И
4: если у вас есть новости, пожалуйста, поделитесь ими. С удовольствием почитаем наш.ру. А мы потихонечку будем начинать. Поехали.
1: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 18 минут в столице. Сегодня 8 сентября. Есть у нас разговор для вас.
3: Психолог объяснила, почему сбор грибов – азартное занятие. Грибников сравнили с лудоманами. Желание идти все дальше в лес в поисках грибов имеет психологическую природу и связано с системным вознаграждением мозга. Об этом говорят психологи. В момент находки грибов происходит настоящий взрыв эмоций. Мозгу хочется прожить этот опыт снова и снова, и он заставляет идти дальше вглубь леса за следующей наградой. Кроме того, включаются глубокие архаичные механизмы. Исторически выживание человека было напрямую связано с собирательством и охотой. Поэтому подсознательное ощущение, что ты сделал что-то очень важное и ценное для своего выживания, дает мощнейшее внутреннее подкрепление. Именно этим объясняют и тот факт, что собственноручно найденные грибы кажутся гораздо вкуснее. А вы знаете, к слову о грибах, сейчас вот лирическое отступление. Я не знаю, это шутка такая или нет. Я вчера увидел ролик, человек в деревне пошел за грибами, и на деревьях висят листочки А4, на которых написано «Не рвать, подрастет, заберу». Найден, и число написано, там, допустим, 06.09.2026.
4: А что он нашел?
3: Ну, вот на дереве, а под деревом гриб.
4: А.
3: И вот несколько таких вот на полянке листочков приклеены к дереву.
5: Это как с парковочными местами.
6: Подойти, прочитать и уйти.
3: Ну и вот как раз человек задается вопросом, а что началось? Я что-то пропустил? И как себя вести?
5: Зарезервировано.
3: Как себя вести? Многие посоветовали, спасибо, он уже подрос, я сорвал.
5: Да, это удобно, ну,
3: может
5: кстати
3: быть,
5: говоря,
3: ориентироваться. Пошутил, но там под каждым деревом, вот он снимает на телефон, под каждым деревом, где висит это объявление, есть маленький подосиновик. Ну, уже не маленький, а такой подросший подосиновик. Меня больше умилило, что не просто не рвать, а то, что там число написано, когда якобы человек нашел его.
6: Главное, потом же надо найти это место, где ты оставил записку.
5: Но, ну, слушай, эти листки А4 видны издалека, я думаю, в лесу.
3: Ну, если ты полянку знаешь, ты приходишь туда из года в год.
6: Лукьянова в лесу давно, наверное, не была. Там все рябит у тебя.
5: Я часто бываю в лесу, Саша.
3: Ну, то есть это общее или нет?
6: Заболевание?
3: Нет, в лесу. Это общее.
5: Ну, конечно, общее.
3: Ну, то есть ты бы сорвала.
6: Ну, подожди, есть...
3: Мне кажется, ты бы первая, кто...
6: Смотри.
3: Ну, неудобно, человек нашел, даже подготовился, написал объявление.
6: Но ты вот спроси у животных, которые живут в лесу. Они, во-первых, читать не умеют. Во-вторых, конечно, им плевать на это. Взяли и пошли, ежик.
3: Ну, вот раньше, когда мы ходили ставить в детстве березовый сок, если мы находили банку или там бутылку с березовым соком...
5: Вы не трогали.
3: То мы не трогали ее.
5: Конечно,
3: хотя
5: понятно.
3: Ходили шутки и то, что...
6: Слушай,
3: там,
6: я, конечно, бы не трогал, потому что ее, ну, опасно, непонятно еще что-то.
3: Гадили и так далее.
6: Ой, ужас.
3: Ну, давайте вернемся к этому самому вознаграждению мозга за найденный гриб. У вас есть что-то подобное? Ну, рыбалка, мне кажется, также действует.
6: На людей?
3: Ну да, когда ты
6: на рыбаков,
3: на мозг на твой, да.
6: Ну, наверное, особенно размер, потому что вот эти фотографии, которые нужно обязательно сделать вот в такой позе, и там, если ребенок еще твой стоит рядом или жена, а вот все зависит от того, кто тебя фотографирует, судя по лицам этих людей, они испытывают оргазм.
3: Но еще важное вот из этой статьи, что гриб, который ты нашел сам, они, ну, грибы, которые вы нашли сами, срезали и принесли домой, они кажутся вкуснее.
6: Ну, это, конечно, вранье. Мне кажется, это вранье. Но это психосомат.
3: Ну, ты сам его добыл.
6: Ну, я понимаю, но это психосомат, ты, наверное, да, раз сам вырастил, я не знаю, ну, те же ягоды или еще что-то, чем в лесу.
5: Земляника.
6: Только... Вот земляника тебе в лесу кажется вкуснее?
5: Ну, конечно, черника.
6: Вот.
5: Лесная черника – это отдельный вид удовольствия.
6: Но ее можно выращивать, и его, они продаются, и самому можно выращивать.
3: Ну, вот скажи, ты выращивал помидоры в этом году?
6: Да. Два ведра.
3: И ты их когда ел? Они же казались тебе вкусными?
6: Они казались очень вкусными.
5: Лучше, чем в магазине на рынке,
6: слушай,
5: да?
6: Я таких в магазине не видел, потому что сорт вот этот «Красная шапочка» и «Желтая шапочка».
3: Ну, какая разница? Ну, то есть ты их вырастил и...
6: Да, да, да, да.
3: По-другому уже мозг твой обрабатывает эту информацию.
6: Обрабатывает вообще по полной программе, что вкуснее нет ничего на свете.
5: Слушай, ну это так же, как... Да, извини. Давай. Не, ну это так же, вот как растение, например. Вот ты высаживаешь, ну просто даже вот из семечки я что-то типа посадила там дома в горшочках. У меня вот из этой семечки что-то там появилось, и к этому растению ты относишься с гораздо большим трепетом, потому что ты его как бы вот взнянчил. Ну просто вот оно родилось вот из по сути из ничего.
6: Вон, с рыбалкой все-таки присутствует еще доля адреналина при вываживании. Вываживание, видимо, когда достаешь.
3: Ну, да? Наверное. А с грибами тоже адреналин, когда ты...
6: Нет, слушай, ну, наверное...
3: Идешь, и бах, нашел, особенно если нашел там несколько. Или вот красивый, там, любимый твой
6: вот сейчас
3: гриб.
6: Вот этот поголовно снимает видео, как люди находят грибы и орут. Ну, типа, от счастья. Вот я, ну, я понимаю, что, наверное, большинство из них кричит на камеру. Это прям видно. Но некоторые вообще просто с ума сходят.
5: Но оно ведь может не только физически выражаться, но и эмоционально, правильно, Саш? Или
3: ну
5: нет?
3: Вот хотелось бы поговорить о таких
5: вот
3: ощущениях.
5: Бежишь и добегаешь, и у тебя тоже вот этот вот вознаграждение, по сути, мозг получает. Вот ты не хотел там вот, не знаю, переключиться на спорт или на что бы то ни было. Выходишь, преодолевая себя на эту пробежку с утра, думаешь, боже мой, как мне вообще все это влом. И ты бежишь, и когда добегаешь или там пробегаешь определенную дистанцию, которую ты себе наметил, у тебя тоже вот этот вот прилив, это тоже своего рода
3: на этом построены
5: как гриб.
3: Все фитнес-браслеты и приложения,
5: да?
3: Которые дают тебе задания, и когда ты их закрываешь, или тебе просто
6: дают
3: сообщает телефон.
6: Медальку.
3: Да, телефон или часы, что ты выполнил все задания. И
6: круги.
3: Ты радуешься, потому
6: круги
3: что...
6: Круги здоровья.
5: Да? Но ведь это же то же самое, это как грибы.
3: Круги. Вот о таких ощущениях хотелось бы поговорить, дорогие друзья, что мы забыли, что лично вам доставляет удовольствие вашему мозгу, радует вас, вызывает у вас трепет, чувство адреналина и так далее. Напишите нам, почитаем ваше сообщение через несколько минут. Грибники и рыбаки, тут все понятно, мы уже это обсудили.
6: Да.
3: Давайте дальше.
6: Потоптались.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО «АСЕ-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asemdefisagent.ru не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Алло, ну как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом «Радио» скидка 10% до 4 октября. 18+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
10: Александр Бом, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
10: Подъемники на нашем радио.
12: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение в нашу тему.
13: Я так кручу банки. Мое счастье пропорционально их количеству. Как будто их запас должен спасти меня в голодные годы. При этом из всей консервации ем только огурцы и пью компот. Но вот глядя на кладовки с банками, испытываю прям животный восторг. Кстати, я тоже психолог, кандидат наук. И понимаю, зачем это делаю. Но с этой своей слабостью не борюсь, наслаждаюсь.
14: Ну, это здорово, да. Копаю много и долго, но на экскаваторе-погрузчике, типа JSB, получаю огромный азарт, когда из-под земли лезет металлолом. Бывало, до тонны вылезает.
13: Доброе утро, подъемники. Я получаю самый большой прилив позитива на целый день, когда вы читаете мои сообщения в прямом эфире. В моей жизни очень много событий, про которые я могу написать или рассказать. Алексей нам написал.
15: Ну,
13: кстати, Алексей, вы не один такой человек. Мы понимаем, как это работает, и рады.
14: Саша поймет. У меня велосипед. Езжу с сообществом. По полям, лесам, песочные горки, когда велосипед вязнет, под дождем, под зноем. Если асфальт, то 35-40 километров в час. Тягуны различные. Едешь и думаешь, ну зачем я в этом? Ну не поеду больше. А на финале смотришь на километраж и понимаешь, ну насколько я крута. По 120 километров в день такой по катушке. Ничего. Может быть. Адреналин и кайф. Татьяна из Тольятти. Ну вы фига просто...
15: Себе. 120 километров в день?
14: Крутышка.
15: Мой рекорд был 50 в этом году.
13: Этим очень активно пользуются разработчики игр. Собери столько-то того-то и получи вот такую награду. Найди 10 статуэток и получи другую награду. Многие просто заморачиваются, чтобы собрать все достижения. Ну, не только разработчики игр. Сейчас вот эта геймификация вошла в нашу жизнь очень плотно. Во всех приложениях.
15: Я вот в известном...
13: Банки, да все, что угодно.
15: В известном магазине сейчас собираю смешариков.
14: Пожалуйста. 5 лет назад...
15: Очень крутые они.
14: С женой взяли экскурсию с погружением, и с тех пор понеслось. Теперь свое оборудование, сертификаты, список морей и океанов и даже расписались под водой. Пришлось искать смелую регистраторшу. Все как полагается, кольца, подписи, поцелуй.
13: Насчет рыбалки Александр прав. Вываживание дает адреналин. Многие зависят или многое от удилища. Есть такие мягкие и чувствительные спиннинги, что даже поймав мелкого окунька весом граммов 50, ты ощущаешь приличное сопротивление. А нет потом расстройства? Ты вот ощущаешь сопротивление, думаешь, вот она рыба моей мечты, а там маленький окунек.
14: Ну, зато тобой пойманный, да? Вот опять про вкусноту. Да, с консервацией также, особенно когда хвалят. Там уже не остановить. И только к ночи падаешь без сил, но зато какой кайф.
15: У меня вот сестра каждый год сокрушается, что папа там выращивает огромный урожай, что она крутит эти банки, банки там все просто в тазах, эти огурцы, помидоры. Но постоянно заполнен погреб, и она на это смотрит, фотографирует. И получает кайф.
13: Мое хобби – домашние цветы. Сегодня увидела, что стрелиция выпускает два новых листа. Да. Своих, не магазинных. Думаю взять отгул и наблюдать их раскручивание вживую.
15: Совсем уже?
14: Ну, с отгулом мы, конечно. Но я вас очень хорошо понимаю. Это правда так завораживает.
15: Они за день разойдутся или вам два отгула нужно брать?
13: А я вот переживаю по поводу своего увлечения. Мне кажется, понравилось рожать и воспитывать детей.
14: Прекрасное увлечение.
15: Чудесно. Рожайте и воспитывайте.
13: Да.
14: Да, я тоже, мне так нравилось ходить беременной, я помню, это просто какое-то, ну это что-то невообразимое.
13: Итак, дорогие друзья, давайте продолжим наше сообщение, от чего вы получаете подобное удовольствие. Пишите, рассказывайте, еще будет несколько минут, чтобы почитать их.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 44 минуты в столице.
3: В последнее время увлекся созданием песен ВИИ. Захватывающая тема. Ну, мне кажется, все равно вот столько радости. Понятно, что это воспринимается как магия, когда за минуту тебе напишут и текст, и споют, и сведут.
2: Но, представляешь,
3: и это не отличается обычному. 90% людей не отличит от живого человека.
2: Тем более, если ты вообще не музыкант, даже играть на музыкальных инструментах не умеешь.
3: Согласен,
2: ты такой сидишь, что думаешь, да я же композитор.
3: А сколько людей просто на этом зарабатывает сейчас деньги?
4: Ну, и немалые.
3: Да.
4: Я сам мастер внутренней и внешней отделки. Кайфую от результата проделанной работы. Будь то плитка, покраска, декоративная штукатурка и так далее. И когда нравится заказчику, вообще эйфория. Васек из Витебска, Беларусь.
3: Получаю удовольствие круто, да, от вышивки бисером. Mm. Это мелкое методичное втыкание под хороший фильм или наше радио. Особенно зимой. Практической пользы немного. Раздариваю работы, очень редко выставляю. Дом, стен уже не хватает развешивать. Кое-что лежит в рамках стопкой, но я все равно берусь за новую работу.
4: Ну, главное, что это радость доставляет. Мне кажется, это и есть самый главный бонус.
2: Вдруг когда-нибудь, это вот как с художниками-импрессионистами французскими, когда они, извините сейчас за такое сравнение, умерли в нищете, а потом их картины стали стоить миллион.
3: Ну, вряд ли, Саша. Это такая же история. У нас есть коллега, который увлекся пазлами. Причем не какими-то вот такими достаточно простыми пазлами, а сложными. Во-первых, огромные картины, которые только на полу можно собирать из-за их размера. И плюс сам сюжет. Ну, то есть это вот природа, например, да?
2: No.
3: Какой-нибудь закат. Огромный на всю картину закат.
2: No.
3: Ну, то есть представляешь, сколько одинаковых пазлов, no, и как найти вот нужное. Это не лицо тебе собрать там или не фигурку какую-то. А когда там, я уж не знаю, сколько тысяч вот этих элементов, но сам сюжет очень сложный, где, ну, сложно подобрать.
2: Но есть люди, которые любят в это втыкать.
3: Ну, вот,
2: ну,
3: наш, да, коллега такой,
2: написали, да.
4: А я люблю покупать полудохлые орхидеи, чаще всего уценку, и возвращать их к жизни. Так радостно наблюдать, когда появляются корни, листики и бутоны. Слушайте, ну вы моя сестра просто. Я уже боюсь, у нас рядом с домом Пятерочка, там вот, знаете, как бывает возле кассы вот эти,
2: да,
4: вот, стоят вот эти тоже уже засохшие
2: сироты
4: наполовину. Боже, я столько скупила цветов,

0: Ты уже...
1: Ты можешь очень легко справляться с этим, Ян. Значит, это плохой.
2: С 92-го года ходим с друзьями на байдарках по Карелии. Раньше с детьми, теперь с внуками, иногда без них. Последние лет 10 говорю себе, все, больше не пойду. Но приходит весна и свербит в одном месте. Скорее собираемся и едем.
0: Да, а у нас дети 12 лет в этом году заболели рыбалкой. С утра в 7 часов они под мостом, ночью до 11 они под мостом. 1 сентября поехали с утра на озеро и в итоге на классный час не пошли. Отпросились у классного руководителя. А на следующий день принесли им мешок карасей. И все счастливы. Это чудо, что ваш классный руководитель идет на встречу и так реагирует.
1: Рядом со школой можно рыбу ловить.
2: На охоте раньше был адреналин, сейчас уже это все так не волнует. А помидоры домашние вкуснее, потому что они дозревают, а не как в магазине и на рынке в состоянии технической спелости, чтобы дольше хранились. Я зубной техник, кайфую от сделанной своими руками работы и искренне радуюсь за пациента. Или искренней радости пациента еще радуется человек.
0: Строю модели танков. И вот когда собрал, покрасил, на полку поставил, состояние близкое к оргазму.
1: Я помню, когда вот эти модели стали общедоступными в 90-е годы. Да, ну, наверное, в конце 80-х. Мы тоже поголовно все клеили. Вот клеили, пока руки не отсыхали.
2: Это было очень круто. Выросли на конструкторах.
1: Ну да, были конструкторы.
2: На моделировании.
1: Да.
2: 7:50 в Москве. Доброе утро.
3: Приемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна Сок» Воронеж. Окна Сок. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем 17 градусов тепла, ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
6: Компания «Окна Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна Сок». Просто позвоните. 260-20-60.
7: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
9: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
11: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл, Сити Парк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер Сбер.
12: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агрейн» я не просто развиваюсь.

0: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО заявил, что нормальных отношений с Западом у России не будет, как минимум, при жизни нынешних поколений. По его словам, не будет и веры в Запада. Лавров обвинил европейских политиков в вранье, а также высказал мнение, что сейчас Россия находится на единственно правильном пути. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Лавров добавил, что положение России в мире и перспективы ее влияния зависят от результата ФСВО. Два популярных туристических маршрута закрыли в Забайкальском национальном парке в Бурятии из-за медведей. Туристов призвали соблюдать ограничения и не подвергать свою жизнь опасности, передает ТАСС. На особо охраняемой природной территории сейчас ведутся поиски туриста. В воскресенье он в одиночку отправился по маршруту «Тропа испытаний» на полуострове Святой Нос и перестал выходить на связь. Ранее в Бурятии было зарегистрировано 2 случая нападения хищников на людей, 1 человек погиб. Туристы смогут проехать по мосту между Россией и КНДР только в составе организованной группы. Об этом сообщили РБК в Ассоциации туроператоров России. Там пояснили, что в Северной Корее принципиально отсутствует понятие «самостоятельный туризм». Любая поездка возможна только через аккредитованное турагентство в составе организованной группы, либо по индивидуальному туру, но жесткого сопровождения местных государственных гидов. Движение по первому автомобильному мосту между двумя странами открыли накануне. Искусственный интеллект вскоре сможет развиваться без участия человека. Об этом заявил ведущий научный сотрудник компании OpenAI Джейкоб Почоцкий. Он призвал либо теснее согласовывать развитие технологий с интересами людей, либо при необходимости замедлять дальнейшую разработку, передает Bloomberg. Эксперт отметил, что ИИ развивается настолько быстро, что людям становится все сложнее его понимать и контролировать. В Ассоциации владельцев кинотеатров допустили прекращение предсеансовых показов. Об этом НСН заявил председатель организации Алексей Воронков. Так он прокомментировал информацию о переносе проката в России зарубежных блокбастеров «Мстители. Судный день» и «Дюна 3».
3: Выпуск в российский прокат «Мстителей» и «Дюны 3» не планируется ни в декабре, ни в январе, ни в марте 2027 года. При этом обсуждаемые фильмы на сегодняшний день официально не заявлены ни у одного дистрибьютора. Поэтому говорить о каком-то переносе этих релизов бессмысленно. Практика предсеансового обслуживания будет полностью прекращена, по нашему мнению, в течение ближайших 2-3 месяцев. Даже при успешном завершении переговоров с голливудскими студиями, выход этих картин в России будет возможен не ранее 1 апреля 2027 года.
2: Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей.
4: На правах рекламы.
5: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
6: Он на улице, на работе,
5: даже дома.
7: Люблю тебя.
5: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 6 минут в столице. Сегодня 8 сентября, сегодня вторник. До 15 градусов тепла обещают нам синоптики. На улице достаточно классная погода осенняя. Так, ну а мы давайте будем играть в наши кинопробы. Да, мы для вас загадали фрагмент. Ваша задача угадать, что это за фильм. И прислать 8-й правильный ответ. А человек, который это сделает, получит сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от нашего спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня и снежная комната. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Ну что, ждем 8-й правильный ответ. Непростое задание, не самый известный фильм, тем не менее.
4: Если тебе надо что-то принять, я не против.
5: Не надо, Нэнси.
4: Я про лекарства, чтобы помочь в этой зоне.
5: Уверяю, все работает.
4: Знаю, просто...
5: Я понимаю, о чем ты, но мне не нужны голубые таблеточки.
4: Вообще?
5: Вообще.
4: А если человек не привлекает, ты ведь не можешь просто заставить себя...
5: Что-то всегда привлекает.
4: Это вряд ли.
5: Это так.
4: Кто был самым старым в твоей работе?
5: Ты слишком упрощаешь, Нэнси.
4: Упрощаешь. Хорошее слово. Мне нравится.
5: Да, хорошее слово. Рад, что нравится. Специально для тебя.
4: Ну, правда. Я очень хочу узнать, сколько лет?
5: 82.
4: 82?
5: Да.
4: 82?
5: Да.
4: 82?
5: Нэнси.
4: Ладно, мне стало полегче.
5: Хорошо.
2: Да. Забавное кино, кстати, посмотрите, если угадаете.
3: Ну, давайте сначала угадаем, а потом будем советовать.
2: Давайте.
3: Ждем 8-й правильный ответ.
1: Подъемники на нашем радио.
6: Реклама на 107 FM.
7: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 14 минут в столице. Давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: Напомню, мы принимали 8-й правильный ответ.
4: Если тебе надо что-то принять, я не против.
5: Не надо, Нэнси.
4: Я про лекарства, чтобы помочь в этой зоне.
5: Уверяю, все работает.
4: Знаю, просто...
5: Я понимаю, о чем ты, но мне не нужны голубые таблеточки.
4: Вообще?
5: Вообще.
4: А если человек не привлекает, ты ведь не можешь просто заставить себя?
5: Что-то всегда привлекает.
4: Это вряд ли.
5: Это так.
4: Кто был самым старым в твоей работе?
5: Ты слишком упрощаешь, Нэнси.
4: Упрощаешь. Хорошее слово. Мне нравится.
5: Да, хорошее слово. Рад, что нравится. Специально для тебя.
4: Ну, правда. Я очень хочу узнать, сколько лет?
5: 82.
4: 82?
5: Да.
4: 82?
5: Да.
4: 82!
5: Нэнси.
4: Ладно, мне стало полегче.
5: Хорошо.
6: Вообще странно, что женщины живут в заблуждении, что голубая таблеточка и погнали. Это работает по-другому.
3: Спасибо, Александр, за
7: какие были неправильные ответы.
8: Ослепленный желаниями. Загадочная история Бенджамина Баттона. Время, запах женщины, красотка и другие неверные ответы. Мы загадывали художественный фильм «Любовь по вызову».
6: Да. Посмотрите эту ленту, прекрасная.
8: В аквапарк Карибия идет человек с номером телефона 905-570-70 и так далее. Мы вас поздравляем.
6: Поздравляем.
3: «Любовь по вызову» — так назывался фильм, который мы переозвучили.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 23 минуты в столице. Ну что, если вы хотите вопрос, я вам его задам прямо сейчас. Хотите ли вы, дорогие друзья, чтобы мы вам подарили кому-то, одному из вас, универсальную кофемолку «Горенье» с ножом из нержавеющей стали?
3: Хотим.
2: Каждый день заслуживает простоты и удобства. С техникой горения любые домашние задачи становятся легче и приятнее. Горение с вас. Освободите время для того, чтобы жить жизнь. Спонсор рубрики ООО «Горение БТ». Ну и приз у нас за лучшее сообщение. Это универсальная кофемолка «Горение» с ножом из нержавеющей стали, как я уже сказал.
4: Прекрасная вещь.
3: О чем поговорим сегодня?
2: Давайте поговорим о том, какая техника экономит вам больше всего времени.
4: Да. Стиралка и посудомойка, конечно. Это просто...
3: В момент, когда посуда моется, соответственно, ты можешь заняться какими-то другими
4: делами. Ну, просто чтобы я не готовила, например, у меня вырастает неизменно гора сразу в раковине посуды. И, ну, и плюс... Ну, семья, когда семья большая, ну, я думаю, что подтвердят все абсолютно.
3: Дома.
4: Да, посуды реально много. И ее много каждый день. И вот если мыть руками... Я большую часть своей жизни мыла ее руками. Оно действительно отнимает огромное количество времени, плюс руки летят,
2: скажи, пожалуйста,
4: ногти и тыры-пыры.
2: А ты грязную тарелку прям суешь туда или еще ополаскиваешь?
4: Ну, в зависимости от того, насколько, если там какие-то прям вещи, которые надо ополоснуть, ополаскиваю. Ну, по-разному бывает.
2: Подбирают хлебушком.
4: Когда мне что-то особенно удается, бывает, вылизываю.
3: Некоторые моют посуду, вот прям не просто споласкивают, а моют ее губкой, а потом еще кладут в посудомоечную машину.
2: Ну споласкивать...
4: Ну, стиральная, конечно, я стираю каждый день. Иначе вырастает горище. Ну, такая непроходимая.
3: Мне кажется, даже когда... Это две базовые, конечно, но... Да, Александр, извините.
2: Не, мне кажется, даже когда не было вот этих барабанных, ну, как вот этих люков, а были простые, как ведро, как бочка стиральной машины, наши мамы уже стирали. Я не помню, чтобы вручную стирали.
4: Мечтаю, чтобы изобрели робота-гладильщика. Это вообще моя самая ненавистная работа.
3: Есть.
4: Нет, знаешь, когда ты вот просто берешь стопку из стиральной машины, вот так
2: у
4: вот,
2: этого ты бищ
4: на гладильную доску, и он сам это все разгребает, вот это было бы просто...
3: Может быть, но паровой шкаф, если у вас есть возможность его купить, и есть самое главное место, куда его поставить, вот с рубашками, которые многие не любят гладить, и брюки.
4: Рубашки, брюки,
3: решается.
4: Постельное белье.
3: На вешалке просто в этот паровой шкаф засовываешь, включаешь, и все, он там...
2: Вот, Янка, как ты думаешь, я глажена или нет?
4: Ну, ты-то нет.
2: Так этот стиль...
4: Что тут думать?
2: Ты-то нет. Мы не гладим. Мы не гладим.
4: Ну, слушай, а все равно, ну, мне вот мальчишки, школьная форма, вот эти все брюки со стрелочками, рубашечки, вот это вот все.
2: Брюки со стрелочками — это дело мужское, кстати.
4: Итак, ну, наверное, но
2: мужское
4: пока я
2: исключительно.
4: Не
2: брючу.
3: Какая техника экономит вам больше всего времени?
2: Давайте.
3: Вот о чем мы будем говорить. И за самое яркое сообщение у нас будет приз.
2: Приз, да.
3: Пишите наш.ру. На главной странице есть две ссылки. На бот в Максе и на бот в Телеграме. Почитаем через несколько минут ваше сообщение и подведем итоги.
0: Подъемники на нашем радио.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Наша реклама.
1: Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely Cityray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru, ПАО «Сбербанк».
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Сентябрь – это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года. 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
13: Куда срочно перенести рабочие чаты?
14: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
15: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
16: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
17: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплекс». УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте почитаем ваше сообщение. Что экономит вам, какая техника экономит вам время?
3: Да, давайте к сообщениям. Я ненавижу гладить, а в этом году сын первоклашка и есть сын старшеклассник. Мне предстоит гладить много рубашек. Поэтому я решила сама себе подарить отпариватель. Не ручной, стационарный. Это лучшее, что случилось в моей жизни. Теперь хожу по квартире и пристаю ко всем с вопросом, кого погладить. Глажка превратилась в удовольствие. Теперь, когда кричу кому что погладить, прибегает только кот.
4: А вы знали, что умная современная техника может заставить посидеть в секунду? Муж уехал на дачу, а мы с сыном остались дома. И ночью тут голос мужа из кладовки. Батюшки, меня аж парализовало. А это он развлекался, через робота-пылесоса сообщения нам передавал. Ночью. Соскучился он, чуть вдовцом не стал.
2: Так это не техника, а муж у вас такой, весельчак.
3: В 2010 году я накопил денег на стиральную машинку. Пока жена была на работе, купил ее, притащил вручную на горбу своем домой, поднял на третий этаж и подключил. Когда жена пришла с работы и увидела ее, она час... плакала около нее, гладила, разговаривала с ней. Как вспомню, до сих пор комок к горлу подступает. До этого она каждые два дня стирала руками. То есть, пока она стирала руками, вам ее не жалко было.
4: Это правда большая помощница для женщины, безусловно. У нас три кота, две пушистые попы, включая мейн-куна, и один гладкошерстный. Поэтому мы сами уже почти шерстяные. Плюс дочь, Хрюша-свинюша. И ручной пылесос – это просто волшебная палочка по борьбе с крошками, пылью и шерстью. И его у меня нет. Но я лежу в этом направлении. Дима, муж, ты мне обещал. Лена из Орехово-Зуево.
3: Помимо посудомойки и стиральной машины... осенью очень сильно при заготовках выручает кухонный комбайн и соковыжималка. Непонятно, как раньше без нее жили. При готовке большого количества пельменей, как правило, зимой, лучшая помощница – это электромясорубка. Эти три вещи нужны не так часто, но, как говорят, хороша ложка к обеду.
2: Угу. А вот соковыжималку, потому что мыть замучаешься.
4: Стиралка и посудомойка, несомненно, вне конкуренции. А у меня новое приобретение. Посуду закинула, стиралку запустила и пошла заборы красить. Краска пультом. Божечки, как же это быстро и качественно. Все рытвинки, все щелочки, каждая штакетина и снизу, и сбоку. Очень мне понравилось. В деревне красотища теперь. Слушайте, вы меня прям
2: улетает мимо
4: воодушевили. Я тоже на забор пойду гуглить краскопульт.
3: У меня на первом месте микроволновка. И разогреть что угодно можно за пару минут, и готовить быстрее, чем в духовке. Помнится, когда они только появились в нашей жизни, были горячие бутерброды с сыром. Периодически вспоминаю этот вкус детства.
2: Да,
3: вкус. А были такие бутербродницы еще?
2: Да,
4: тоже хорошая
2: да
4: штука.
2: Да.
4: Конечно же, стиральная машина. Мне кажется, в моей семье это самый работящий объект. Мы, спортсмены, туристы, стираем все от трусов до палатки. И триммер очень помогает на даче сделать быстро красивую картинку, а после уже сидеть с друзьями за бокалом чая. Ну и духовка тоже спасает, пока стиралка стирает, а триммер делает красиво. Опля!
2: Но
4: и все
2: понял,
4: готово.
2: Триммер у вас сам по себе делает?
3: Лучшая бытовая техника – автоматические кормушки и поилки для котов. На выходные ездим на дачу. Время в пути полтора часа, два кота невыездные. Но есть хотят регулярно. С автокормушкой и поилкой спокойно живут без нас два дня. Вот и получается, что эти два прибора экономят нам больше всего времени, которое пришлось бы потратить на дорогу.
2: А сколько они у вас едят? Просто я вот не понимаю. Мы вот можно обходиться без автокормушки. Просто насыпал. Я, может быть, они у вас бесконечно едят? Едят.
4: Ну, просто ты не волнуешься за них. Вот, мне кажется, в этом все дело.
2: Два дня наложил много, и все, и пошел.
3: Воспитываю один-двоих детей, 14-15 лет. Так вот, боги по экономии времени среди бытовой техники – это посудомойка и стиралка. Ну и моющий робот-пылесос. Выручает меня очень.
4: Ну и вернусь все-таки, конечно же, к посудомоечной машине «Горение», которая вмещает, между прочим, сейчас буду умные вещи вам, ребята, говорить, до 16 комплектов посуды. Девочки, 16 комплектов посуды. Работает с уровнем шума всего 44 децибела. Тише, чем, между прочим, наша какая-то легкая, приятная беседа. И справляется с пригоревшими кастрюлями, на отмывку которых вручную можно потратить просто целую жизнь. Плюс к этому посуду из посудомоечной машины не надо вытирать, потому что в ней есть система кондиционной сушки с естественной конвекцией. Ну и, конечно, я уверена, что все подрастающее поколение, подростки, оставшись дома без родителей, родителей обожают духовой шкаф, например, вот горение с TFT-дисплеем, 70 автопрограммами для приготовления любимых блюд, которые мы уже с вами неоднократно упоминали сегодня. Пришел, включил, нажал, включил, и все готово. Красота.
3: Мне очень хочется сегодня много трогательных сообщений, но очень хочется как-то порадовать женщину, которая плакала у стиральной машинки около часа,
2: в 21 веке,
3: когда ей муж ее подарил, и подарить ей настоящую классную кофемашину.
2: Универсальную кофемолку.
3: Кофемолку, да. Кофемолку.
2: Универсальную кофемолку горения с ножом из нержавеющей стали. А мужу, конечно, скалкой. Скалкой. Духовые шкафы горения с TFT-дисплеем имеют 70 автопрограмм для вашего комфорта во время приготовления любимых блюд. Добавленный пар с тремя уровнями увлажнения делает выпечку идеальной, пышной внутри и хрустящей снаружи. Термощуп сам определит, когда мясо готово, и отключит духовку. Специальный режим пицца нагревает шкаф до 300 градусов Цельсия, создавая эффект дровяной печи. Тонкое тесто пропекается идеально, начинка остается сочной. А режим Air Fry заменит фритюрницу. Готовьте без масла картофель фри и наггетсы. Горенье делает жизнь проще и вкуснее.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
6: Александр Бом, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
6: Подъемники на нашем радио.
8: Дорогие друзья, 8 часов и 47 минут в столице.
9: Почему музыка помогает справиться с болью? Пение под музыку дает обезболивающий эффект. Вот такую статью мы нашли. Исследования показывают, что музыка может уменьшать боль при различных заболеваниях. Однако ученые до сих пор не до конца понимали, почему это происходит. Новое исследование специалистов университета Дрекселя выявило три ключевых механизма. Положительные эмоции, ощущение контроля и возможность самостоятельно выбирать музыку, а также синхронизация движений с ее ритмом. Ученые проанализировали более 600 научных работ, из которых 57 соответствовали критериям исследования. Оказалось, что для облегчения боли особенно важно самостоятельно выбирать музыку, которая нравится, и активно взаимодействовать с ней. Например, подпевать, отбивать ритм, играть на инструментах или двигаться в такт. Одно из исследований показало, что пение вместе с музыкой может быть эффективнее простого прослушивания. И, по словам исследователей, музыка способна влиять как на ранние этапы обработки болевых сигналов в мозге, так и на

0: свое внимание, ты уплываешь в какие-то детство. Приятные моменты своей жизни, да, и мозг переключается.
1: Да?
0: Да.
1: Вы путешественники просто.
0: Вообще,
1: у
0: да.
1: меня такого никогда не было.
2: Вот многие задаются... Ну,
1: чтобы я улетел куда-то в то время, когда мне было классно.
2: Задаются многие вопросы. Почему, когда слышат песню Круга, например, Михаила Круга, они испытывают какие-то приятные ощущения. А потом начинают вспоминать, что в детстве, например, папа возил, ну, брал куда-то с собой, нам, на работу, или просто в машине включал того самого песни. Михаила Круга, играли его песни, а сейчас вы уже, будучи там взрослым человеком, 40-50...
1: Владимирский централ.
2: Когда слышите эту песню, у вас они Ветер вызывают северный. Такие вот приятные воспоминания, связанные с детством, с родителями и так далее.
0: Ну, это крутая вещь.
2: Безусловно.
0: Безусловно.
2: Музыка всех нас спасет.
0: Пойте с нами, пойте как мы, пойте громче нас.
2: Двигайтесь в такт и играйте на музыкальных инструментах.
3: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска — сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем 17 градусов тепла, ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
6: Контейнер масла. Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. Контейнер масла. Железно.
7: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
9: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
10: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
4: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
13: Телефон рекламной службы на

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании в региональном правительстве обсудили предварительные итоги уборочной кампании. Губернатор Александр Гусев, заслушав доклад о ходе уборки, отметил, что план в 6 миллионов тонн зерновых назван достаточно осторожно и призвал в будущем стремиться к показателям 2025 года. Тогда было собрано более 6 миллионов 300 тысяч тонн. Глава региона поблагодарил аграриев за организованную работу в сложных условиях и достойный результат, несмотря на погодные аномалии, санкции и проблемы с топливом. Он также обратил внимание на изменение логистики вывоза зерна. Из-за сложностей в южном направлении потоки переориентируются на северо-запад, о чем свидетельствует рост погрузки на железные дороги. Александр Гусев выразил надежду, что меры федерального Минсельхоза помогут стабилизировать ситуацию с распределением зерновых потоков как внутри страны, так и на экспорт. Еще. Губернатор Александр Гусев предложил внедрить в Воронеже опыт Москвы по созданию мобильных скрининговых центров, где горожане могут быстро пройти обследование и получить рекомендации. Об этом он заявил на оперативном совещании, комментируя доклад министра здравоохранения Игоря Банина. Разместить такие точки предлагается в местах с высокой проходимостью на пешеходной части улицы Карла Маркса и на Петровской набережной. Глава региона поручил подготовить предложения по архитектурному оформлению объектов, чтобы они органично вписались в уже благоустроенное пространство, и заверил, что средства на реализацию найдутся. К другим темам. Президент Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» воронежскому физику, инженеру и педагогу Митрофану Горлову. Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов. Согласно документу, звание присвоено за многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность. Митрофан Горлов является членом Воронежской областной общественной организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Воронежская область вошла в топ-15 регионов России с благополучной ситуацией на рынке труда, набрав по итогам 2025 года 77,98 балла. За год регион прибавил 4 балла и поднялся на 6 позиций, уступив по темпам роста только Крыму. Лидирует Москва, далее идут Санкт-Петербург и Московская область. Рейтинг учитывал оплату труда, занятость, условия труда и емкость рынка. По мнению аналитиков, при дефиците кадров, низкой безработице и росте зарплат ситуация в большинстве регионов в 2026 принципиально не изменится. И последнее. После кратковременного похолодания в Воронежской области снова потеплеет. Уже к середине недели воздух прогреется до +23, +27 градусов. Существенных осадков не ожидается. Однако, как рассказал начальник регионального гидрометцентра Александр Сушков, торопить события не стоит. Климатическое лето в регионе завершится около 12 сентября, а бабье лето придет не раньше начала октября. Это были новости региона.
0: Проверено временем.

0: Буланова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 7 минут. Столица сегодня 8 сентября. Сегодня вторник. До 15-16 градусов тепла обещают синоптики, небольшие дожди.
2: Давайте погадаем. Наши книжные гадания. Мы обсуждаем ваши проблемы, большинство ваших проблем, каждое утро в экспресс-режиме. А одного или одну из вас выводим в прямой эфир. Вы называете номер страницы, номер строчки. Саша открывает книгу, читает эту строчку, и мы вместе решаем, что бы это значило. Ян, по какой книге будем сегодня гадать?
3: Сегодня будем гадать по Салли Руни.
1: Мне нравится, Лукьянова говорит и потом смотрит в пустоту, чтобы не ловить...
3: Я не в пустоту, в экран смотрела на себя.
1: Чтобы не ловить наших взглядов.
3: Ну, потому что это бесполезно, что их ловить.
1: Не, вот вы видели эту картину, она всегда говорит и видит, что мы на нее смотрим, и она сразу отводит взгляд. Куда угодно. И смотрит даже в экран, но в пустоту.
2: Давайте к проблемам.
3: А вы смотрите ласково, Александр, я взгляд отводить не буду.
1: Я нормально вот так вот смотрел.
2: Как?
1: Вот так вот я смотрел.
3: А это называется ласковый взгляд?
2: Как остановить этого горя-грибника? Последние 4 дня таскает ведрами грибы. Весь дом, вся ванна завалена грибами. А самое главное, он их приносит, а перебирать и чистить нужно мне.
1: Да.
2: Как это остановить?
1: Зубной щеткой. Ну как, сложно.
3: Ставите еще одну табуреточку рядом, даете ножик в руки.
1: А вы его домой не пускайте вообще. Пусть, скажите, пусть идет да продает. Или пусть людям оставит. А пусть раздаст бедным. Ну как-то...
2: С рыбаками такая же бывает история.
1: Тащит,
2: вот
1: тащит. Я знаю, что настоящий рыбак, вот рыбак по крови, он чистит сам. Он не доверяет это никому. Потому что чистить нужно тоже правильно.
2: Чистит на базе.
1: Ну, или егерь, да.
3: Я научилась чистить рыбу лет, ну, может быть, 7 тому назад. Точно не раньше. И до этого момента... Спасибо, Александр, за то, что пролили свет, так сказать, на истину. А до этого момента я весь улов... А надо сказать, что у меня... Ну, парни мои и муж в особенности любят ловить рыбу. До этого я приносила маме. Говорила, мама, спаси меня. Ну, и тут, значит...
2: Ты решила взять все в свои руки.
3: Да, мы приехали под Валдаем, красивое местечко, озеро, они там, конечно, ловили, как безудержные просто все это, и мне все это приносили. Ну что, я посмотрела ролики в интернете, как это делается, и стояла, и училась. И теперь я просто профи, Александр Ильич.
1: А да, знаешь, ну, я верю.
3: Я вот это все могу просто вырезать, значит, вот эти все...
1: Просто во всем, в чем ты профи, ну, как ты говоришь, мы ни разу не могли убедиться.
3: А ты хочешь, чтобы я тебя тоже что-нибудь почистила?
1: Нет, я не хочу. Я просто, знаешь, для того, чтобы убрать чешую, вот сейчас много продаются разные там эти... Не обязательно ножом против чешуи идти. А и специальные штучки такие... Провел, и все, и чешуи
3: нет. У меня ножик,
1: нету.
3: У меня такой нет штуки, я ножом счищу.
1: Ножом, значит, ты настоящий рыбак.
2: Периодически покупаю рыбу в одном большом магазине, в гипермаркете огромном. Там в рыбном отделе, ну, ее чистят. Ты покупаешь, говоришь, вот эту взвесьте, там, и почистите ее. И, ну, это как бы, ну, услуга там.
1: Но...
2: И тут я прихожу, вот говорю то же самое, а мне девушка говорит, не буду.
1: А почему?
2: Я не знаю. Я говорю, ну ладно, я тогда не буду ее брать. Вот. Ну, не знаю, может быть, там какое-то продолжение должно было быть, но он сказал, не буду я чистить.
3: Может, она пошутила?
1: Может быть, это пароль какой-то должен быть.
2: Может быть, это и не входит в обязанности.
3: А раньше просто жалились над тобой, да?
2: Чистили ее, да.
1: Хозяин, наверное, стоял.
2: Ну, то есть как чистили, потрошили ее.
1: Хозяин стоял, наверное.
2: Даже не
1: чистили, а
2: потрошили.
3: Ну, вообще, эта история, конечно, ну, такая. А с грибами, я вас очень понимаю, я тоже не люблю чистить грибы, но куда деваться?
2: А есть, ты их любишь?
3: А есть люблю, поэтому стою, плачу, знаешь, ежики так плакали, ямка... кололись, но продолжали есть кактусы.
1: Все понятно. Господи.
3: Ты не любишь этот бородатый анекдот?
2: Ваши проблемы?
1: Нет, я хотел сказать, что Янка про чистку зубной щеткой узнала тоже ведь недавно.
2: Ну, не все,
3: почему?
2: Кстати,
3: нет,
2: зубной щеткой чистят, Саша, и не все грибы можно зубной щеткой.
3: А, грибы?
1: Грибы.
3: А, нет, грибы я зубной щеткой не догадывалась раньше. Это Сашка мне тут буквально вот...
1: Нет, ну, может быть, это у нас на Урале так чистили.
2: А ты не портишь их?
1: А что их портить? Грязь вот так вот, листья, все, ну, щеточкой сбивается.
2: Ждем ваши проблемы.
1: Если портишь грибы щеткой, это что такое?
2: Наш.ру. Ну, как эмаль.
1: Как эмаль у зубов.
3: Товарный вид.
2: У зубов, да. Они, может быть, чернеют быстрее.
1: Не, ну, ты же их готовишь сейчас.
2: Ждем проблемы. Пожалуйста, пишите, что вас беспокоит.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
4: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99. Ограничение 0 плюс. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Эволюция звука.
1: Тишина – это роскошь, которую можно создавать своими руками. Оставить уличный шум и громкие звуки снаружи, а внутри сохранить уют и покой. И именно так поступает человек разумный. Системы Acoustic Now превращают идею в реальность. Вы сами решаете, какие звуки будут звучать в вашем доме. Acoustic Now – выбор человека разумного.
2: Мы продолжаем серию наших программ об эволюции звука. Сегодня вспомним древние цивилизации.
1: На протяжении всей истории человек менял мир вокруг себя, обустраивал племенные поселения, строил обнесенные стенами города. Вместе с городами в человеческой жизни возникли и звуки, которых природа прежде не знала.
3: Современным людям городской шум кажется настолько привычным, что его даже не замечают. Но около 6000 лет назад наполненные звуками улицы были настоящим чудом. И там, где раньше можно было услышать лишь ветер и пение птиц, стали появляться звуки кузнецов, цокот копыт, лай одомашненных собак, крики уличных торговцев.
2: Уже в древних городах Месопотамии и Египта существовали целые кварталы кузнецов и гончаров, каменщиков и ткачей, и у каждого ремесла был свой собственный звук.
1: Впервые человек оказался в мире, где его окружали не только естественные шумы, но и звуки, созданные другими людьми. Причем эти звуки сопровождали его изо дня в день.
3: Особенно оживленно было на рынках. Купцы зазывали прохожих, ослы и лошади везли грузы по мощенным мостовым, а где-то неподалеку кипела работа мастерских. Зубила каменщиков и пилы плотников добавляли в уличный шум свои особые ноты.
2: Многие древние города уже тогда казались своим обитателям слишком громкими. В Древнем Риме, например, власти даже пытались ограничивать движение повозок в дневное время, чтобы хоть немного уменьшить шум на улицах.
1: А еще именно тогда человек впервые столкнулся с тем, что сегодня мы назвали бы информационным шумом, ведь каждый хотел быть услышанным. И торговец, и глашатай, и музыкант, и уличный проповедник.
3: И все же у жителей древних городов было то, чего так часто не хватает современному человеку. Стоило отойти от городской стены на несколько сотен метров, и шум почти исчезал. Мир вновь наполнялся звуками природы.
2: Сегодня мы воспринимаем городской шум как неизбежность, но чем больше звуков становится вокруг, тем выше ценность пространств, где можно отдохнуть от бесконечного потока звуков.
1: Действительно, в наше время звуковой комфорт – это реальная, даже насущная необходимость. Шум с улицы, громкие соседи или работающий за стеной телевизор. Системы Acoustic Now позволят минимизировать бытовые шумы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Acoustic Now – звукоизоляция человека разумного. Партнер рубрики ООО «Knauf Insulation».
0: Эволюция звука.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов 24 минуты в столице. Доброе утро.
3: Ждем ваши проблемы, пока почитаем те,
2: давайте,
3: кто
2: что есть.
3: Прислал их, те проблемы, которые пришли уже. Доброе утро, ребята. Катастрофически не хватает времени на жизнь. Где взять хотя бы еще 2 часа в сутки? Сплю и так по 4 часа, встаю в 4 утра.
2: Поэтому и нет времени. Что все время вы столько работаете, я так понимаю. Да?
4: А мне кажется, это такая, знаешь, когда хроническая усталость наваливается, тогда и ты, собственно, ты весь свой день планируешь не так продуктивно, как мог бы спланировать бы высыпался и был, ну, таким более бодрым и отдохнувшим. Усталость забирает гораздо больше времени на привычные вещи, нежели отдохнувший организм. Тут надо просто пересмотреть, мне кажется, просто режим дня.
2: Более 4 часа, но вам, ваш организм скажет вам, я не знаю, сколько вам сейчас лет, а потом он вам все ответит.
3: Доброе утро, подъемники. 10-го еду в Москву по работе. Написал девушке, с которой не виделись 5 лет, предложил встретиться. Она согласилась. Более того, предложила увидеться у нее, да еще и с ночевкой. Погадайте, она соскучилась или задумала что-то неладное, так как расстались по моей инициативе в свое время?
2: Так это не она задумала неладное, а вы тоже мне перевертыш. Дальше давайте. Молодец. Вообще придумал тут историю, как она его в постель тащит. Вот молодец, умничка.
3: Почему мне не везет с ценами по жизни? Все покупают выгодно квартиры, машины, летят отдыхать за относительно 3 копейки. А если мне что-то нужно, обязательно 2-3 цены от тех цен, которые говорят мои знакомые. Как-то несправедливо. Может быть, они привирают. Есть же люди такие.
4: В мире есть гармония, значит, вам везет в чем-то другом.
3: Говорит, я купил там по дешевке машину, квартиру.
2: Я помню, у нас не очень шли дела, мы работали на одной радиостанции, и, значит, директор купил себе новый BMW. Вот, GT. И, значит, и мы такие стоим, ну, типа, ну, у нас же вообще все плохо. Он говорит, слушайте, ну, вообще взял со скидкой, ну, такое предложение было, это за копейки взял, да. Просто за копейки.
3: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наш.ру.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес? А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, давайте гадать, что за проблема?
3: Проблема. 10-го еду в Москву по работе. Написал девушке, с которой не виделся 5 лет. Предложил встретиться, она согласилась. Более того, предложила увидеться у нее, да еще и с ночевкой. Погадайте, она соскучилась или задумала что-то неладное, так как расстались по моей инициативе в свое время. Сергей, написал Сергей.
2: Сергей, доброе утро.
4: Доброе.
2: А вы-то что задумали?
4: Расскажите. Ну, по неладным я имел в виду, что возможно, что-то возобновится вновь про отношения, к которым я пока еще, соответственно, не готов.
3: Ну, а что сразу про отношения? Вы вот эти 5 лет не общались?
4: Ну, по мере возможности я поздравлял с различными праздниками, с днем рождения дочери, ее днем рождения, Новым годом, ну, все соответствующие. Периодически узнал, как дела, но она была, так скажем, немножко холодна в ответах, и просто ее предложению... Соответственно, увидеться у нее, я как-то так... меня задачили.
5: А вы зачем сами прошлое ворошили, если возобновления не хотите, и тут вдруг проявили инициативу, сами предложили расстаться, а потом спустя 5 лет сами же опять позвонили?
2: Прямо из базуки.
5: Ну, мне как женщине непонятно.
2: Давайте, отвечайте.
4: Ну, расставаясь с теми или иными людьми, с девушками, там, друзьями, мы на какое-то время, мы же... расстаемся не потому, что там сами того хотели навредить кому-то, да, там, или обстоятельствам. А просто так сложились обстоятельства, мы в разных городах, и поэтому, да, вот мы не встречались в классическом понимании этого слова. Вот, познакомились, прообщались не так долго.
2: А вы откуда?
4: Вот, с Санкт-Петербурга.
2: Из Санкт-Петербурга.
4: Вот. И да, соответственно, я думаю, что увидимся, пообщаемся, потому что она очень интересный человек и очень привлекательная девушка. Поэтому, думаю, буду в Москве, предложу, говорю, слушай, давай, может, увидимся. Она, да, давай.
2: А дочь ее или ваша общая?
4: Не, взрослая дочь, это все.
2: Понятно.
3: А дочь будет дома?
4: А вот я не знаю, кстати. Она сказала, что квартира большая, места много.
2: А вы в квартире у нее не были? Не знаете, что за квартира?
4: Ну, она купила новую квартиру, да, поэтому я пока не знаю. В предыдущей был?
2: Возвращайтесь, конечно.
3: Нет, ну, во-первых, лучше, конечно же, вам снять гостиницу и пригласить куда-нибудь девушку
5: на нейтральную территорию,
3: например, а потом уж как пойдет.
4: Да. Так и планировалось с моей стороны.
2: Ну а что он ей теперь скажет? Нет, слушай, давай не у тебя дома, давай в ресторан пойдем. Так что ли? Ну это как-то...
4: Ну вот для начала просто она спросила, когда ты обратно. Я говорю, ну у меня билеты на обратно в тот же день. Но когда она предложила, говорю, ради такого, говорю, я их поменяю.
2: Да, поменяйте, конечно. А сколько вам лет, дружище?
4: 46.
2: То есть вы ровесники?
4: Нет, она чуть постарше.
2: Чуть постарше. Я не знаю, что тут гадать.
3: Номер страницы, да, все взрослые люди.
2: Начуйте, конечно.
3: Разберетесь там.
4: Так, ну давайте. А по какой книжке ты гадаешь, напомните?
5: По Салли Руни гадаем сегодня.
2: Да.
4: Ага, ну давайте тогда.
3: Помогло.
4: Абсолютно, конечно.
3: Так, 9-я страница?
4: Книги наизусть знаю. Нет, да, 9-я страница, 10-я строчка сверху.
3: Доброе утро, подъемники. 10-го еду в Москву по работе. Написал девушке, с которой не виделись 5 лет, предложил встретиться. Она согласилась, более того, предложила увидеться у нее, да еще и с ночевкой. Погадайте, она соскучилась или задумала что-то неладное, так как расстались по моей инициативе в свое время?
2: Она скользнула взглядом к своим коленям. На ней была драповая юбка. В свете от окна она увидела, сколько ворсинок пристало к ткани. Ну, все человеку понятно, все.
3: Ну, тут
2: прекрасно,
3: да.
2: Я думаю, так что никакого ресторана...
3: Взрослые люди, ты разберетесь.
2: Уедете,
3: сами,
2: меняйте билет.
3: Как бы вы еще раз потом билет не поменяли.
2: В Питере предупредите близких, что вы вряд ли скоро вернетесь.
3: 9:42 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов и 48 минут в столице.
3: Молодые девушки берут ипотеку в два раза чаще мужчин. Чаще молодые заемщики приобретают готовые жилья.

0: девчонки стали смелее. Раньше смелые как-то девчонки. Всех программировали. Вот ты учишься.
1: Мы живем век смелых девчонок.
0: Школу закончила, закончила институт, нашла работу, вышла замуж, родила детей, все, воспитываешь детей.
1: А хотя, сейчас, я помню, все меняется. В Челябинске, вот в ночных клубах, смелее девчонок из Челябинска я не встречал больше. Вот это были самые смелые девчонки.
2: Хоть и без ипотеки.
1: Да, без ипотеки.
3: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем 17 градусов тепла, ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл, Сити Парк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
6: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. При ударе ПЗС в Брянской области погиб один человек и трое пострадали. Об атаке ВСУ на автозаправочную станцию в Стародубе сообщил в РИО губернатор Егор Ковальчук. В результате удара повреждены навесы, остекление двух административных зданий и три автомобиля. Добавлю, за сутки над регионом сбили 81 БПЛА. В Оренбургской области к тушению ландшафтных пожаров привлекли авиацию и силы соседних регионов. Для ликвидации возгораний задействованы подразделения областного МЧС, муниципальные и региональные расчеты. Осложняет работу сильный степной ветер. Из-за него огонь стремительно распространяется по полям и сухой траве. К тушению привлечены самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8. Кроме того, на помощь прибыли две аэромобильные группировки Самарской и Ульяновской областей. На данный момент угрозы для населения нет, но жители призвали быть готовыми к превентивной эвакуации. Маркетплейсы Wildberries и Озон не отмечают оттока продавцов на альтернативной площадке на фоне участившихся атак беспилотников. Об этом заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в интервью ТАСС. Ранее в СМИ появилась информация о массовом переходе продавцов с крупнейших маркетплейсов на альтернативные платформы. Отмечается, что к концу лета на маркетплейсе MVideo заметно выросло число новых продавцов. Соколов связал это с развитием самой площадки, а не с внешними обстоятельствами. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Камилы Валиевой по ее допинговому делу. Инстанция зарегистрировала жалобу фигуристки на решение спортивного арбитражного суда и Федерального суда Швейцарии. Спортсменку, выигравшую Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях, дисквалифицировали на 4 года и аннулировали ее результаты с 25 декабря 2021 года. Срок дисквалификации Валиевой за допинговое нарушение завершился в декабре прошлого года. Позже спортсменка заявила о возобновлении карьеры. Бархатный сезон вырос интерес россиян к поездкам в страны СНГ. Туристы стали чаще брать путевки в Армению, Узбекистан и Азербайджан. Бронирование отелей и апартаментов за границей в сентябре и октябре выросло на 7% год-года. Интерес к международным перелетам увеличился на треть, говорится в исследовании сервиса «Островок» и авиакомпании «Аэрофлот». На выездные путешествия приходится каждое третье бронирование, передают РИА Новости. В тройку наиболее популярных международных маршрутов в сентябре и октябре вошли вылеты из Москвы в Стамбул, Анталию и Ереван. Четыре картины украдены из музея Ренуара под Ниццей на юге Франции. Об этом сообщил телеканал TF1 со ссылкой на источник. По его данным, двое злоумышленников проникли в музей сегодня рано утром. Они вырезали картины из рам и скрылись. Предположительно, были похищены четыре произведения, их названия пока не уточняются. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы.
4: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
5: Он на улице, на работе,
4: даже дома.
6: Люблю тебя.
4: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут в столице. 8 сентября сегодня.
3: Давайте
2: сегодня
3: посмотрим
2: вторник.
3: Календарь.
2: Давайте посмотрим.
3: День языков народов России.
2: Да.
3: День Бородинского сражения.
2: Так.
3: День финансиста в России. Международный день грамотности. Международный день солидарности журналистов.
2: Так.
3: Александр, вот это все я тебе накидываю тут.
4: В Санкт-Петербурге в этот день заложен Казанский собор. Случилось это в 1801 году.
2: Разные языки народов России. Давайте.
4: Разные языки народов России.
2: Давайте, кто говорит на каких-то языках, кто не говорит.
3: Давайте. Давайте, пожалуйста, отправляйте имя, контактный телефон и пояснение, за какую команду вы будете играть.
2: Да,
3: если
2: на
3: вы
2: каком
3: владеете
2: языке?
3: Разными языками
2: но
3: России.
2: Я имею в виду языки России. Мы сейчас не про английский,
3: России,
2: французский,
3: конечно,
2: немецкий.
4: Нет, нет, нет, мы говорим про языки нашей
2: про
4: страны.
2: Про языки России, в том числе малые языки.
4: Да.
2: Вот. Мы, конечно, не сможем это проверить, но...
3: Почему же? Слушатели знают.
2: Тем не менее, попросим вас что-нибудь сказать.
3: Поправят или человека, который попытается нас обмануть.
2: Да, давайте люди, которые говорят на разных языках России, да? То есть они играют друг с другом.
4: Они играют друг с другом, да. А разыгрываем мы, между
2: кто
4: прочим...
2: Кто ни на каком не говорит, но на русском же они говорят, это же язык России. Значит, играют все. Но лучше, конечно, как мы сказали ранее. Что разыгрываем?
4: Разыгрываем экскурсию на наше радио, которая состоится 25 сентября.
2: Прекрасно.
4: Вы знаете какие-то языки?
3: Я читаю, что обучение на родных языках в школах и вузах России ведется в 64 регионах страны по 76 языкам. Не знаю, насколько можно доверять этой информации из интернета. Может быть, нас специалисты поправят, поэтому утверждать не будем. Но тем не менее.
2: Говоришь?
4: Но вы говорите, вы владеете какими-то...
2: Гузал. Это по-татарски прекрасно владею.
4: Какие еще слова знаете, Александр?
2: Ну, очень много татарских слов я знаю. Давайте, играем.
3: Хорошо, хорошо. Ждем ваши заявки.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов. Семейная парикмахерская «Остужева-6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева-6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Мальчики, доброе утро. Давайте. С нами играет Рафаэль. Рафаэль говорит на татарском.
3: Рафаэль не говорит на татарском.
2: И немного на башкирском.
3: Рафаэля больше нет.
4: Не звоните, да. Рафаэлю пока...
3: Ну или кому другому, кто возьмет трубку, Янка.
4: Ну, сейчас Янка пока созванивается. Александр, а у меня вопрос. А вы откуда знаете татарские слова?
3: Так а Челябинский регион, это татаро-башкирский вообще регион. Там очень много татарских и башкирских деревень. Ну, башкирских в основном. Уфа рядом, тем более. Там, ну, название же все
4: башкирские. Я от вас раньше не слышал ничего подобного, а тут вы...
3: Ну, давайте сразу... с тобой поздороваюсь. Салам.
2: Давайте, висите.
4: Пополам. Салам я тоже знаю, Саша.
3: Ничек, сына, шлар, ничек.
4: Хорошо.
2: Рафаэль вновь с нами. Можешь еще раз продемонстрировать свои способности.
3: Салам. Доброе утро.
2: Рафаэль.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот слышно, что человек знает татарский.
5: Как ваши... Исан-насыс, как говорят по-татарски.
3: Как еще раз?
5: Исан-насыс. Здравствуйте, значит.
3: Здравствуйте. Инсан-насыс, да. Но я так более неформальный вариант выбрал, когда сказал салам. Вот, извините. Ну ладно, играем, играем.
2: Не выпендривайтесь, Александр, задавайте вопрос.
3: Сегодня преимущество у вашего соперника, потому что сегодня четное число. Но на у вас будут следующие вопросы. Какой из перечисленных языков считается одним из самых малых по числу носителей и относится к чукотско-камчатской языковой семье? Корякский, чувашский или мордовский?
5: Корякский.
3: Язык коренного народа Камчатки входит в чукотско-камчатскую семью и имеет небольшое число носителей. Абсолютно правильно. Корякский. Аварский язык распространен на Северном Кавказе и относится к нахско-дагестанской группе. Чем известна его система и сильно отличается от русского языка? Обилие прилагательных, обилие глаголов или обилие падежей?
5: По-моему, обилие падежей, вот я насколько помню. У меня был друг аварец.
3: Ага. В русском языке, если мы помним, 6 падежей, а в аварском около 40. Я, честно говоря...
4: Ничего себе.
3: Да, абсолютно верно. Падежей, да.
4: Хороший результат.
3: Вы усложняете игру второму игроку. Прекрасно, прекрасно. Какой язык народов России тесно связан с буддизмом? Традиционно используют вертикальное письмо в исторических памятниках, а сейчас кириллицу. Это калмыкский, адыгейский или марийский?
5: Калмыкский?
3: Калмыки, буддийский народ, исторически использовали вертикальную письменность, тодо-бичик. Сейчас кириллица. Абсолютно верно. Вы победили.
2: Три верных ответа.
4: Но пока еще не победили. Если наш
2: четное число.
3: Извините, извините.
4: Три правильных ответа даст, то по нашим правилам в четный день второй участник победит. Но шансы
2: прекрасные у вас.
3: Огромное
2: да.
3: вам спасибо.
2: Значит, если вы составить хотите конкуренцию Рафаэлю и говорите на одном из языков народов России, ну, желательно, конечно, кроме русского, башкирского и татарского, теперь уже, ну, что-то хочется еще услышать сегодня, присылайте свои заявки и будем играть.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Играем дальше?
3: Играем дальше. Точно. Мужчины просили найти для них девушку, значит, соперницу. Кристина будет играть с нами. Кристина. Да не надо, не надо. Кристина не знает ни одного языка, кроме русского, но зато русским владеет блестяще. Кристина, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Откуда вы, Кристина?
4: Да.
2: Из какого города?
5: Из Химок.
2: Из Химок.
4: А откуда знаете русский?
5: Из детства. Наш родной язык.
2: Ну, давайте отвечать на вопросы.
4: Да, я забыл, что химки говорят на русском.
2: Не такие глупые, как предыдущие.
4: Что?
2: Отвечайте. Точнее, задавайте, Александр. Господин ведущий.
4: Как?
3: А вот так.
4: В республике Марий-Эл распространен марийский язык финно-угорской группы. И имеет два крупных диалекта. Как они называются? Вам нужно ответить на три вопроса, чтобы победить. Степной и речной, горный и луговой, луговой и лесной.
5: Луговой и лесной.
4: Горный и луговой. Вот два диалекта.
2: Вы сразу проиграли.
4: Да, только что проиграли.
2: Ну, давайте еще пару вопросов.
4: Декрет о введении новой орфографии был принят в 1918 году. Из алфавита исчезли ять, ижица, фита и буква И. Палочка. До реформы, например, слово «мир» с буквами И с палочкой имело разное значение. «Мир» означало отсутствие войны, а что означало «мир»? Написанная с палочкой в русском языке. Вселенная, земля, человечество.
5: Земля.
4: Вот Лукьянова так же думает. Но это, я бы вам дал сейчас шанс, но он мне ничего не меняет. Вселенная.
5: Угу.
4: Вот. Какой язык в России исторически связан с морской культурой? Рыболовством и оленеводством. А его лексика содержит много слов, связанных с морем и льдом. Саамский, калмыцкий или бурятский?
5: Бурятский.
4: Это саамский.
2: Сегодня. Все мимо.
4: Все мимо, блин.
3: Кристин, повезет в чем-то другом.
4: Саамские языки распространены на Кольском полуострове. Традиционная жизнь саамов тесно связана с морем, оленеводством и сезонными миграциями, что отразилось в богатой лексике о погоде, льду, ветре и рыбе.
3: Не расстраивайтесь, вот Кристина. Все. Желаю красиво. Вам прекрасного дня. А Рафаиля, нашего первого участника, поздравляем с победой. Ждем у нас в гостях в студии на экскурсии, которая состоится 25 сентября.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. Пау Сбербанк.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
5: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
4: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
6: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
7: Категория 16+.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
9: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 38 минут в столице. Сегодня 8 сентября, сегодня вторник. До 15 градусов тепла обещают синоптики.
2: Каждый третий россиянин скучает по старому интернету 2000-2010 годов.
1: А что там?
2: Россияне считают, что навигация в российском интернете в эти годы была понятнее, дизайн проще. Это вспомнили 34% опрошенных. Некоторые 20% хотели бы снова увидеть форумы и блоги тех времен. Другие 16% скучают по общению без постоянной гонки за охватами и по онлайн-дневникам. Также респонденты полагают, что раньше было меньше информационного шума.
1: Так вы сами, собственно говоря, мы сами все это разогнали. Как бы, что тут? Я вот, честно говоря, не понимаю, когда люди говорят, я так скучаю по этому времени, когда ЖЖ был, и там вот сидели только люди, которым это интересно, а сейчас заходят и там устраивают просто срач. Так и время было другое. Да?
3: Мы просто скучаем по себе самим. Того более времени. Юным, да, более...
1: Не знаю я.
2: Помнишь, как мы все сидели в Ваське? Даже в одном кабинете мы общались. Ну, тогда еще не было мессенджеров в телефонах. Просто ты сидишь, вот напротив тебя человек
1: Гарф
2: сидит.
1: Гарф сидел сзади меня, да. Я сидел вот так вот первые дни, только устроился на работу, и он мне пишет, и я ему отвечу. То
2: есть, ну, многие, а он сидел так, вот здесь. Многие так общались в Аське, особенно если нужно что-то обсудить не вслух, но было удобно.
3: А Аськи у меня не было.
1: Я как раз только устроился на работу, и Гарф мне там что-то по работе пишет, а тут же пишет наша коллега бывшая. Я на меня первое ее предложение было, но я надеюсь, ты понял за эти два дня, кто в шоу главный. Я по ICQ все это помню.
2: Но это наше старческое, мне кажется, вот скучать.
1: Человеческое это.
2: Человеческое, да.
1: Как бы, да, поэтому.
2: Вообще наше поколение, конечно.
1: Но вернуть это, я не знаю, зачем.
2: Выросло при таком скачке технологии и развитии всего вокруг, что можно с ума сойти. Ну, многие и сходят с ума.
1: Ну да.
3: Но я больше скучаю по другим каким-то обычным вещам вот из прошлого. Но они, как правило, с детством, конечно. По бабушкиному дому скучаю. Вот именно те времена, когда и дед еще был живой, и бабушка, и вот это вот все, и картофельное поле, этот дедушкин велик, на котором я гоняла по Копейску, по второму участку, эти мои бодранные ноги, эти подсолнухи, лопухи огромные. Ну, вот по таким каким-то банальным вещам.
1: Просто технологическая революция, она прошла мимо тебя. Ну, как-то рядом. Вот ты ехала, и она вот тут вот пронеслась. Поэтому...
3: Пробежал, да.
2: Покаянка на картошке была.
3: Да.
2: Колорадских жуков собирала.
3: Ну, у меня правда, у меня мобильник появился первый, поздно.
1: Надо картошку
3: копать. И все вот это.
2: Заморозки уже начнутся.
3: Между прочим.
1: Я забыл совсем.
2: Давай.
1: У меня же картошка выросла, ну, огромная такая. Ну,
2: значит, ботва просто по ней ничего нет. Будет у тебя этот бэби-картофель.
1: Точно. Ну, дай бог, чтобы бэби был.
2: 10:41 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 47 минут столицы. 8 сентября сегодня. Сегодня вторник.
3: Да. Многие, кстати, написали нам, ну, слушайте, понятно, как раз плюс-минус нашего возраста, кто тоже с ностальгией вспоминает старый интернет, старые сайты и соцсети и так далее. И Аську в том числе.
2: Ну да, нет, слушай,
4: а что в ней было такого особенного? Ну, я просто как человек,
3: ну, первый мессенджер.
2: В котором ты писал первые любовные какие-то штучки.
3: Там люди знакомились.
4: А фотки можно было высылать?
3: Нет, по-моему.
4: Нет, только текстовые, да, сообщения?
3: По-моему, нет, да. Ну, там можно было ссылки отправлять.
2: Да.
3: Ну, в целом, это было очень удобно.
2: Это было первое, классно. Этим пользовались все.
3: Так одно время все работали в Телеграме, вот рабочие чаты и так далее. Так проще было не электронное письмо писать, а Ваське написать человеку.
2: Да, потом постепенно она осталась одинокой.
3: Ну, там не осталось там людей. Реанимировали, и вроде как уже закрыли так окончательно.
2: Так и не реанимировали.
3: Ну, сейчас-то сложно уже это все реанимировать.
2: Как бы и не нужно, зачем на это тратить деньги? Есть другие, да?
4: Да, да, и их немало.
2: Да, просто некоторыми невозможно пользоваться.
3: Давайте потихонечку откланиваться.
2: Ой, давайте по-быстренькому. Зачем потихонечку? Давай, Лукина, отклонилась, пошла.
4: Все, до свидос.
3: У Александра картошка на даче, 10 кустов... Нужно срочно
4: надо копать.
3: Ехать,
4: копать.
2: Прошу вас, не надо.
4: 10 кустов по одной картофе.
3: Я требую фотографии, чтобы ты подлог не совершил, а то привезет нам в магазине купленный бэби-картофель или другой.
2: Я вообще не собирался вам ничего привозить.
3: И скажет, я хочу посмотреть. Кабачков мы не дождались в этом году.
2: Фото я вам пришлю.

0: сок. Воронеж. Окна сок. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачная температура воздуха днем плюс 17 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Компания «Окна Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна Сок». Просто позвоните. 260-20-60.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». Эко. 8-800-333-47-00.
7: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099. Ограничение 0+.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: 255? 45? 55!
10: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На оперативном совещании в правительстве региона обсудили предварительные итоги уборочной кампании. Губернатор Александр Гусев, заслушав доклад о ходе уборки, отметил, что план в 6 миллионов тонн зерновых назван достаточно осторожно и призвал в будущем стремиться к показателям 2025 года. Тогда было собрано более 6 миллионов 300 тысяч тонн. Глава региона поблагодарил аграриев за организованную работу в сложных условиях и достойный результат, несмотря на погодные аномалии, санкции и проблемы с топливом. Он также обратил внимание на изменения логистики вывоза зерна. Из-за сложности в южном направлении потоки переориентируются на северо-запад, о чем свидетельствует рост погрузки на железной дороге. Александр Гусев выразил надежду, что меры федерального Минсельхоза помогут стабилизировать ситуацию с распределением зерновых потоков как внутри страны, так и на экспорт. Губернатор Александр Гусев предложил внедрить в Воронеже опыт Москвы по созданию мобильных скрининговых центров, где горожане могут быстро пройти обследование и получить рекомендации. Об этом он заявил на оперативном совещании, в рамках которого обсудили реализацию программы «Здоровое долголетие». Разместить такие точки предлагается в местах с высокой проходимостью на пешеходной части улицы Карла Маркса и на Петровской набережной. Глава региона поручил подготовить предложение по архитектурному оформлению объектов, чтобы они органично вписались в уже благоустроенные пространства, и заверил, что средства на реализацию найдутся. Воронежская область вошла в топ-15 регионов России с благополучной ситуацией на рынке труда, набрав по итогам 2025 года почти 78 баллов. За год регион прибавил 4 балла и поднялся на 6 позиций, уступив по темпам роста только Крыму. Лидирует Москва, далее идут Санкт-Петербург и Московская область. Рейтинг учитывал оплату труда, занятость, условия труда и емкость рынка. По мнению аналитиков, при дефиците кадров, низкой безработице и росте зарплаты, ситуация в большинстве регионов в 2026 году принципиально не изменится. В честь 440-летия столицы Черноземья салют запускать не будут, но праздничная программа состоится. Об этом сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин журналистам после еженедельной планерки. В связи с праздником проспект Революции станет пешеходным, при этом площадь Ленина и улица Плехановская останутся открытыми для движения автомобилей. С силовыми структурами все согласовано на данный день. Пока готовимся штатно. Если что-то изменится, дополнительную информацию дадим, сказал Сергей Петрин. Отметим, традиционно День города Воронеж отмечает в третью субботу сентября. В этом году торжества перенесли на неделю из-за выборов в Государственную Думу, голосование на которых будет проходить в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. И в завершении выпуска: минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и 7 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАК сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радиокафе «Маяковский».
4: О солонении Азовского моря к 2026 году дошло до своего исторического максимума 16 промилле, если это кому-то о чем-то говорит. При солености Черного моря 18 промилле. И в настоящее время Азовское вступило в затяжную фазу вот этого солонения, чего не фиксировалось за все 150 лет инструментальных наблюдений. Я не знаю, что на этот счет говорят специалисты.
5: Умная такая с утра, я вообще...
4: Подожди, но, Лена, для нас все очевидно. Это все из-за слезок людей, которые из-за географического местоположения не могут слушать радио «Кафе Маяковский». Всем привет!
5: Здорово!

0: Маяковский. Реклама на 107FM.
1: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+. «Протеп». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протеп». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
1: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6. Телефон 222 90 99.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.

0: День такой.
1: Прежде чем мы перейдем к каким-то там заветам предков, к каким-то праздникам, я хотел бы рассказать вам от себя, какой день. Я считаю, что в первую очередь
2: хватит стеснять.
1: Нам нужно взять и
3: перестать стесняться.
1: Если я хочу в эфире о чем-то сказать, я буду говорить. Вы даже чувствуете голоса в моей голове? Не только подсказывают.
3: Задают себе верный тон.
1: Конечно, что нужно это сделать. В общем, сегодня тот самый день, когда нужно взять и разобраться с одеждой. Это что, я иду по улице, кто в лес, кто под дрова.
3: Как
1: мужчина
3: всегда.
1: в футболке, в шортах, да, в сланцах, да, да. Мама дорогая, в сланцах. Девушка в майке, в легкой какой-то блузке. И я иду в пальто и в кофте с завязанным капюшоном. Вообще вот так вот, что даже зазора между щечками. Отлично отъевшимися за лето.
3: Чтобы ничто туда не попадало, не задувало.
1: Ничто туда не попадало, да. И мы такие разные, и я вглядываюсь в их глаза, и вроде как всем хорошо.
3: Да, и они нормально себя чувствуют.
1: Никого не трясло.
3: Даже вот так вот руки не делают, как я обычно обжимаю, так сказать, себя. Они спокойненько, расслабленно чешут вообще в своих шортах и майках.
1: Футболки, шубы, потрясающе. Купальники, пуховики.
3: У меня же еще студенты недалеко от дома. У меня общежитие студенческое строительного института, ну и, собственно, сам вуз. И вообще студенты такие же, вот как ты рассказываешь. Один в кожаной куртке, в худи, там уже капюшон на голове. Все, он такой уже как страус, просто там зарылся.
1: Второй сплавка.
3: Да, именно
1: с полотенцем. Он только что в водохранке купался.
3: В бассейне.
1: Да-да-да. Но учебу идет. Нет, это странно. Это очень странно. Более того, хотел бы историю рассказать. Я, вот, понимаете, чисто из осознанности, из-за взрослой, понимая, что уже не нужно идти раздетой, потому что можно простыть, купил себе, ну как назвать, плащ, наверное. Он очень сильно оверсайз. Я понимала, что не все воспримут
3: плащ-палатка?
1: Это. Плащ-палатка. Да-да-да. Я его надела, и мой ребенок мне говорит: мама, тебе не хватает капюшона, и ты будешь как чумной доктор. Я это стерпела, но он не остановился. Он говорит: пятиэтажка ужаса. Пятиэтажка ужаса. Это тебе, Ленка.
3: Ой, умеет польстить ребенок. Да. Что тебе сказать?
1: Мужчины, делайте комплименты, это очень нравится.
3: Смотри,
1: нам.
3: Не девятиэтажка, так? Это уже как
1: это
3: минимум
1: уже хорошо.
3: Хорошо.
1: Угу. Значит, я без всякого мусоропровода там и... Хотя бы без крыс и не очень сильно воняет. Это отвратительно. Это просто отвратительно.
3: Карина, держите себя в руках в ваших фантазиях. Держите себя в руках.
1: Я молчу. Давай перейдем к серьезному.
3: Про день такой. Да, ой, сегодня день серьезный. Серьезный день грамотности, между прочим.
1: О, нет.
3: Ты хочешь сказать, ты вышла из чата?
1: Вообще грустный праздник. Я бы отметила, да меня туда не пускают.
3: На самом деле, очень как бы грамотные мы все стали в последнее время. Россия входит в число стран с практически 100% уровнем грамотности населения.
1: Да, да.
3: 99,7. То есть есть все-таки еще 3%.
1: Это
3: где-то
1: я? Лена, это я.
3: Ну, смотри еще. В начале 20 века в некоторых кругах и школах для пролетариата в России слишком правильное, слишком грамотное письмо считалось непристойным и буржуазным.
1: Какие были,
3: из-за чего на грамотных
1: времена
3: людей могли написать донос, что
1: никакого
3: они
1: кляуза.
3: Вот как бы, да, слишком буржуазны. То есть легкое...
1: Выпендриваются.
3: Именно.
1: Да.
3: Что-то в них есть, вот это вот буржуйское.
1: Нечеловеческое.
3: Да, типа да, того, чуть ты тут такой грамотный, понимаешь, развелся.
1: Вот. Рассказывай, это мне нравится, это будет моим прикрытием. Так.
3: Будь как все, пиши немножечко неправильно.
1: Немножко.
3: И тогда все у тебя будет хорошо.
1: Какие-то чаще через «я» всего лишь.
3: Вот эти вот все запятые расставить в причастных оборотах.
1: Где причастных? Еще знать, что это? Ох!
3: Да, вообще, конечно, интересная вся эта история. Особенно мне нравится про врожденную грамотность. Есть же вот такое понятие, да?
1: Существует.
3: Врожденная грамотность. Но реально у меня, когда я еще давным-давно была училкой, у меня был ученик 5 класса, который, я понимала, что он ни одно правило не знает. Не потому что как бы он какой-то там глупенький и тупенький, а просто мы их еще не проходили. В том числе эти самые пресловутые запятые там между сложно сочиненными, сложно подчиненными предложениями, там вот как раз причастными оборотами и так далее. Он интуитивно ставил абсолютно все.
1: Ну что, вот эти вот ваши тире непонятно откуда берущиеся.
3: Ну, про тире сейчас кавычки не буду брать.
1: Двоеточки?
3: Да.
1: Ужас.
3: Удивительный вообще парень. Про двоеточки тоже не могу сказать. Но вот почему-то запятые у него все идеально были расставлены. Вся
1: память прошлых жизней.
3: Вот не иначе. Объяснить это невозможно другим способом. Но ученые говорят, что это как раз люди, которые хорошо запоминают графические образы. То есть он читает хорошая зрительная память. А, то есть то, кому чтение идет на пользу, как раз вот на 100% он просто вот запоминает графическими вот этими блоками и потом спокойно на слух и взгляд это все воспроизводит.
1: Я вот сейчас сильно недовольна. Кому-то такая память остается, кому-то такая.
3: А кому-то никакой, ты понимаешь? У меня как у рыбки Дори память 3 секунды.
1: А я пятиэтажка ужаса. На том мы порешали.
0: Радио-кафе.

0: Наша реклама.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наши новости.
8: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На оперативном совещании в правительстве региона обсудили предварительные итоги уборочной кампании. Губернатор Александр Гусев, заслушав доклад о ходе уборки, отметил, что план в 6 миллионов тонн зерновых назван достаточно осторожно и призвал в будущем стремиться к показателям 2025 года. Тогда было собрано более 6 миллионов 300 тысяч тонн. Глава региона поблагодарил аграриев за организованную работу в сложных условиях и достойный результат, несмотря на погодные аномалии, санкции и проблемы с топливом. Он также обратил внимание на изменения логистики вывоза зерна. Из-за сложности в южном направлении потоки переориентируются на северо-запад, о чем свидетельствует рост погрузки на железной дороге. Александр Гусев выразил надежду, что меры федерального Минсельхоза помогут стабилизировать ситуацию с распределением зерновых потоков как внутри страны, так и на экспорт. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили реализацию программы «Здоровое долголетие». В регионе планируется создать центры медицины здорового долголетия. Они появятся в воронежских городских поликлиниках номер 3, 4 и 10. Здесь можно будет пройти расширенное обследование, получить оценку мышечной массы, баланса, сосудистого и биологического возраста, когнитивного здоровья. По результатам выдадут паспорт здоровья и персональные рекомендации относительно питания, физической активности и управления стрессом. Также было отмечено, что помимо системы здравоохранения в программу вовлечены и Министерство культуры, спорта, образования, социальной защиты и труда. Для нас важно, чтобы воронежцы жили не только долго, но и полноценно, активно, увлеченно, отметил Александр Гусев. Губернатор Александр Гусев предложил внедрить в Воронеже опыт Москвы по созданию мобильных скрининговых центров, где горожане могут быстро пройти обследование и получить рекомендации. Об этом он заявил на оперативном совещании, в рамках которого обсудили реализацию программы «Здоровое долголетие». Разместить такие точки предлагается в местах с высокой проходимостью, на пешеходной части улицы Карла Маркса и на Петровской набережной. Глава региона поручил подготовить предложение по архитектурному оформлению объектов, чтобы они органично вписались в уже благоустроенные пространства, и заверил, что средства на реализацию найдутся. Крестный ход пройдет в Воронеже в воскресенье 13 сентября. Он будет приурочен ко дню памяти собора святых Воронежской митрополии. Его участники отправятся в путь около 13 часов после краткого молебна от Благовещенского кафедрального собора, дойдут до главного корпуса ВГУ, спустятся на Адмиралтейскую площадь. После этого возвратятся к началу маршрута. Во главе молитвенного шествия пронесут раку с мощами святителя Митрофана, первого епископа Воронежского и небесного покровителя Воронежской земли. За святыней участники крестного хода понесут хоругви с изображениями всех 38 святых, вошедших в собор святых Воронежской митрополии. Кроме того, во время крестного хода у ВГУ осветят закладной камень на месте строительства будущего храма. На Адмиралтейской площади также осветят памятник святому праведному воину Федору Ушакову. Также ожидается выступление участников фестиваля колокольного звона. Прозвучат и духовные песнопения в исполнении хора. А на 9 часов утра в Благовещенском соборе запланирована литургия, которую проведет митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Приятная и невероятно важная часть нашего эфира.
2: Да.
1: Объявление темы.
2: Темы.
1: И призов.
2: Да, давай начнем. Ну, в принципе, у нас все сегодня хорошее. Я уже так по диагонали прочитала ваши комментарии. Просто даже по диагонали прочитав, плакала до слез. Карина подтвердит.
1: Ленка
2: от смеха.
1: Сильно, да.
2: Потому что, ну, прям хорошо. Так, во-первых, про призы. Сегодня у нас два билета на 12 сентября в цирк «Шапито». Каракат-шоу у нас в городе Воронеже уже представления свои показывает, дает. И там...
1: будет продолжать, судя по всему.
2: Да, потому что, ну, по крайней мере, до 12 сентября точно. Угу. На самом деле, конечно же, и дольше. Там будут все на свете.
1: Воздушные гимнасты,
2: да.
1: Медведи на самокатах.
2: Ехали медведи на велосипеде. Нет, эти будут на самокатах, по крайней мере, как обещают. И даже оркестр королевских пуделей.
1: В моем случае оркестр собак, потому что вот пудели мне почему-то не даются как слово. Уже второй день.
2: Несовместимо это с ними, судя по всему.
1: Кудрявые большие королевские собаки. Вот в моей версии.
2: Да. Но речь у нас сегодня про зайцев, не поверите. Про добрых, щедрых зайцев.
1: В темно-синем лесу.
2: Типа того они. Вот. Собственно, вспомнилось выражение вот это из детства. Ну, у меня, по крайней мере, зайчик передал.
1: Угу.
2: А та мама, когда приходила с работы, приносила мне два язычка слоеных.
1: Так.
2: Вот этих вот, которые обильно посыпаны сахаром сверху. И говорила, это тебе зайчик передал.
1: Серьезно, от зайчика все были
2: да,
1: посылки?
2: Да, от зайчика. Ну, вот язычки были точно от зайчика слоеные. А, папа, правда, иногда на нее там бурчал, что она не тебя с работы ждет, она зайца своего ждет, чтобы он ей там чего-нибудь принес. Но это была неправда. Конечно же, я ждала маму, но а язычки были приятным дополнением.
1: От кого бы они ни были, на самом деле.
2: Да. И бабушка как-то вот тоже все время говорила, там, подсовывая какие-нибудь конфеты там втихаря или там денежку иногда. Вот это вот, знаешь, когда тебе там незаметно от родителей в ладошку подсовывают какую-то денежку.
1: Так.
2: И говорят, это тебе зайца.
1: Как будто бы я начинаю вспоминать свое детство, и у меня не было гостинцев, получается. Видимо, зайцы, что ли, не водились у нас на пивзаводе.
2: О, там у вас, знаешь,
1: там что-то другое.
2: Анекдот вспомнился.
1: Там были хмельные кролики.
2: Да, на эту тему старинные. Говорит, опять вчера сосед самогон гнал. Да чего, говорит, ты решил? Да его зайцы моим собакам морду набили. Вот у вас, видимо... Тоже там как-то все с фауной. О, это фауна, да? Фауна.
1: Допустим.
2: Вот с фауной было все непросто.
1: Да, непросто. Так, и что же значит
2: ну,
1: с этим
2: вот,
1: зайчиком?
2: Ну, так вот, собственно, хотели у вас спросить, знаете ли вы такого персонажа? Вот Карина, собственно, не знает.
1: Угу.
2: Зайчика, который приносит гостинцы. И если не знаете, то кто в детстве приносил вам гостинцы? Ну, или с какими словами вам передавали гостинцы? Вот такая вот у нас сегодня тема.
1: И чем вас баловали, да?
2: Да.
1: Хотелось
2: да, что вкусненького, ну или там не вкусненького.
1: Все, я поняла. У меня зайчиком был дед. Ему, когда на железной дороге вместо зарплаты выдавали вот толстый шоколад такой горький, или еще бывал, по-моему,
2: я думала, рельсы.
1: Хурма. Или рельсы.
2: Он приходил домой.
1: Рельсы мы забирали сами. Чисто для того, чтобы восстановить справедливость. Да ладно, посудное дело. Если что иметь в виду. В общем, да, моим зайчиком был дед.
2: Угу. Что он приносил? Я, прости, прослушала.
1: Толстый шоколад такой, который сложно разломить.
2: Подожди, как...
1: В какой-то бумажной упаковке, насколько я помню.
2: А, это вот они как слитки такие, еще в шоколад не превращенные. Шоколадные головы еще тогда
1: что-то,
2: были.
1: Что-то гигантское шоколадное. Очень...
2: И ты потом ножом его откалывал.
1: Да,
2: Господи,
1: да.
2: Какие суровые и одновременно счастливые были времена. Не было шоколадок, но были шоколадные головы.
1: И кирка.
2: Да, кирка. Откалывал, понимаешь. Ну, этот шоколад.
1: Что, нормально. Вполне приятное воспоминание. Вкус не помню, эффект помню. Было замечательно.
2: Слушай, у меня у подружки, да, я еще тоже вспомнила о шоколаде, вот таком колотом. У подружки папа работал на молокозаводе, и им там, то, ну, не знаю, там что-то, когда не кондиция была, когда сырки глазированные перемешивались с шоколадом.
1: С грязью.
2: С шоколадом.
1: И тогда их отдавали.
2: Ну, то есть такие какие-то обломки, вот не кондиция этих сырков, которые все там, видимо,
1: смятые. Брак обычный.
2: Об, обычный брак, да, его скомкивали, не знаю, в один какой-то сплошной ком, то есть это были обломки шоколада и, собственно, сырковая вот эта масса, неподеленная на отдельные сущности. Вот, и мы с таким удовольствием это ели. Это было вообще самое вкусное на свете.
1: Это звучит как блюдо, о котором можно только мечтать. Еще и про...
2: Ну, примерно так.
1: Порция, наверное, хорошая.
2: Ага.
1: Класс. Заходим, пишем. Сообщество «Наше радио Воронеж» в ВК.

0: Маяковский.
1: Как говорится, внимание, внимание, у нас
2: общий сбор, общий сбор.
1: Да, нужна помощь, срочное включение для того, чтобы наш инженер по звуку не сошел с ума.
2: И мы вместе с ним.
1: Да, и мы вместе с ним, потому что он нас заразил, правда заразил. Нам нужна ваша помощь. Он заходит и говорит: спросите у слушателей, существовал ли раньше такой десерт под названием полена?
2: Ну не десерт, а как сказать?
1: Ну какая сладость?
2: Сладость, да.
1: Ну а что сладость?
2: Мы, конечно же, сразу вспомнили такие, ну типа коржики.
1: Я вот вспомнила
2: песочное тесто
1: шоколадную
2: и
1: колбаску.
2: Шоколадную? Да, мы все сошлись, короче говоря, что, ну и по воспоминаниям, собственно, mm-hmm. Олега, это была шоколадная колбаска, на которой еще из помадки было такое, вот как выдавленное из пакета...
1: Ну, как будто какой-то масляный крем с тремя полосочками.
2: Нет, а у меня воспоминания, что это...
1: Пять полосочек.
2: Именно такая змейка.
1: Змейка.
2: И из помадки.
1: Змейка из помадки.
2: Да.
1: Что-то сливочное.
2: На шоколадной колбаске.
1: Да. Из волос это, по идее, полено. И, возможно, это была шоколадная
2: колбаска. Возможно,
1: но
2: выглядело как полено.
1: Да. Он говорит, ну вот видите, вы же тоже это помните, значит, я не сошел с ума. А мы уже сомневаемся. То есть до того, как он нам это не говорил, мы не знали такой сладости. А когда он сказал, мы тоже ее помним. Я вот даже как будто бы ела. Возможно, позавчера.
2: Мы, конечно же, загуглили. Но этот паразитский чужеродный, надо заяндексить. Потому что чужеродный...
1: Тот не знает.
2: Да, не знает.
1: Конечно, Макфлори, Макмаффины, панкейки.
2: Ну
1: это
2: вот
1: все
2: максимум, что он выдает, это реально шоколадная колбаска, но как бы на ней нет вот этих вот штучек сверху.
1: А
2: то есть
1: нужна...
2: она может выглядеть как полено, но штучек
1: полено
2: сверху нету.
1: В общем, если кто-то пробовал, он еще и говорит нам, вот сейчас мне в уши опять голос из прекрасного далека, что это продавалось в Утюжке, знаем мы, да, такой магазин,
2: да,
1: существовал он раньше. Если кто-то тоже подобное ел и может объяснить нормально, что это было, вы нам, пожалуйста, напишите. Ну, например, в
2: нашу группу
1: сообщества.
2: ВКонтакте.
1: Да-да-да, наше радио Воронеж, в ВК, в личные сообщения. Ну, хотите нам в личку?
2: Да, вообще, куда угодно. Нам очень надо докопаться до истины. Было ли это полено.
1: Да, потому что я еще из полена знаю, ну вот кто Букиных смотрел, там соседка была Лена Полена.
2: Полена по колено.
1: Это стыдные истории из мира несъедобного. Все, пишите свои комментарии в сообществе и нам сообщения на тему вот этой вот сладости.
2: А мы рекламу пока послушаем.
1: Да, наверное.
0: Маяковский. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачная температура воздуха днем плюс 17 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная

0: Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифразенье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл. Сити Парк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифразенье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
2: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
3: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099.
3: Ограничение 0+.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Крыму при атаке ВСУ погибли 2 человека. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, это произошло в Симферопольском районе, но подробности не привел. Минобороны ранее сообщало, что ночью над Крымом сбили БПЛА, но их число не уточнялось. Добавлю, ночь на понедельник при ночном ударе беспилотников по полуострову в Севастополе погибли 2 человека. Wildberries объяснила задержку выплат некоторым продавцам. В компании заверили, что все средства селлеров находятся в сохранности и деньги перечислят после завершения необходимых технических процедур. Там пояснили, что задержки вызваны мерами безопасности, принятыми в ответ на DDoS-атаки, целью которой были системы сервиса «Баланс продавца». В результате часть заявок могут обрабатываться дольше стандартного срока. Добавлю, продавцы Wildberries, столкнувшись с длительными задержками выплат от маркетплейса за реализованные товары, обратились в федеральное правительство. Они попросили взять ситуацию под контроль. Гора Кабардино-Балкария, где погибли альпинисты, повторно сошла лавина. Никто не пострадал, сообщили в управлении МЧС по республике. В воскресенье первая лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов. На данный момент известно 12 погибших, судьба еще 5 человек остается неизвестной. Поиски продолжаются, их осложняет опасный пересеченный рельеф и сошедшая повторная лавина. Суд в Москве взыскал более 114 миллионов рублей в пользу певицы Ларисы Долиной из 2 участников аферы с квартирой, жителя Тольятти и 54-летней библиотекарей из столицы. По данным следствия, первая помогала обналичивать полученные деньги через свою карту, вторая выступала в роли курьера. Иск о возмещении ущерба на сумму 176 миллионов рублей певица изначально предъявила к 4 фигурантам. Однако дело по иску в отношении 2 суд выделил в отдельное производство. Первый ушел на СВО, а местонахождение 2 так и не смогли выяснить. В Сбере назвали стоп-слова, услышав которые в телефонном разговоре с незнакомцами можно заподозрить мошенничество. Чаще всего злоумышленники используют слова ВСУ, ФСБ, МВД, а также утверждают, что деньги в опасности и грозят уголовной ответственностью. Кроме того, от них можно услышать фразы «безопасный счет», «код из СМС», «данные карты», «финансирование терроризма», «необходимо перевести или передать деньги». При подозрении на разговор с мошенником стоит просто прекратить общение, посоветовал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Турист из Нижнего Новгорода украл экспонат, принадлежащий писателю Венедикту Ерофееву из музея Ложки во Владимире. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, во время посещения музея он незаметно вынес экспонат. Турист объяснил свой поступок тем, что Венедикт Ерофеев – его любимый писатель, и его ложка представляет для него культурную и историческую ценность. Посетитель сделал несколько фото, а после засунул экспонат в рукав и покинул музей. Позднее сотрудники владимирской полиции сняли туриста с поезда и доставили в отдел. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше Радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио Кафе.
3: Важное-важное сообщение. Комары исчезнут в октябре, говорят экологи. Все потому, что температура опустится ниже плюс 10. То есть вот это вот они не любят. Угу. И насекомые впадут в спячку. Кстати, вот уже заметили, наверное, да, что мухи уже исчезли. Видимо, уже цокотухи-то как раз дрыхнут. Уже пора бы и комарам, конечно, к ним тоже там по соседству укладываться.
4: Примоститься.
3: Да, но они все никак. А мы с вами, друзья, тоже не жужжим, не пищим, не спим, а пляшем дальше.

0: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107FM.
1: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
2: Ограничение 16+.
1: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6. Телефон 222 90 99.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.

0: Московский.
1: Читаешь, конечно, новости и див даешься, либо, как сказала бы любая бабулька на моей улице, даешься. Да. Значит, в Пекине открылся детский сад для роботов. Все это, да, для того, чтобы они учились путем проб и ошибок. Официальное открытие учреждения состоялось в тот день, когда и открылись все учебные учреждения, 1 сентября. Значит, одна китайская IT-компания построила детский сад на территории бывшего завода. И идея эксперимента в том, чтобы роботы учились двигаться, взаимодействовать с миром не через копирование человеческих каких-то инструкций, а через собственный опыт. Ну, все как детишки. Пробуя, ошибаясь, корректируя свои действия. То есть говорят, что разум роботов не совсем пуст, и поэтому детсадовцы обучаются на основе особых алгоритмов, используют даже тактильные сенсоры, разработанные...
2: Но это же гуманоидные, получаются, роботы. Те самые, которые...
1: Человекоподобные.
2: Да, да, да, вот, да. Которые сейчас распространено много видео, где они там соревнования участвуют,
1: падают,
2: да, бегут, падают все на свете.
1: Да,
2: там.
1: Нам их то жалко, то страшно на них смотреть. Ну, лично мне. Вот сейчас в пространстве учатся 10 роботов, большинство из которых относятся к типу как раз человекоподобных. Там, по-моему, еще есть паукообразный робот.
2: Ну, и собаки вот эти.
1: Да, даже читать не стал, стал неприятно. Мало того, пауков не люблю, роботов не люблю, а паукообразный робот – это вообще какой-то комбо. В общем, ведут они себя как настоящие дети, постоянно бегают, ходят и машут металлическими руками в разных зонах комплекса. И вот этот вот экспериментальный подход уже показывает эффективность, собственно, человеку, конечно...
2: Ты бы пошла воспитателем в такую группу?
1: Нет, я боюсь роботов.
2: А, ты боишься роботов?
1: Боюсь роботов, я бы не пошла, мне категорически они не нравятся, что у них на уме точно не поймешь, но я считаю, что если
2: уж... Может быть, они милашки?
1: Может быть, а может быть и нет. Но если уж предлагать им обучение, да, какое-то садовское, то нужно, ну, просто в полной мере воссоздать все необходимое. Я считаю, что им нужно, значит, чем они питаются, маслом или электричеством, чтобы оно было периодически с комочками.
2: Прогоркло.
1: Это раз. Да-да-да. Какие-то фотосессии в конце учебного года. Девочка-робот с бантом вот с этим. Им зовут аниматора в костюме Леди Баг.
2: Их спать они укладывают
1: спать. Они
2: перерыв.
1: Все время протестуют.
2: Да-да-да.
1: В общем, уж как бы учить-то
2: по-человечески. Друг за другом в туалетах.
1: Да, и потом рассказывают своим, получается, кто они, эти люди, создателям, что они там видели.
2: Вообще, на самом деле, не так сложно, мне кажется, быть воспитателем в таком, как бы, детском саду для роботов. Ну, во-первых, они все-таки масло там свое едят через определенную дырочку и явно не обсявкиваются все, как обычные дети, которым надо эти слюнявчики, там, я не знаю, еще что-то.
1: А во-вторых, их можно просто отключить.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Мы, кажется, мне вчера обсуждали, когда же наступает настоящая осень, вот эти вот листья будут падать, все дела, и по каким-то праздникам и приметам
2: каждый
1: это уже
2: день она
1: случилось.
2: Наступает. Да. Да, вот сегодня какая-то Андриан осенник, календарный день.
1: Андриан осенник Челентанов по совместительству.
2: Ну а что, он тоже, можно сказать, осенник. Мы, представляешь, недавно реально пересматривали «Укрощение строптивого». Ну что-то вот нахлобучило нас жестко, понимаешь?
1: Нравилось.
2: Ой, прикольно, ты как будто бы возвращаешься реально в какое-то, я не знаю, там, глубокое детство. Хотя понятно, что это там фильм, ну, совсем старющий. Я не знаю, сколько ему там лет, не помню, какого он года, но
1: с
2: очень
1: актрисой,
2: древний.
1: Которая...
2: Орландо Мути.
1: Мути точно там есть, да.
2: Да, такая
1: что там Орландо,
2: красотка.
1: Я вообще не помню, Мути помню. Класс.
2: Орландо, мне кажется, хотя, может быть, нет, но мне кажется, она. И, конечно, вот эта вот давка винограда, самая известная сцена. Но это же осенняя сцена.
1: Осенняя
2: поэтому
1: сцена.
2: Почему бы ему конечно. Не быть осенником?
1: В мае виноград, ну, как бы не
2: да,
1: подавишь.
2: Да, не произрастает.
1: Нечего давить.
2: Но больше всего мне запомнилось, конечно же, как и всем, вот эта вот матушка, ну, негритянка
1: не
2: такая. Нет, не земля. Она, конечно, по цвету такая, как земля.
1: Лен,
2: ну, по форме примерно тоже шар.
1: Мы куда сейчас отправляемся? Крупная афроамериканка.
2: Да. Ну, такая она хорошая. Ну, такая распрекрасная. Фильм, конечно, тупенький, но для того времени
1: хорош.
2: Прекрасная комедия.
1: Я сейчас еще вспомнила с Адрианом Челентано, где какая-то была у него вот горилл, макака, обезьяна, и вот что-то там происходило, захотелось пересмотреть. В детстве казалось круто. Сейчас вспомнить не могу.
2: Но тем не менее, досмотрели до конца. Знаешь, такие тупенькие-тупенькие, а увлеклись и досмотрели до конца.
1: Фильм для дураков, а мне понравился.
2: А мы такие, ну что? Что это тут поделаешь?
1: Ничего страшного, знаете.
2: А как
1: не
2: мы
1: стыдимся, а гордимся.
2: Тему?
1: От случайным образом. Уже неважно. Кто знал, тот знал. Мы хотели вам поведать, когда же наступит осень с точки зрения астрономии.
2: Банальной эрудиции.
1: С точки зрения астрономии. Астрономическая осень. Оказывается, что 23 сентября она случится. Угу. А я вот внутренне так и думала. Думаю, где-то там, когда вот этот девий ваш
2: закончится
1: свое празднование. Да-да-да. Там уже и наступит настоящая осень. И, в общем-то, все сходится. Где-то там
2: то
1: и заканчивается
2: ты со своим
1: дева.
2: Знаком зодиака приносишь
1: весы.
2: Нам осень.
1: Да, к сожалению,
2: ну, ладно,
1: да.
2: Не зиму, поэтому что-то... будешь прощена.
1: Буду прощена. Дожди-то они гораздо лучше, чем искристый снег,
2: октябрь,
1: хрустящий.
2: Октябрь все-таки, да, мы еще терпим. Угу. А вот эти все, там же, да, кто дальше идет? Скорпионы?
1: Ноябрь.
2: Вот, да.
1: Те уже нам совершенно не по душе.
2: Чужды.
1: Ну, как и астрологическому сообществу, в общем-то. Все скорпионы, извините, но у нас есть и к вам тоже вопросики. У нас, какой я говорю, у нас, я здесь одна.
2: Да. В девьем царстве.
1: В девьем царстве. Ну, в общем, да, есть вопросики. В общем, ждите астрономическую осень. Пока еще, получается, кайфуйте в астрономическом лете, что ли.
2: Да,
1: да в своих
2: наверное.
1: Плащах
2: но
1: и как-то шапках.
2: Да.
1: Не, ну, по-разному бывает, что делать. У природы нет плохой погоды,
2: ну,
1: благодать, тудым-сюдым. Угу.

0: Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Алло, ну, как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наши новости.
8: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На оперативном совещании в правительстве региона обсудили предварительные итоги уборочной кампании. Губернатор Александр Гусев, заслушав доклад о ходе уборки, отметил, что план в 6 миллионов тонн зерновых назван достаточно осторожно и призвал в будущем стремиться к показателям 2025 года. Тогда было собрано более 6 миллионов 300 тысяч тонн. Глава региона поблагодарил аграриев за организованную работу в сложных условиях и достойный результат, несмотря на погодные аномалии, санкции и проблемы с топливом. Он также обратил внимание на изменения логистики вывоза зерна. Из-за сложности в южном направлении потоки переориентируются на северо-запад, о чем свидетельствует рост погрузки на железной дороге. Александр Гусев выразил надежду, что меры федерального Минсельхоза помогут стабилизировать ситуацию с распределением зерновых потоков как внутри страны, так и на экспорт. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили реализацию программы «Здоровое долголетие». В регионе планируется создать центры медицины здорового долголетия. Они появятся в воронежских городских поликлиниках номер 3, 4 и 10. Здесь можно будет пройти расширенное обследование, получить оценку мышечной массы, баланса, сосудистого и биологического возраста, когнитивного здоровья. По результатам выдадут паспорт здоровья и персональные рекомендации относительно питания, физической активности и управления стрессом. Также было отмечено, что помимо системы здравоохранения в программу вовлечены Министерство культуры, спорта, образования, социальной защиты и труда. Для нас важно, чтобы воронежцы жили не только долго, но и полноценно, активно, увлеченно, отметил Александр Гусев. Губернатор Александр Гусев предложил внедрить в Воронеже опыт Москвы по созданию мобильных скрининговых центров, где горожане могут быстро пройти обследование и получить рекомендации. Об этом он заявил на оперативном совещании, в рамках которого обсудили реализацию программы «Здоровое долголетие». Разместить такие точки предлагается в местах с высокой проходимостью, на пешеходной части улицы Карла Маркса и на Петровской набережной. Глава региона поручил подготовить предложение по архитектурному оформлению объектов, чтобы они органично вписались в уже благоустроенные пространства, и заверил, что средства на реализацию найдутся. Крестный ход пройдет в Воронеже в воскресенье 13 сентября. Он будет приурочен ко дню памяти собора святых Воронежской митрополии. Его участники отправятся в путь около 13 часов после краткого молебна от Благовещенского кафедрального собора, дойдут до главного корпуса ВГУ, спустятся на Адмиралтейскую площадь. После этого возвратятся к началу маршрута. Во главе молитвенного шествия пронесут раку с мощами святителя Митрофана, первого епископа Воронежского и небесного покровителя Воронежской земли. За святыней участники крестного хода понесут хоругви с изображениями всех 38 святых, вошедших в собор святых Воронежской митрополии. Кроме того, во время крестного хода у ВГУ осветят закладной камень на месте строительства будущего храма. На Адмиралтейской площади также осветят памятник святому праведному воину Федору Ушакову. Также ожидается выступление участников фестиваля колокольного звона. Прозвучат и духовные песнопения в исполнении хора. А на 9 часов утра в Благовещенском соборе запланирована литургия, которую проведет митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Это были новости региона.

0: Жуковский.
1: Зайчик может вам передать два билета на 12 сентября в цирк Шапито, каракат-шоу, если вы напишите комментарий, знакомо ли вам выражение.
2: Зайчик передал. Да, и да, тогда, да, может быть, он и передаст. Там, правда...
1: Кому-то одному. У зайчика есть любимчики.
2: Ну, сегодня одному, завтра другому. У нас каждый день какие-то зайчики пробегают мимо и заносят что-нибудь хорошенькое. Например, вот на этой неделе затащили билеты в цирк. Цирк Шапито, который в Воронеже сейчас гастролирует.
1: Да, гимнасты воздушные, фоксы.
2: Да вообще красота. Зайцев там, правда, нету, потому что там есть медведи.
1: Да.
2: И королевские собаки, как я решил выражаться.
1: Собаки такие королевские.
2: Собак породы пудель. Так, давайте переходить к комментариям. Все-таки знакомо ли вам такое выражение «зайчик передал» и что вам как бы в гостинцах перепадало? Александр пишет: «В суровые 90-е и детство было суровым. Никаких гостинцев, деревянные игрушки, одни подзатыльники». Ничего себе. Ну, как сказать, не у всех.
1: Тут Александр свою историю пишет. Да. Ему, понимаете, зайчик был такой. Не все зайцы добрые.
2: Деревянный, видимо, встретился ему зайчик. Что подзатыльник давал.
1: Был в кармашках, то он и передавал Александру.
2: И лапками, которые вот эти по барабану, по пеньку стучит, так вот он и подзатыльники раздавал. Конечно же, Александр ставит улыбки. Это я тут прочитала так, без улыбки.
1: Драмы добавила.
2: Да, добавила. 90-е, нельзя без драмы.
1: Конечно. Светлана пишет: и зайчик, и лисичка. Раньше эти двое регулярно передавали гостинцы. Дедушка частенько приносил от них пряники и ириски. Папу просили принести мне редкие тогда чупа-чупсы. А сейчас только милый иногда приносит от лисички вино и сыр.
2: Ой, какой хороший лисичка. Милый в виде лисички.
1: Какой хороший лисичка.
2: Да, какой хороший лисичка. Мы таких любим. Вот Татьяна подписывает, что сразу видно, что лисичка мудрая женщина, умеет поддержать. Вот да, мы тоже поддерживаем. Очень правильная у вас в семье лисичка. Ну, видимо, как, что сопрет у вороны, да, то и принесет в клювике. Вот, например, сырок.
1: У лисички же клювик. Клювик. Ну, мы там, знаете, не очень сильны
2: в биологии. Почему? Подожди, у вороны из клювика сопрет.
1: Котики захрюкали, вот это вот, мыши замяукали.
2: Ну что ж, ладно, мчим дальше.
1: Лисички взяли спички. В общем,
2: мол, к морю черному пошли, море черное зажгли. Наталья рассказывает: зайчик передавал мне карамельки через папу, когда пап ходил за грибами. Нормально тогда пошел папа с грибами, принес карамельки. Волшебство, продолжает Наталья. Я еще удивлялась, что у зайчика в лесу есть магазин, в котором есть конфетки. У нас-то в поселковом военторге в конце 80-х только соленые помидоры и березовый сок был. А у зайца избушка лубина.
1: Да.
2: Он, конечно, да, у него там...
1: И карамельки припрятаны.
2: Карамельки припрятаны.
1: Зажиточный какой-то заяц.
2: Не зря к нему лисичка хаживала. Кстати, вот слушай, удивительно, что они все время в паре ходили, да? Кому-то лисичка приходила, кому-то зайчик.
1: Ну как в сказках.
2: Древняя история.
1: Хотя они обычно враждовали между собой.
2: Да.
1: Но у зайчика из комментария Натальи фамилия явно заканчивалась, наверное, на «он». Вот, как-то так, раз он был такой хорошо зажиточный.
2: Ух ты, можно... я глубину мысли, подожди, еще не оценила.
1: Да я и тоже не уверена в том, что сказала.
2: Что на он.
1: Давай на песню прервемся, не будем заострять внимание.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники.

0: Выставка проводится при поддержке АНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Жуковский. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На оперативном совещании в правительстве региона обсудили предварительные итоги уборочной кампании. Губернатор Александр Гусев, заслушав доклад о ходе уборки, отметил, что план в 6 миллионов тонн зерновых назван достаточно осторожно и призвал в будущем стремиться к показателям 2025 года. Тогда было собрано более 6 миллионов 300 тысяч тонн. Глава региона поблагодарил аграриев за организованную работу в сложных условиях и достойный результат, несмотря на погодные аномалии, санкции и проблемы с топливом. Он также обратил внимание на изменения логистики вывоза зерна. Из-за сложности в южном направлении потоки переориентируются на северо-запад, о чем свидетельствует рост погрузки на железной дороге. Александр Гусев выразил надежду, что меры федерального Минсельхоза помогут стабилизировать ситуацию с распределением зерновых потоков как внутри страны, так и на экспорт. Губернатор Александр Гусев предложил внедрить в Воронеже опыт Москвы по созданию мобильных скрининговых центров, где горожане могут быстро пройти обследование и получить рекомендации. Об этом он заявил на оперативном совещании, в рамках которого обсудили реализацию программы «Здоровое долголетие». Разместить такие точки предлагается в местах с высокой проходимостью, на пешеходной части улицы Карла Маркса и на Петровской набережной. Глава региона поручил подготовить предложение по архитектурному оформлению объектов, чтобы они органично вписались в уже благоустроенные пространства, и заверил, что средства на реализацию найдутся. Воронежская область вошла в топ-15 регионов России с благополучной ситуацией на рынке труда, набрав по итогам 2025 года почти 78 баллов. За год регион прибавил 4 балла и поднялся на 6 позиций, уступив по темпам роста только Крыму. Лидирует Москва, далее идут Санкт-Петербург и Московская область. Рейтинг учитывал оплату труда, занятость, условия труда и емкость рынка. По мнению аналитиков, при дефиците кадров, низкой безработице и росте зарплаты, ситуация в большинстве регионов в 2026 году принципиально не изменится. В честь 440-летия столицы Черноземья салют запускать не будут, но праздничная программа состоится. Об этом сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин журналистам после еженедельной планерки. В связи с праздником проспект Революции станет пешеходным, при этом площадь Ленина и улица Плехановская останутся открытыми для движения автомобилей. С силовыми структурами все согласовано на данный день. Пока готовимся штатно. Если что-то изменится, дополнительную информацию дадим, сказал Сергей Петрин. Отметим, традиционно День города Воронеж отмечает в третью субботу сентября. В этом году торжества перенесли на неделю из-за выборов в Государственную Думу, голосование на которых будет проходить в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. И в завершении выпуска: минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и 7 районами в Воронежской области были обнаружены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио кафе.
3: Российские психологи выяснили, почему сбор грибов так сильно затягивает людей. И оказывается, процесс тихой охоты воздействует на мозг почти так же, как азартные игры, что зовется лудоманией. Какие у вас мании? Предлагаем как-нибудь обсудить в эфире. Может быть, даже завтра. А пока позвольте взять одну из них, просто предположить. Зуб, конечно, не даем, но думаем, что это дневное развлекательное шоу радио-кафе «Маяковский».
4: Такие вот мы скромные.
3: Да, самонадеянные, возможно, немножко, но это правда. Начинаем третий час. Спасибо, что с нами.

0: Рекламки. Реклама на 107FM.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Хватит стесняться. Я
1: эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
2: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
3: Но это так, вот этими голосами мы будем вам потом в рекламе говорить, где подробности, а сейчас расскажем и в эфире.
4: Собственно, сами подробности.
3: Сами подробности. Вы, наверное, поняли, посидели там, сопоставили, дважды два, четыре. Получилось, что мы запускаем новый проект, который будет называться, уже
4: традиционно,
3: называется, да, «Местные эксперты». Потому что мы хотим поддерживать не только местных музыкантов, конечно, но и тех людей, которые сведают в определенных областях. Правильно?
4: И мы думаем, что у нас в Воронеже их очень и очень много, потому что, ну, город развивается, а значит, люди в нем прекрасные профессионалы работают. И каждому, в общем-то, есть о чем рассказать, потому что обязательно каждый человек, не может быть такого, чтобы он ни в чем не был сведущ. Угу. Кто-то умеет шикарно готовить, да, кто-то умеет, не знаю, там, идеально выкладывать плитку.
3: Кто-то изучал историю древней Греции.
4: Древней Греции.
3: С максимально углубленным подходом.
4: Да, и нам всегда античность интересна. И, собственно говоря, мы решили, почему бы и у наших слушателей не спросить, в чем они имеют вот какую-то такую экспертность и могут рассказать другим какие-то, не знаю, лайфхаки, это называется современным языком, да, или же какие-то истории интересные из своей профессии. Ну, в общем, что-то такое, то, что было бы интересно всем и простым языком.
3: Весомо и важно. Условно мы называем это «станьте голосом своей профессии и просто поговорите вместе с нами в эфире нашего радио». Если вы готовы делиться какими-то знаниями с нашей аудиторией, давать какие-то советы, комментировать новости, рассказывать о своей профессии, то можете прямо сейчас, да и все дни оставшиеся последующие, отправлять заявку к нам в личные сообщения сообщества нашего радио «Воронеж ВК» с пометкой «Местные эксперты». Там вам что нужно будет указать? Ну, имя, фамилию. Для того, чтобы мы
4: чтобы
3: вас хоть как-то идентифицировали, конечно.
4: Да.
3: А то, может быть, вы понимаете, у вас ник кошка не реалка, а так вы Галина Васильевна Петрова. Хотелось бы знать, как вас зовут по-настоящему.
4: Чтобы хотя бы обращаться к ним, к вам, Галина Васильевна, а не кошка не реалка.
3: Потом вашу сферу деятельности и тему, естественно, о которой вы можете рассказать. В дальнейшем мы будем к вам по вашему согласию обращаться за какими-то комментариями. Но увидели новость, например, про что? Ну, про самую главную тему, про астрологию, да? И начала я вот там, например, вам в эфире в прямом рассказывать, что с девами что-то не так. А вы астролог, да? Угу. Российской академии наук. Никак не запатентованный.
4: И можете опровергнуть Каринина мнение.
3: Да.
4: И сказать, нет, баринова дорогая, все было вообще не так.
3: Ты не права. Мы вам раз из эфира набираем, да, либо просим записать какой-то голосовой комментарий, либо вообще приглашаем вас сюда в гости и уже разбираемся. Собираемся всеми вместе.
4: По полочкам раскладываем,
3: да.
4: Потому что вы специалист, а мы тут так чисто поговорить собрались,
3: да,
4: как обычно.
3: Да, мы тут так, нам просто за это платят. В общем, ау, эксперты, говорите в эфире нашего.
4: Все просто, смотрите, набираете в любом поисковике или сразу ВКонтакте «Наше радио Воронеж». Заходите к нам на страницу, в правом верхнем углу синенькая такая плашечка «Сообщение». Кликаете на нее и, соответственно, переходите в личные сообщения нашего сообщества, и там все можно и написать.
3: Да, мы прямо сейчас, вот после этого выхода, кнопочку «Жмак», пост в ВК, как появится,
4: плюх,
3: мы его в закреп шмяк, и, в общем, вы его сидите и читаете.
4: Да, и там все будет написано.
3: И одновременно удивляйтесь нашему красноречию, потому что, знаете ли, бум-шмяк-бряк.
4: Да, не каждому дано произнести.
3: Это только для избранных.

0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.
1: А два билета на 12 сентября в цирк Шапито, каракат, шоу на уникальное представление с трюками воздушных гимнастов, фокусами, медведями на самокатах и даже оркестром королевских пуделей.
2: Вот так вот, да.
1: Это у нас сегодня то, что мы разыгрываем. А тема такая?
2: В нашей группе ВКонтакте, да. Тема у нас тоже, в общем-то, про животных, можно сказать, но которые в цирке не выступают. Про зайчиков и лисичек, которые приносят всякие вкусни. В детстве, точнее, приносили гостинчики. Когда-то гостинчики. Знаете ли вы такое выражение «зайчик передал»? Передавал ли вам что-нибудь зайчик? Выяснилось, что тут многим не зайчик, а лисичка приносила всякие вкуснотени. В общем, как
1: и
2: вам
1: чем
2: доставались гостинцы? Да. Марина рассказывает, почему-то самое яркое воспоминание из детства, когда лисичка передала клубнику. Может, помните, раньше такие плетеные корзиночки были, маленькие, вытянутые, в деревне еще клубники не было, а тут вдруг клубника. Да, вспоминается какой-то старый советский тоже анекдот по этому поводу, когда спрашивают у человека, приехавшего из солнечного Израиля, говорят, а когда у вас появляется клубника? А он говорит, в 6 утра. В общем...
1: Извините, мне нужно немножко подумать.
2: Пояснение, что она у них круглый год, а у нас клубника была только по сезонам.
1: Мне вот на ту маму говорила, она еще слишком ранняя, с нитратами, видимо, потому что на нее не хватало денег. Дмитрий пишет. Зайчик постоянно передавал машинки из детского мира на Плехановской, а видя машинку, там говорил, как тетя зайчику машинку отдала, ступор и покупка новой машинки. Как-то так.
2: О. Вот, зайчик, вот вообще какой полезный, да? А какой был детский мир на Плехановской? Ну, реально же, здоровый магазин, по которому можно было ходить. Он, конечно, по которому нормально, я рассказываю, по которому можно было ходить.
1: Ползать,
2: лазить, да, не знаю. Нет, я имела в виду, что он, ну, масштабное такое какое-то. И самое, конечно, вот опять же, воспоминание тоже из моего детства, это витрины. Но они сейчас такие, которые витражное стекление, вот это вот в пол, и там стояли всевозможные крупные детские игрушки. Большие медведи, большие собаки. Какие-то вот там, ну, их ставили на подиумы, на какие-то постаменты.
1: То, что тебе никогда не будет доступно.
2: Невозможно было, потому что это очень крупные, габаритные такие штуки, дорого стоящие, и, соответственно, тебе бы их, ну, никогда не купили. Но мне однажды дедушка сделал подарок. Мы шли с ним мимо как раз детского магазина на Плехановской.
1: И он оторвал лапу одного из медвежат.
2: Нет.
1: Огромную,
2: и я, как всегда,
1: лапу.
2: Ну, все дети залипали тогда. Они становились и смотрели, разглядывали эти витрины. Я тоже там залипла, видимо, на какую-то витрину и очень хотела собаку, которая мне там понравилась. Огромная такая собака. Ну, по тем временам, это сейчас никого большими медведями не удивишь. Они вон на мусорках валяются.
1: Мы тоже вынесли своего.
2: Все, медведи в лес. Вот, и дедушка на день рождения прям с витрины мне купил эту собаку. Потом она по наследству пережила моему младшему брату. Он с ней тоже играл. Потом она превратилась в подушку. И пока у нее вывалились глазки, не оторвался нос, и совсем она перестала быть уже наполненной и стала плоской, до этих пор, собственно, эта собака жила с нами.
1: Ну, еще бы. Ты так сейчас рассказывала, что я даже тоже захотела такую большую собаку из какого-то детского мира, которую я, наверное, и не помню вовсе. Наталья нам пишет. Говорит, у нас на севере почему-то вместо зайчика мышка приносила все. И конфетки, и маленький сюрприз. Брелочки, значки, жевательную резинку, всю мамину сумочку после работы складывала эта мышка. Добрая была мышка и никогда про меня не забывала. Дочке тоже мышка постоянно приходила, но дочка больше любила зубную фею. После каждого молочного зуба фея складывала под подушку обязательно новую игрушку. Каково же было удивление моей дочки, когда она нашла деревянную шкатулку, и там все свои молочные зубы, которые еще любимая фея забирала. Помню, как она серьезно меня спросила тогда, мама, это что, у тебя все мои зубы? Получается, зубная фея их не забирала? Я, конечно же, ответила, что забирала. Просто мама у мышки, у феи, у всех, кто причастен, выпросила их.
2: Выкупила, Наталья, выкупила, надо сказать.
1: Но Наталья продолжает, мне кажется, что никто и не поверил тогда. Младшему сыну пока никакие животные не приносят гостинцы. Ему пока приз сразу достается за то, что в садик ходит как на работу. тем самым помогая маме и папе за хорошее поведение. Да и просто так, все-таки приз же. Эх, добрые вы, хорошие.
2: Да, лучше всяких фей.
1: Это правда. На песню прерываемся, вернемся и будем продолжать.

0: Домовский. Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО 5 телеком холдинг. Угарин 106-500-202-286-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На оперативном совещании в правительстве региона обсудили предварительные итоги уборочной кампании. Губернатор Александр Гусев, заслушав доклад о ходе уборки, отметил, что план в 6 миллионов тонн зерновых назван достаточно осторожно и призвал в будущем стремиться к показателям 2025 года. Тогда было собрано более 6 300 000 тонн. Глава региона поблагодарил аграриев за организованную работу в сложных условиях и достойный результат, несмотря на погодные аномалии, санкции и проблемы с топливом. Он также обратил внимание на изменения логистики вывоза зерна. Из-за сложности в южном направлении потоки переориентируются на северо-запад, о чем свидетельствует рост погрузки на железной дороге. Александр Гусев выразил надежду, что меры федерального Минсельхоза помогут стабилизировать ситуацию с распределением зерновых потоков как внутри страны, так и на экспорт. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили реализацию программы «Здоровое долголетие». В регионе планируется создать центры медицины здорового долголетия. Они появятся в воронежских городских поликлиниках номер 3, 4 и 10. Здесь можно будет пройти расширенное обследование, получить оценку мышечной массы, баланса, сосудистого и биологического возраста, когнитивного здоровья. По результатам выдадут паспорт здоровья и персональные рекомендации относительно питания, физической активности и управления стрессом. Также было отмечено, что помимо системы здравоохранения в программу вовлечены и Министерство культуры, спорта, образования, социальной защиты и труда. Для нас важно, чтобы воронежцы жили не только долго, но и полноценно, активно, увлеченно, отметил Александр Гусев. Губернатор Александр Гусев предложил внедрить в Воронеже опыт Москвы по созданию мобильных скрининговых центров, где горожане могут быстро пройти обследование и получить рекомендации. Об этом он заявил на оперативном совещании, в рамках которого обсудили реализацию программы «Здоровое долголетие». Разместить такие точки предлагается в местах с высокой проходимостью, на пешеходной части улицы Карла Маркса и на Петровской набережной. Глава региона поручил подготовить предложение по архитектурному оформлению объектов, чтобы они органично вписались в уже благоустроенные пространства, и заверил, что средства на реализацию найдутся. Крестный ход пройдет в Воронеже в воскресенье 13 сентября. Он будет приурочен ко дню памяти собора святых Воронежской митрополии. Его участники отправятся в путь около 13 часов после краткого молебна от Благовещенского кафедрального собора, дойдут до главного корпуса ВГУ, спустятся на Адмиралтейскую площадь. После этого возвратятся к началу маршрута. Во главе молитвенного шествия пронесут раку с мощами святителя Митрофана, первого епископа Воронежского и небесного покровителя Воронежской земли. За святыней участники крестного хода понесут хоругви с изображениями всех 38 святых, вошедших в собор святых Воронежской митрополии. Кроме того, во время крестного хода у ВГУ осветят закладной камень на месте строительства будущего храма. На Адмиралтейской площади также осветят памятник святому праведному воину Федору Ушакову. Также ожидается выступление участников фестиваля колокольного звона. Прозвучат и духовные песнопения в исполнении хора. А на 9 часов утра в Благовещенском соборе запланирована литургия, которую проведет митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Это были новости региона.

0: Как сильно подходит песню под то, что зайчик когда-то кому-то приносил.
1: Сказать, куда ушли те времена? Нет, только вот у... Подожди, у кого? Кто мы там любим? У Светланы. Я уже попросила у нее адрес этой самой лисички, к которой ходит ее муж, и приносит кое-что. Виноградное и сыр. Да.
0: Сок и сыр,
1: мне
0: получается.
1: Мне очень-очень нужен адрес этой лисицы, чтобы отправить туда своего мужа. Вот.
0: Так, смотрим, какие вам приносили гостинчики и от кого в детстве. Валентин пишет: самое любимое из детства. Пап так всегда говорил вечером, вернувшись хоть с покоса или с работы, или просто с огорода, и вручал мне конфету, которая у него оставалась в кармане из всех, что он брал дома в вазочке утром.
1: Ой, какая прелесть, смотри, он, то есть, получается, в течение дня подзаправлялся этими конфетами, и одну обязательно оставлял для дочери.
0: Круговорот конфет в природе,
1: да,
0: случался.
1: А, мне мой зайчик ничего не передавал, говорит Ольга. Отец приносил гостинцы от себя. Он как-то отдыхал в Болгарии от завода и привез мне жвачки. Я все раздала друзьям. В тот момент мы жили в коммуналке. Друзей было много. Отец сокрушался. Доча, ну я вез эти жвачки. Черт тебя откуда, чтобы порадовать тебя. Хорошо, что ты выросла доброй девочкой. Но мне было бы приятнее, если бы ты мои подарки покушала ты одна. Одна. Прошло несколько недель. Отец принес мне шоколад. Положил на стол. Играем с моим соседом Кирюшей в настольную игру. Заходит папа. Ловлю его взгляд и хочу успокоить. Пап, не переживай. Я все поняла. Кирюша уйдет, я одна съем шоколадку, которую ты мне принес. Быстро добрые девочки перевоспитываются. У меня сегодня вообще день какой-то воспоминаний советских анекдотов про добрую девочку. То, что две девочки с балкона бросали помидоры в прохожих. Одна девочка попала 3 раза, добрая девочка попала 5 раз, а злая 3 раза. Так добро побеждает зло.
0: Нормально. Нормально. Это нам нравится.
1: Да, добрая девочка, короче говоря, Ольга.
0: Хорошие, приятные, добрые анекдоты. Александр нам пишет: никаких зайцев, только лисичка. Ну, такая лисичка, ободранная, жадная, скупая лиса 90-х. Она приносила редко, только за что-то сделанное и очень маленькими порциями. Как будто сама украла и поделила на нас с ней.
1: Мне нравится дальше переписка, что суровые годы, суровые лисы. Это прекрасно.
0: Да, наши слушатели пришли к общему знаменателю, что не только у Александра была такая лисичка.
1: Да, но Татьяна говорит: не, у меня типа была белка, но хорошо, что сейчас не приходит.
0: Это и правда приятно.
1: Да, да, пусть не все звери в гости к нам.
0: Белка во взрослом возрасте имеет более серый окрас.
1: Ну, потому что она линяет.
0: Да, да.
1: Зимняя такая белка.
0: Так, давай-ка еще, наверное, один комментарий.
1: Давай.
0: От Татьяны.
1: Татьяна, да, в детстве очень любила Новый год, но катастрофически боялась доброго Дедушку Мороза. Доброго Дедушку Мороза боялась катастрофически, да? Впадала просто в истерику от присутствия огромного бородатого мужика рядом, у которого практически не было видно лица и всегда красный нос. Кстати, очень многие дети боятся, да? Поэтому родители придумали, что подарки мне будет приносить снеговик. Приходил снеговичок исключительно ночью, когда мы, дети, уже дрыхли. До сих пор помню эту радость, когда утром под подушкой обнаруживали шоколад, а на полу оставшиеся следы ночного гостя. Это мама мукой посыпала. Это был такой восторг, а про зайчиков папа раз и навсегда пожалел. Он принес мне конфеты и начал плести что-то про щедрого зайца. А я как раз посмотрела мультфильм про мешок яблок и бедных голодных зайчат. В общем, пришлось папе долго меня убеждать, что он не отнимал эти конфеты у зайчат. Они не плачут в лесу, и делать вид, что понес все назад. В общем, ребенком я была впечатлительным, с придурью. Родителям было не так-то просто. Ой, Татьяна, да.
0: Мы обожаем и детей с придурью, и взрослых в том числе.
1: Зайчат дом голодные сидят, а он все яблоки раздал. Это дальше тут Александр приводит цитату из той самой «Вороны», из того самого мультфильма про голодных зайчат.
0: А я думала, это у тебя
1: воспоминания.

0: Маяковский.
1: Продолжаем ностальгическую тему, что вам зайчик приносил и приносил ли зайчик что-то? И зайчиком ли он был?
2: Да. Алексей рассказывает. В детстве моей супруге папа приносил всякие вкусняшки. Когда она его спрашивала, откуда, он говорил: «С Машмета». Очень долго думала, что Машмет – это волшебное место. Столько всего вкусного. Друзья, мы плакали сейчас. Мы просто плакали. Карина сказала, что вот так Машмеллоу пошли тоже с Машмета.
1: Я решила, да, что их изобрели там.
2: Там,
1: что Машмет – родина Машмеллоу. Он же такой был раньше милый, мягкий, воздушный.
2: Этот Машмет.
1: Бело-розовый, но по-другому не скажешь. Настоящая волшебная страна, которая гостинцами полнится.
2: Да, мы сразу стали вспоминать разные стихи. Откуда конфетки с Машмета вестима.
1: Да, вообще предлагаю взять это слово и использовать в обиходе как что-то доброе и вечное.
2: Это прекрасно. Откуда? Да с Машмета.
1: Хорошо, хорошо. Татьяна нам пишет: у меня не было этих зверей, но однажды на антресоли. И что я там искал в 5 лет? Я нашла спрятанные в кастрюле батончики Milky Way. Вот это сюрприз. Я их, конечно, перепрятала себе в животик, но мама мне ничего не сказала. И потом периодически их подкладывала туда. И я их также находила и ела.
2: Вот так вот, хорошо.
1: Добыча.
2: И дальше Татьяна добавляет, что у моих детей нет подарочков от Белочки, а только от мамочки и папочки. И так приятно получать саму эту детскую благодарность и чмоки, а не дарить их какой-то там незнакомой мне Белке. Так вот.
1: Нормально.
2: Сурово. Да. Все мне.
1: Здоровый.
2: Родительский эгоизм.
1: Да.
2: Все нормально. Какая Белка?
1: Мы его приветствуем категорически.
2: Да, это все я.
1: Молодец. Катерина нам пишет. Я помню, как мне в детстве мама приносила подарок от зайчика. Почему-то я не задумывалась, что это был за щедрый зайчик, и никогда не спрашивала маму это объяснить. В воспоминаниях детства у меня осталось это выражение как просто шутка, которой моя мама сопровождала гостиниц. Я почему-то знала, что это гостиница от мамы. И почему она так шутит, я не спрашивала, просто радовалась принесенной вкусняшке. Сейчас такие подарочки получает моя доченька.
2: И там фотографии еще есть. Очаровательный ребенок стоит с лукошком. А в лукошке ягодки красненькие.
1: Как будто та самая клубника, про которую писала...
2: Да, вы же писали в том самом
1: выше.
2: Лукошке. Угу. Вообще классно, очаровательная девчонка.
1: Хорошая была, милая тема. Теперь мы мечтаем обо всем вышенаписанном.
2: Ага, чтобы нам тоже какой-нибудь зайчик или какая-нибудь лисичка. Ну, Белочка, в конце концов. Ладно, мы уже их не боимся.
1: Что-то принесла, но желательно, конечно, не с Машмета. Если только из него.
2: Ну, почему же? Вкуснее даже.
1: Там, наверное, сейчас уже хорошо. Это то, раньше были времена. Ну что, Алексею отдаем?
2: Алексей, да. Ну, ваше, конечно, вот это вот Машмеллоу за Машмета.
1: Придете к жене, скажете: вот у меня есть 2 билета на 12 сентября в цирк Шапито Каракат-шоу. Она скажет, откуда? Ну, вы ответьте, как в
2: детстве. Вы знаете, что сказать.
1: Круг замкнется, будете довольны, счастливы.
2: Никакой там ни зайчик, ни лисичка. Сам добыл.
1: Сам отнял у кого-то.
2: С нашего радио.
1: Получается, на сегодня мы с вами прощаемся. Да?
2: Ой, уже пора?
1: Уже пора.
2: Вот так вот, как время-то быстро пролетает с зайчиками и лисичками. Спасибо большое, что были с нами. Комментарии, как всегда, шикарные. Ну, мы долго определялись, но решили, что с Машмет это шедевр.
1: Это шедевр. На сегодня прощаемся. Встретимся завтра в 11:00 на том же месте. Те же Лен Плеханова.
2: Карин Баринова и радио «Кафе Маяковский».
1: Всем пока.
2: Пока-пока.
3: Вы слушаете

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачная температура воздуха днем плюс 17 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525-2. 2-565-525.
5: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
6: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
7: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
6: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
7: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
6: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
7: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800

0: Билеты уже в продаже. Не пропустите.
1: Ограничение 16+.
0: Семейная парикмахерская «Остужево 6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужево 6. Телефон 222 90 99.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: тобой одной. В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия уверена, что решение конфликта на Украине очень близко. Об этом сообщил индийским журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также заявил, что Кремль открыт к мирному урегулированию конфликта, а также рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. При этом Песков еще раз подчеркнул, что прекращение боевых действий не желает именно Киев. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что положение России в мире и ее будущее зависит от итогов СВО. По его словам, задача страны – завершить украинский конфликт так, чтобы нацизма в Европе больше не было. Киевский режим, заявил Лавров, сейчас занимается перезахоронением нацистских преступников. Это предательство памяти победителей в Великой Отечественной войне. Обращаясь к студентам и преподавателям МГИМО, глава МИДа сказал, что дипломатам и журналистам необходимо разъяснять всему миру свою позицию и опровергать ложь. В Венгрии вышли 10 российских дипломатов. Посла Будапеште уже проинформировали об этом решении, сообщила глава МИД республики Анита Орбан. По ее словам, эти россияне якобы занимались деятельностью, неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией. При этом венгерский министр подчеркнул, что Будапешт не разрывает отношения и намерен поддерживать необходимый диалог с Москвой. В российском МИДе уже пообещали, что Венгрия получит ответные меры. Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила НСН, что масштабного кризиса в строительной отрасли не предвидится.
3: Такого банкротства, которое было в 2012, 2013 и 2014 году, когда сотни там, и тысячи домов были брошены по всей стране, сейчас такое невозможно, потому что за завершение строительства и за деньги дольщиков отвечают банки. Банки в этом году показывают рекордную прибыль. У них достаточно резервов, чтобы поддержать застройщиков, потому что они в одной связке. Рухнут застройщики, банкам придется выплачивать эскроу-счета.
2: Ранее «Известия» сообщили, что покупатели все чаще выбирают готовые квартиры, опасаясь задержек со стороны застройщиков. По данным издания, в первом полугодии около 50-60% девелоперов нарушили сроки сдачи объектов. Российские власти считают, что страны не должны присваивать себе объекты в космосе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова Дональда Трампа о том, что Луна принадлежит США. Как считает Песков, Трамп имел в виду, что очень скоро американские астронавты ступят на Луну. По мнению пресс-секретаря, это будет большой победой не только для США, но и для всего человечества. Сборная России по футболу проведет в октябре товарищеские матчи с командами Намибии и Нигерии. Об этом сообщила пресс-служба РФС. Ранее была анонсирована игра против иранцев, которая состоится 29 сентября на Казань-арене. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей. Проверено временем.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, на улице солнце, ясно, но тем не менее холодно. Вот, у нас же тут даже кое-где и отопление включили. Ну, неважно, пока что электрическое, но тем не менее. И утром сегодня я был за городом, просыпался, ну, там как раз вот, ну, дача в деревне. Там прям вот и не был. Поэтому, в принципе, синоптики говорят, что и этой ночью будут первые заморозки в Москве. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны и внимательны. Вот, я хотел вы знаете, о чем спросить? Я сегодня на даче с большим удовольствием нашел свой старый пиджак вельветовый, которому уже лет 20. Он опять в моде. Да, мы чем дольше живем, тем чаще наши... Ну, как чаще, тем регулярнее наши вещи входят в моду. Поэтому с большим удовольствием вытащил его из дачного шкафа и с таким кайфом модно поехал сегодня на работу. И было так уютно, круто и хорошо, что, знаете, день как-то сразу стал налаживаться. Вот я у вас хотел спросить, а есть ли у вас любимые вещи для, ну, допустим, определенного сезона, которую доставая и, собственно, надевая на себя, вы чувствуете, что, блин, как классно, как уютно. Будь то зимний свитер, может быть, варежки, шапка какая-то. Вот ваша любимая вещь в сезоне. Вот у меня теперь, я понял, что у меня такой коричневый вельветовый пижмак этой осенью. Это прям вот прям уютненько. Влез в него, мне так хорошо стало, и прям хочется уже и походить куда-то, и побродить куда-то. Не то, чтобы его выгулять, а просто в нем уютно, хорошо и комфортно. И прям вот классно становится, понимаете? Вот осенью это будет любимая вещь. Вот я у вас хотел спросить, любимая вещь вашей осени, которую вы либо уже надели, поскольку, ну, холодно на улице, либо все еще ждете, и вот уже, знаете, так слегка облизываясь, посматриваете в сторону этой вещи. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Давайте сделаем этот день уютнее. Погнали!
0: Реклама на 107 FM.
2: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

в завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, есть у каждого сезона свои собственные вещи, которые мы любим надевать, они из любимых. Что у вас на эту осень, спросил я вас. Есть ли что-то такое, что вам вот, ну вот, заходит, нравится? Здравствуйте. Игорь Владимирович пришел, Седов, видите, отвлекает меня от вас. Добрый день, Дмитрий. Вот сегодня как раз в этом свитере. Ему, ну, точно больше 10 лет, лет 5 не носила, потому что он мне был мало. Сейчас опять к нему вернулась, пишет нам Настя. Ну что ж, с похудением, Настя. Ветровка у свекра на даче. Старенькая, но уютная такая. Вот прям ощущение беззаботного детства. В ней пишет нам кто-то очень искренне. 9 градусов с утра, уже почти натянул на себя Тимберленды, но решил, что с шортами будет перебор. Мечта с юношества была. В прошлом году купил. Все-таки всю зиму, осень, зиму, весну не снимал. Какой кайф. Они такие не мягкие, теплые и удобные. Вот вам и как бы реклама от пользователя. Понимаете, сразу хочется почему-то верить. Любимая вещь у меня — это костюм военный пиксельный. Я в нем хожу за грибами. Ему, наверное, лет 5, он как новый, так и хочется надевать его снова и снова, пишет нам Андрей из Нижегородской области. Но трусы к осени надену, а то действительно холодновато стало. Это нам, походу, Дональд Дак пишет. Вот вы же помните, да, сверху есть что-то, снизу попка утиная. Так, здравствуйте. В прошлом году купила плащ кожаный вишневого цвета, длинный до пят. Так, с каблуками классно смотрится. Прошлую осень относила, в этом осенью, этой осенью, так, опять залезла в джинсовую куртку и кроссовки. И прям боюсь его надевать, пишет нам Наталья. Почему боитесь? Что там, с чем это связано? А вот Сибирь жалуется, пожалуйста. Вот, у меня сразу две таких вещи, ну, пока что не жалуются, потом пожалуются чуть-чуть. Во-первых, это уютные ботиночки, которые я купила в прошлом году, но погода не позволяла их надеть. Очень красивые. Есть еще любимая куртка, которой 3 года она меня стройнит. Ждала холодов специально под эти вещи, но в Сибири бабье лето наступило. У нас сегодня +28. Рыдающие, но что-то мне подсказывает, абсолютно неискренне рыдающие смайлики. Ну, прям совсем. 28. Вы что, классно? Верните нам, пожалуйста, лето, которого у нас не было. Что-то оно все было там у вас. Итак, если, ну, вещи на сезон любимые, и что это такое? Зимние, весенние, осенние, летние. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. На эту тему сегодня разговариваем. Не про моду, а про любимые, уютные и про настроение. Пишите.
0: За сценой.
2: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какую народную песню переосмыслила группа «Раванна», и поговорим о важном событии в музыкальной индустрии. Группа «Раванна» выпустила новый сингл «Черный ворон». Это современное прочтение одной из самых известных народных песен. Музыканты сохранили узнаваемую основу композиции, но сделали новую аранжировку в своем стиле. Почему выбор пал именно на песню «Черный ворон», рассказывает лидер команды Никита Черников.
3: Меня всегда очень трогала своей глубиной история павшего бойца, ведущего свой последний диалог с вороном. А «Женитьба на смерти» в конце песни — это яркий и пугающий финал в лучших традициях тяжелой музыки. Поэтому мы посчитали, что подобная композиция сегодня просто обязана звучать тяжело, вязко и современно.

0: Музыканты планируют снять на песню клип, однако дата премьеры видео пока неизвестна. Ну а пока метал-версию «Черного ворона» уже можно послушать на всех цифровых площадках. 17 по 20 сентября в Москве на территории дизайн-завода пройдет форум музыкальной индустрии. Масштабная площадка, которая объединит музыкантов, производителей и поставщиков оборудования, педагогов, представителей учреждений культуры и профессионалов музыкального рынка. Гостей форума ждет выставка более чем 40 российских брендов, а также выступления музыкантов, мастер-классы и деловая программа. Участники смогут протестировать музыкальные инструменты и звуковое оборудование, а также обсудить актуальные вопросы индустрии. Отдельная часть форума будет посвящена живой музыке. За 4 дня на площадке выступят более 15 коллективов и исполнителей. Среди участников и гостей форума заявлены Игорь Бутман, Денис Майданов, представители Российской академии музыки имени Гнесиных и другие эксперты отрасли. Участие во всех мероприятиях форума бесплатное, но для посещения необходима регистрация. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, ваши любимые вещи на сезоны. Ну, что вам нравится носить? Вы, в общем, доставая эту вещь, понимаете, что не такая уж и жуткая будет осень, а даже будет уютно, хорошо и здорово. Еще раз добрый день, здравствуйте, Ира. У меня на осень есть любимые коричневые замшевые ботинки и зеленый клетчатый шарф, в который я могу завернуться, как в плед. Так, дратуйте, Митя без Алисы. Дратуйте. Если про осенние вещи, то, значит, кожанка типа авиатор. Ношу уже лет 15 до поздней осени. Меня даже спрашивают иногда друзья, кто старше, я или куртка. А летние джинсовые оранжевые шорты с кучей карманов, купленные в Таиланде примерно в 2009 году. Все лето в них. Правда, пару лет не мог застегнуть. Но сейчас опять сошлись на талии, как родные. Ну, понятно, сошлись. Так, есть у меня любимый бежевый свитер с высоким горлом и красивейшей розой посередине. Не пришлось пока надеть, мы еще в Краснодаре пока держимся, пишут нам. Привет, любимый ведущий, здравствуйте. У меня есть куртка коричневая, очень похожа на куртку Буча Брюса Уиллиса из «Криминального чтива». Обожаю ее и всегда чувствую себя в ней на максимальном стиле. Так и должно быть, все. Домашний костюм и валенные тапки на даче. И осень не страшна, а уютно, пишет нам Аннушка. Аннушка, аккуратно с маслом. Ой, такая шутка у меня сейчас будет, да? Ну ладно, видите, отсылка к классике хотя бы. Видите? Не совсем глупо ведущий. Но шутки, конечно, так себе. Вот еще раз здравствуйте. Из любимого моя бейсболка Феррари с логотипом. Причем ношу ее уже 4-й сезон. Пишет нам Леха. И год назад в переходе прихватила дешевую бледно-салатовую курточку балоневую с чебурашковым мехом. Думала, буду на дачу в ней ездить. Ага! Вот. Она оказалась такая уютная и удобная, что ее таскаю повседневно. А на дачу в ней ездить жалко. А что у вас из любимого на осенний сезон, что вы либо уже достали, либо прямо вот уже планируете, чтобы осень как-то стала лучше, уютнее и теплее? Пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах. Все у нас, друзья, должно работать.
0: Наша реклама.
2: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
3: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
2: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
13: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
15: Все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл, священной злобой

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И любимые вещи под сезоны. Что у вас это такое? 14 лет ношу камуфляжный флисовый костюм. И в пир, и в мир, и в добрые люди. И с собаками погулять, и на дачу. А если бы не дресс-код в офисе, в офис бы в нем ходила. А покупала в магазинчике для рыболов в небольшом городе нашей области. За 14 лет немного подзакатался. А хотела найти купить такой же. Увы, нет ни на маркетплейсах, ни в магазинах. Есть похожие, но флис тоньше. А поищите на вот там, где, ну, может быть, бэушная. Знаете, ну, условно бэушная. Кто-то в свое время купил, а сейчас вот новое потом будет продавать. На вторичном рынке посмотрите. Такие вещи, кажется, точно могут быть. А, так, у меня была любимая бирюзовая весенняя куртка. Когда поизносилась, пошла в ней на субботник на работе. Теперь уже лет 5 она у меня висит для субботников с неотмываемыми пятнами краски. Но такая любимая. А, так и не смогла найти другой такой же. Вот, понимаю вас, есть любимые вещи, это правда. Дальше, махровые гольфы выше колена с надписью «На рыбаку», на рыбалку, наверное, да, в Архангельской области уже заморозки. А то «На рыбаку» или «На рыбаку», или как вот. Тут вот как-то тут нужно понять, он «На рыбаку» или «На рыбаке». Тут надо что-то вот как-то уже, вы тут что-то там с, в общем, грамматикой решите, пожалуйста, ладно? Привет, долго привыкаю к новым вещам. Похолодал, наконец-то обул старые, но очень удобные трекинговые кроссовки. Хожу на работу и домой через лес. А, ну тогда, конечно, такая обувь, она нужна всегда. Привет, тезка. Здравствуйте, Дмитрий. Хотя написано «Родик». Тезка, ну ладно. Привет, тезка. Раньше еще в прошлом году была любимая куртка с офигенными карманами, куда залезал со свистом половинка. Минздрав предупреждает. Так, понятно. И я, собственно, прислушался, выкинул любимую куртку вместе с драгоценной привычкой. Родик нам пишет. Слушай, ну, давай честно, здесь ты, конечно, ну, как бы молодец, так и нужно, на самом деле. Дима, привет, прихожу из рейса, надеваю свой рыбацкий костюм, еду на рыбалку, настроение шкалит, и пусть весь мир подождет. Пишет нам Алексей, город Сарапул. Сарапул же, правильно, да, или я могу ошибаться? Вот тут, будьте добры, пожалуйста, поздравьте уже. И в принципе, ну, тут, конечно, нужно пожелать только хорошей рыбалки.
0: Наше радио. Так звучит наше

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, Сарапул, город, конечно, спасибо большое. А, у меня есть костюм из искусственной замши. Покупала, когда сыночку катала в коляске, покупала в комиссионке. В юбку не влезаю, пишет нам наша слушательница, а вот пиджак ношу до сих пор. Сыну через полгода 34. Ну вот и прекрасно, слушайте. Ну, это же вот я вас понимаю. У меня такой же пижмак
0: вельветовый. Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачная температура воздуха днем плюс 17 градусов, умеренный северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
4: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. Контейнер масла. Железно.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
7: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.

0: Макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева, 6. Телефон 222-90-99.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это всегда.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили предварительные итоги уборки сельскохозяйственных культур в регионе. Площадь уборки составляет 1 миллион 430 тысяч гектаров. На сегодняшний день убран 81%. Намолочено 4 миллиона 900 тысяч тонн зерна. По предварительным итогам, из обследованных партий 62% составляет продовольственное зерно, а 38% – фуражное. Сельхозпроизводители приступили к уборке кукурузы на зерно, проса и гречихи. Началась уборка и технических культур. Параллельно уже формируется урожай будущего года. Для проведения сезонных полевых работ сельхозтоваропроизводители области в целом обеспечены необходимой техникой. Созданы запасы дизельного топлива и бензина. Губернатор поблагодарил аграриев и отметил, что уборочная кампания проходит успешно. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили реализацию программы «Здоровое долголетие». В регионе планируют создать центры медицины здорового долголетия. Они появятся в воронежских городских поликлиниках номер 3, 4 и 10. Здесь можно будет пройти расширенное обследование, получить оценку мышечной силы, баланса, сосудистого и биологического возраста, когнитивного здоровья. По результатам выдадут паспорт здоровья и персональные рекомендации относительно питания, физической активности и управления стрессом. Для нас важно, чтобы воронежцы жили не только долго, но и полноценно. Активно, увлеченно, отметил Александр Гусев. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева глава администрации Острогожского района Сергей Хорошилов доложил о развитии инженерной инфраструктуры муниципалитета. Благодаря взаимодействию района с областным правительством удалось реализовать 3 крупных проекта в сфере ЖКХ – реконструкцию водоподъемной станции номер 4 в Острогожске и центральной городской котельной, а также строительство 3-й очереди полигона ТБО. Губернатор призвал руководителей других районов использовать этот опыт при решении проблем с полигонами ТКО и модернизации коммунальной инфраструктуры. «Мы можем, конечно, проектировать какие-то супердорогие объекты, которые требуют десятки миллиардов рублей, но есть другие подходы. Можно заниматься не новым строительством, а реконструкцией», отметил Александр Гусев. Продажи топлива в регионе в сентябре превысили прошлогодние объемы, сообщили в пресс-службе областного правительства. Практически все горючее поступает в регион с российских и белорусских НПЗ. Такие данные отражены в ежедневном мониторинге обеспеченности населения горюче-смазочными материалами. Почти все поставщики сохраняют принятые ранее ограничения на отпуск топлива в 1 бак. В городе 30-40 литров бензина, на трассе 50 литров. Дизельное топливо большинство АЗС продают без ограничений. В тару потребителей бензин федеральные поставщики по-прежнему не отпускают, тогда как у ряда региональных сетей такого запрета нет. И в завершении выпуска министр дорожной деятельности Максим Оськин указом президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Губернатор Александр Гусев, поздравляя с высокой госнаградой Максима Оськина, отметил, что за годы работы министра в дорожном хозяйстве произошли системные позитивные изменения, которые заметны всем жителям области. Это были новости региона.
1: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Если вы смотрите на улицу и вам это не нравится, поверьте, это не осень виновата, как выяснилось. Осень астрономическая в Москве еще не наступила. В России астрономическая осень наступит в день осеннего равноденствия, 23 сентября. После этого дни в северном полушарии начнут становиться короче ночей. Об этом рассказывает РИА Новости в пресс-центре Московского планетария. Сентябрь подарит нам осень. Точка. Ну, таково вот, в общем, такова прямая цитата. 23 сентября 26 года в 3 часа 05 минут по московскому времени в северном полушарии планеты наступит астрономическая осень, а в южном, соответственно, астрономическая весна. То есть, в общем, в Австралии они так и не увидят наших осенних опят. Как и мы пока что, в принципе, тоже их особо не видим. Осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле, отметили специалисты, а далее день будет становиться все меньше, меньше, меньше и меньше. Короче, в конце сентября, нет, в начале сентября день, значит, длится световой 13 часов 52 минуты, а в конце, то бишь за эти вот 30 дней, он уже будет длиться 11 часов 40 минут. Ну так, на секундочку, на пару часов, ну как бы меньше станет, а это довольно прилично. Далее световой день, и, как вы поняли, уже будет уменьшаться. Так что сейчас, в принципе, до 23 числа у нас все еще с вами лето продолжается. Какое лето? Ну как в старом анекдоте, вот такое фиговое лето.
0: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, ну, собственно, тихая охота начинается сейчас, и сейчас спасательным службам тоже у них начинается горячая страда, поскольку только в эти выходные вывели около десятка человек, потерявшихся, причем опытных довольно людей, которые в лесу потерялись. Ну и все мы помним, давайте сразу же освежим в памяти, если вы сомневаетесь, съедобный это гриб или несъедобный, значит, он несъедобный. Таковы правила. Если вы сомневаетесь, стоит ли брать этот гриб или не стоит, значит, его не стоит брать. Все мы помним, да? Если не знаешь. И если там где-то что-то у тебя подзависло, что-то там где-то еще интернет, то лучше выйти туда, где он все-таки немножко ловится, чтобы тебя быстрее могли найти, мало ли что произойдет. Вот. Но есть еще и другие приметы нашего времени. Когда ты заходишь в лес, находишь какую-нибудь деляночку, они там еще маленькие грибы, и вдруг видишь какую-нибудь либо записку, либо там висит какой-нибудь пакет полиэтиленовый привязан, ну, типа помечена делянка, чтобы потом он смог ее найти. Вот как быть в такой ситуации? Вот есть история, когда нашел грибник записку: «Не рвать, подрастет, сам заберу». Вот как быть с этим? Вот у меня, допустим, правило, что для каждого грибника есть свой собственный гриб. И даже если ты пошел по тем же местам, где только что шли перед тобой твои старшие или более опытные, или, в общем, не такие дальтоники, как ты, люди, то все равно ты свой гриб найдешь. Да, не так много, как у них, но у тебя будет свой собственный гриб. Поэтому вот как быть с этим? Если вы видите, вроде бы как, вы нашли деляночку грибов там или грибницу уже после кого-то, и человек решил ее, ну, типа, оставить, он ее нашел, это есть азарт, и он даже вешает записку. Вот скажите, в данной ситуации стоит ли придерживаться, ну, каких-то, не знаю, этики грибной? Вообще есть такое понятие — этика грибная? Этика грибника есть вообще? Этика грибника — не суй в рот то, что не знаешь, как называется, и то, что не ел никто до, в общем, тебя. Все, значит, тогда лучше в рот это все не пихать и не варить и прочее. Поэтому не знаешь — не бери. Это вот есть такое правило. А вот с этим как быть? Не рвать, подрастет, сам заберу. Это вот как-то сейчас, вот как это, скажите мне, ввели что-то такое? Не ввели, ну, понятно, что как бы законодательно такого нет. А вот как по общегрибницкому договору? Есть что-то такое? Вы уже с таким сталкивались и сами писали ли? И если сами писали, приходили, вы находили потом свои вещи? Ну, в смысле, свои грибы. Или не находили? Или подумаешь, был он тут. Я тут тоже был, и я взял, сорвал. Вот как вы поступаете в данной ситуации? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5 Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
3: Другие точно знают. Иногда ветер меняет направление.
2: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00.
5: Категория 16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
7: Утром над полем.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, нашел здесь новость, она была с картинкой, поэтому, естественно, я рассмотрел. Люблю, знаете ли, чтобы книги были с картинками, и чем картинки больше и буквы крупнее, тем лучше. В Абу-Даби аукционе, который проходил в рамках международной выставки охоты, рыболовства, коневодства и спортивного снаряжения. Далее идет аббревиатура латинскими буквами. XX, вот там X в конце. Это я могу прочесть. А так... Тут ругаться только можно. Там другая буква, которую я не знаю, как лучше читать. Ну, короче, вы поняли. Вот, местные зарубежные заводчики, представители птиц, которые были отобраны по особым критериям, учитывалась их родословная, физические характеристики и охотничьи качества. Короче говоря, белого редкого сокола там продали. Фото, ну, такое, я бы не сказал бы прям, что прям ах, прям вот посмотришь, ну, какая-то башка у него странная. Крылышки какие-то коротенькие. Короче говоря, Ну, вроде как симпатичный. Белый, я думаю, это, конечно, элитно все. Там же все любят белое, чтобы меньше солнце отражало, меньше нагревалось. Потому что, ну, редкая птица долетит до середины ОАЭ. Поэтому мы же помним это прекрасное стихотворение в прозе. Так вот, продали его за 2,1 миллиона дирхам. На секундочку, это 49 миллионов рублей. Это самая дорогая цена, которая была заплачена за общую птицу, за всю историю ведения архивов, торгов и так далее, и тому подобное. 2,1 за птаху, понимаете? Интересно, почем сейчас пятерочки килограмм гречки? Просто, ну, чисто спросить.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Я вас тут спросил, нашел статью, в которой грибник один рассказывает. Зашел в лес, увидел записку, увидел делянку там молодых грибов, нашел записку, типа не рвать, вырастут, сам соберу. И как на это реагировать, спросил я у вас. И, собственно, этим же вопросом задавался и грибник, столкнувшись с такой надписью. Кстати, он так и написал, взял он грибы или не взял. Или все же оставил. Вот тут надо с этого начинать, товарищ грибник и товарищ журналист, который написал эту статью. Кто первый, того и гриб, это ваш мнение уже сейчас высказываете. Так, однозначно надо брать, пусть хоть 100 раз напишет записки. Это как с парковочным местом зимой. Кто первый увидел свободное место, тот и ставит машину. А не тот, кто чистил в течение 2 суток, откапывал свою машину, потом выехал, съездил на работу, отвел эфир, приехал и снова чистит место. Так, оставлять записки на грибных полянах равносильно, как столбить себе парковочное место. В общем, дворе порицание, да и только. Вообще всегда удивляли такие индивидуумы. Вот мой тезка пишет. Митя, привет. Если грибник, в кавычках, ходит в лес с листочком и ручкой, то это не грибник, а писатель. Вообще-то, тезка, писатели ходят с телефоном и пишут прямо в телефоны. Очень удобная штука, я вот тебе скажу, как человек, грибник, писатель, поэт. Вот, у грибников, писателей, между грибниками и писателями нет никаких договоренностей, в кавычках, так что бери. А если у тебя будет листочек, то не забудь оставить записку «спасибо». Но вот все равно ощущение, ты же как-то бы... Ну ведь кто-то это нашел. Вот я не знаю, как, вот правда... Ты же видишь, что тут, ну, там, кто-то оставил, кто-то, условно говоря, понятно, что он не имеет права забивать. Но как-то вот, я не знаю, вот я честно нашел бы, вот фиг его знает. Вот, ладно, завтра поговорим на эту тему, сегодня уже прощаюсь с вами, до завтра, в среду увидимся. Вот, и если я не ошибаюсь, то завтра вроде бы синоптики говорят, что будет на пару дней бабье лето. Поэтому, в принципе, друзья, всем до завтра, до лета.
0: На нашем радио.
2: Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачная температура воздуха днем плюс 17 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
6: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
7: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «АНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099. Ограничение 0+. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Семейная парикмахерская «Остужево 6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужево 6. Телефон 222-90-99.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В России усилят контроль за соблюдением требований к маркировке экологических классов топлива. Такое поручение дал вице-премьер правительства Александр Новак. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Совета Федерации, Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, отраслевых компаний и глав регионов. Он также поручил профильным ведомствам активизировать системы мониторинга ситуации на топливном рынке. Помимо этого, Новак сообщил о работе над соглашением Минэнерго и ФАС с малыми нефтеперерабатывающими заводами и частными АЗС для регулирования ценообразования топлива. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что положение России в мире и ее будущее зависит от итогов СВО. По его словам, задача нашей страны – завершить украинский конфликт так, чтобы нацизма в Европе больше не было. Киевский режим сейчас занимается перезахоронением нацистских преступников. Это предательство памяти победителей в Великой Отечественной войне, отметил Лавров. Обращаясь к студентам и преподавателям МГИМО, глава МИД России подчеркнул, что и дипломатам, и журналистам необходимо разъяснять всему миру свою позицию и опровергать ложь. Правительство Венгрии высылает 10 сотрудников российского посольства в Будапеште. Оно считает их деятельность несовместимой со статусом дипломата. Как сообщили в МИД Венгрии, это решение служит защите безопасности и суверенитета страны, при этом не означает разрыва дипломатических отношений с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве уже сообщили, что ответят на этот шаг. Крупный ландшафтный природный пожар локализовали в Оренбургской области. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, борьба с огнем ведется в Беляевском районе. Между тем, на территории трех муниципальных округов на юге Челябинской области из-за пожара ввели режим чрезвычайной ситуации. Природный пожар охватил 250 гектаров. По данным Главного управления лесами региона, местами пожар перешел в верховой, а густой хвойный подрост и сильные порывы ветра существенно осложняют процесс тушения. В Конго не хватает медиков для борьбы с эпидемией Эболы. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, сейчас для противодействия вспышке заболевания в 59 лечебных центрах страны развернуты почти 1500 коек. Однако требуется еще примерно столько же. Для их обслуживания необходимо около 9000 сотрудников, что требует дополнительно привлечь и обучить примерно 5000 медработников. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята, и добро пожаловать в лучшее вечернее шоу, которое рада приветствовать вас в послеобеденное время. Вот никто же вас из вечерних радиошоу не приветствует в послеобеденное шоу, а мы это делаем с удовольствием. Точнее, я, поскольку Германович сегодня снова на бюллетню. Помните, как это говорили бабушки и дедушки? На бюллетню. Наверное, лечится там чем-то. Горчишниками, банками, возможно, даже суппозитории в ход пошли. Не знаю, придет завтра, обещал завтра прийти и уже рассказать все, как болелось, как лечилось. В общем, давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления. Мы же с вами начнем традиционно, не отходя от кассы, с того, что проверим, насколько мы созвучны, насколько на одних песнях, мелодиях и аккордах взросшены. Как обычно, зачитываю вам кусочек, фрагмент какой-то песни, музыкального произведения, и прошу вас прислать через сайт наша.ру либо через наших ботов в мессенджерах ответный сигнал, что вы песню узнали, кто ее поет, где ее слышали, при каких обстоятельствах. Ну, в общем, дали понять, что песня вам знакома. Итак, текст сегодняшней песни будет следующим. «Мы все участники регаты. Гребем, гребем, гребем к себе. Во славу, почести и злата, вина, красоток и т.д. Нам зависть душу разъедает, что кто-то больше загребет. И потребление возрастает, а производство отстает». Итак, ребята, уверен, что вы знаете эту песню, поэтому пришлите ответный сигнал через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах, что песня ваша знакома. Я же на следующие 4 часа загружаюсь в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107 FM.
2: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И я в очередной раз убеждаюсь, что мы с вами выросли на одних мелодиях, аккордах, нотах и текстах, потому как практически нет неверных ответов на вопрос, что за песня сегодня была загадана, на нашу музыкальную головоломку. Не, ребят, это не песня из мультика про капитана Врунгеля и не «Северный флот». Это песня в исполнении группы... Господи, а как же? Гротеск, что ли? По-моему, так. А пока пираты зализывают раны, послушайте песню.
2: Слушайте, лёд, лошадь, на кой вам чёрт богатство? Жизнь коротка, и сколько бы изъят? Наесться в проб, не стоит ли стараться? Слушайте, лёд, лошадь, сэр. Наесться в проб, не стоит ли стараться?
1: Извините, ребят, за качество фонограммы, но не было времени найти что-то более качественное, ну, в нормальном звучании. Я думаю, что если вдруг захотите послушать эту песню, освежить ее в памяти по дороге домой, то найдете более хорошую фонограмму. Я же благодарю вас за принятое участие в музыкальной головоломке. Завтра непременно продолжим, а сегодня давайте поговорим. Дело в том, что у каждого из нас есть два атрибута, которые с нами тесно и неразрывно связаны. Это имя и отчество, он же патроним. И дело в том, что обращаться по имени-отчеству... Я сейчас, ребят, к чему? Люди делятся на две категории. Одни считают, что обращение по имени-отчеству – это, в принципе, нормально. Ну, в принципе, нормально. Людям по достижении определенного возраста, там, не знаю, какого, обращаться друг к другу, даже если они говорят друг другу «ты», они говорят, ну, обращаются по имени-отчеству. Другие же категорически этого не приемлят, считая, что обращение по имени-отчеству, ну, несколько старит человека или как бы приписывает ему, навешивает лишних лет или годов лет. Все-таки, наверное, правильнее будет говорить. И, ну, как бы не очень это. И мы как-то с друзьями общались по этому поводу. Они надо мной потрунивали, мол, тебя вот по радио все называют, Игорь Владимирович, и нам тоже можно... Нам тоже нужно тебя по имени-отчеству. Я говорю, ну, в принципе, я не настаиваю. Но если вы будете обращаться ко мне по имени-отчеству, мне будет от этого только приятнее. Я готов отвечать тем же самым, обращаться к вам по имени-отчеству, что, в принципе, время от времени делаю. Ну, потому что у моих друзей есть имена и есть отчество. И даже, знаете, вот если вспомните прекраснейшее произведение Михаила Афанасьевича Булгакова «Собачье сердце», да? Там был Филипп Филиппович Преображенский, доктор, который сделал операцию, и его

0: помощник Иван Арнольдович Браменталь. И несмотря на разницу в положении, несмотря на разницу в годах, Филипп Филиппович обращался к Ивану Арнольдовичу, к доктору Браменталю, исключительно по имени-отчеству. Хотя к своей кухарке он обращался, по-моему, на «ты» и без всякого отчества, но это, скажем так, пережитки прошлого, да? Так вот, ребят, давайте сегодня поговорим про имя-отчество. Вот у вас же тоже есть имя-отчество, оно там, не знаю, Сергей Николаевич, Павел Степанович, Иван Иванович, я не знаю, ребята, вот вы можете, кстати, написать ваше имя-отчество. И как вы относитесь? Вам нравится самим, когда к вам обращаются по имени-отчеству? Или вас немножечко напрягает, и вы чувствуете, что... Ну, есть, как бы, вот, мне тут один приятель сказал, он всю жизнь работал, ну, как бы, он проработал довольно долго в соответствующих органах, и он говорит, что когда ко мне обращаются по имени-отчеству, я как будто на службе. Может быть, когда к вам по имени-отчеству обращаются, вы чувствуете себя, ну, каким-то участником следственных действий. Есть и такие варианты. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджере. Ребят, ваше имя-отчество и как вы относитесь, когда к вам обращаются по имени-отчеству. Нравится, не нравится, какие-то смешанные чувства, возможно. Любопытно узнать ваше мнение.
1: Наше радио. Давай!

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня, ребята, обсуждаем, нравится ли вам общаться, или когда вас называют, или вы когда кого-то называете по имени-отчеству. Ну, потому что имя и отчество, он же патроним. Мне вот слово «патроним» не нравится, мне нравится «отчество». Вот, есть у нас у всех. И это непреложный факт, и от этого никуда не деться. Ну, потому что, допустим, Игорей, их много, да? Игорей Владимировичей значительно меньше, чем просто Игорей. Игорей Владимировичей Седовых еще меньше, чем... Хотя и тоже, знаете, если погуглить, оказывается, не один я такой. Ну, ладно, не об этом речь. Вот что вы пишете. Добрый вечер. А у меня наблюдение в тему. Когда останавливает сотрудник ГИБДД, он обращается не по имени, а только по имени-отчеству. Вроде уважительно, но в то же время как-то пренебрежительно. Любопытное наблюдение. Елена Евгеньевна пишет. По должности зовут по имени-отчеству. Не люблю, когда меня зовут только по отчеству, то есть Евгеньевной. Вот. Ну что, как бабки какой-то. Ну да, Евгеньевна. Я согласен с вами. Согласен. Я по работе уже привык, что ко мне по имени-отчеству, начиная лет с 24 уже. В принципе, не парит. Но понятно, что это рабочее общение. А по имени уже, когда более близкие отношения, как правило. Привет. По имени-отчеству со мной только сотрудники ГИБДД общаются. И это вызывает у меня тревогу. Поэтому просто Ириша. И это нормально. Так, что еще у нас? Добрый день. Александр Сергеевич пишет. Александр Сергеевич, какое сочетание, а? Александр Сергеевич, меня величают, и мне уже чуть-чуть за 40. И мне, наоборот, приятно, когда по имени-отчеству ко мне обращаются. Ну, согласитесь, имея двух таких столпов в качестве своих тезок, да, Александра Сергеевича Пушкина и Александра Сергеевича Грибоедова, ну, грех ущемляться. Не люблю, когда так обращаются. Очень нравится, что на работе у нас в кодексе этики прописано ко всем обращаться по имени. Если все же кто-то обращается по имени-отчеству, отвечаю, что не такой я и старый. Работаю руководителем, Саня Раменская, 37 лет. Ну, если вы руководитель, ну, я не знаю, как... Ну, это же какой-то... Я сейчас попробую найти это сообщение. Не найду, поэтому вот. Вот представьте, армия, да, ну вот у вас производственный коллектив, это тоже некая иерархическая структура, где вы занимаете какую-то руководящую позицию, да. Вот представьте, в армии подходит, допустим, рядовой, и обращаясь, ну, допустим, к капитану, говорит ему: «Капитан Серега», или говорит ему «ты». И все, на этом армия заканчивается, мне кажется. Ну вот, все, можно сливать воду, разряжать магазины и всех по домам. Потому что армия строится и базируется именно на этой вот иерархии и почтительном, уважительном и в то же время почтительном отношении младшего состава к более старшему. Мне так кажется. Пишет нам Иван Сергеевич. Еще прекрасный образчик сочетания имени и отчества. На работе прошлой мы все друг друга так и называли, по имени и отчеству, даже на застольях. Это был некий стёб, некий флёр, и мне это очень нравилось. Игорь Владимирович, даже люди старшего возраста так ко мне частенько обращаются. Не ущемляюсь, положение обязывает... Владимир Владимирович нам пишет. Не ущемляется, положение обязывает, а на самом деле Володя себя считает мальчиком, и ему 41 год. Мария Алексеевна пишет. Не то, что по отчеству, я даже полное имя не люблю. Я Маша или Маруся. На Марию даже не откликаюсь, 47 лет. И тут, ребят, знаете, прослеживается некое любопытное. Пока еще можно сделать допущение, но мне кажется, что мужчины как-то более охотно воспринимают свое имя и отчество, а женщины стараются как-то от него, вот от этого сочетания имени и отчества, дистанцироваться.
0: Наша реклама.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Попробуем, ребята, еще поразбираться в вопросе обращения по имени-отчеству. Как это вам нравится, не нравится? Вот Таня из Ижевска написала, что, в принципе, ей нравится, когда к ней обращаются по имени-отчеству, потому как поступала в пединститут и была к этому, собственно, уже готова с самого начала. Есть еще любопытных несколько сообщений. Нашим привет. А меня бесит, когда в переписке или устно обращаются первыми буквами имени и отчества. Я Глеб Владимирович, а пишут ГВ. Для меня это грудное вскармливание. Ну, короткое же имя, напиши лучше Глеб. Те же 4 знака. Ну, люди экономят на... Не знаю, что они делают с сэкономленным временем, но экономят. Пишет Александр Александрович. Меня с 5 лет называют Сан Саныч, даже родственники, поэтому привык уже. А на работе по-другому никто никогда и не называл. Изредка просто по отчеству. Ну, мне кажется, Сан Саныч — это еще такое вот уникальное сочетание имени-отчества, когда, ну вот, не Александр Александрович, да, оно сокращается до Сан Саныч, и оно как-то вот сразу прилипает к человеку. Если он Александр Александрович, ну, Сан Саныч, ну, все, он, вот сколько бы ему ни было лет, чем бы он ни занимался, он будет Сан Саныч. Екатерина Валерьевна пишет. О, как мне жаль этих людей, которые пытаются назвать меня по имени-отчеству. Слава богу, у нас на работе это не обязательно. Учительница ребенка еще ни разу не попала в правильные буквы. Муж называет исключительно Екатерина Вареньевна. Даже не пытается выговорить. Ну, немножечко практики у него начнет получаться. Представьте, если бы вас звали Светлана Валерьевна. Вас бы называли все Сметана Вареньевна. Ну, это условно так. Доброго вечера. У меня был замечательный коллега, с которым мы около 10 лет совместной работы обращались друг к другу по имени-отчеству. Это была наша фишка. Хотя, когда мы с ним познакомились, обоим было, ну, до 30 лет. Сейчас с большинством коллег на «ты». С друзьями бывает иногда обращение и по фамилии, а не по имени-отчеству. Анастасия Леонидовна написала. Ничего себе, это как-то Петрова, Иванова, Сидорова, вот так вот. Не знаю, вот мне как-то кажется, обращение по имени-отчеству — это какое-то обращение, ну или когда ты говоришь о ком-то, упоминая кого-то по имени-отчеству, это какое-то, ну, некая степень близости или родства указывается. А когда о ком-то говоришь по фамилии, ну это вот прям вот максимально формализмом отдает. Вот. Игорь Владимирович, добрый вечер. Мне уже почти полтинник, но до сих пор не люблю, когда меня коллеги называют по имени-отчеству. А про себя иногда думаю, они же мне в дети годятся. Приходится терпеть. Галина Владимировна. Лучше просто Галка. Конечно, лучше, когда просто по отчеству. На службе однозначно. Либо по воинскому званию, либо по имени-отчеству. А в обычной жизни все равно. А вот это вот обращение, когда форма обращения, когда имя остается за скобками, да, и обращается исключительно к человеку по отчеству, там, Сергеич, Михалыч, Андреич, Владимирович, это же ведь тоже, согласитесь, это некая форма, ну, то есть не каждого человека так будешь называть, и не каждому человеку будешь так обращаться. Это говорит о какой-то близости, о каком-то дружеском расположении к человеку и о каком-то к нему уважительному о каком-то уважительном к нему отношении, которое при этом не требует полного употребления имени-отчества, а можно сократить все до одного отчества. Тоже любопытное, кстати, наблюдение.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Еще немного ваших сообщений. Работал в Люксембурге, где у герцога полное имя очень длинное. Решил коллег научить обращению к себе по отчеству. Виктор фон Василий. И у многих начал даже уже получаться. Но это услышал Дениска и научил их называть меня Витя. Теперь я даже не Виктор. Дениска. А Дениска молодец. Здравствуйте. Я бы хотел, чтобы ко мне обращались по имени-отчеству, но так как живу в Великобритании, здесь это не принято. Да и ломать англичанам язык, произнося с диким акцентом «Денис Сергеевич», как-то не совсем правильно. Да и не поймут, я думаю, культуры. Алена Игоревна пишет. Когда сообщения начинаются со слов «Алена Игоревна» от учителя, уже страшно, что что-то натворил мой ребенок. А теперь все чаще слышу. Вообще, мое имя-отчество в честь актрисы Алены Игоревны из фильма «Чародей». Да, там же, по-моему, этот вот Аленушку-то звали, Алена Игоревна. Пишет нам Тарас Александрович. Ему сейчас 43 года, и через 12 дней будет 44. В силу своей профессии по имени-отчеству обращаются к нему последние лет 20. Работает он анестезиологом-реаниматологом. Так что к возрастному цензу относительно имя-отчества относится он абсолютно спокойно. Да и с друзьями, а дружим со многими со школьной скамьи, приучились по имени-отчеству, ну, конечно, не считая совместных собраний для всего. Симпозиум это называется. Вот то, что вы... У древних греков это называлось симпозиум. Они встречались и разводили водой и обсуждали Платона. Пишет Елена Владимировна, врач. Соответственно, на работе называют только по имени-отчеству. Когда только пришла на работу, 25-летней, было даже немного не по себе, когда медсестры в 3 раза старше называли меня по имени-отчеству. Сейчас все нормально, ничего плохого или неприятного в этом не вижу. Этикет, форма обращения. Кстати, да, вот у врачей так заведено. Ну, медсестра, может быть, в бабушке годится только что выпустившемуся доктору, но он имеет докторскую степень, он отучился там 6 или более лет, и поэтому к нему обращение исключительно по имени-отчеству. Во всяком случае, прилюдно, где-то там между собой могут и договориться и по имени, и как-то по-другому, но в присутствии пациента обращение только по имени-отчеству. Такова субординация. Ребят, спасибо большое за ваше сообщение. Любопытно, во-первых, было узнать, как вас по имени-отчеству зовут, а во-вторых, ваше отношение вот к такой, казалось бы, ну, привычной для многих, или наоборот, непривычной для многих форме обращения. На мой взгляд, все прикольно.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Правительство Воронежской области, Фонд Росконгресс и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл. Ситипарк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
7: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
8: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
12: Семейная парикмахер

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили предварительные итоги уборки сельскохозяйственных культур в регионе. Площадь уборки составляет 1 миллион 430 тысяч гектаров. На сегодняшний день убран 81%. Намолочено 4 миллиона 900 тысяч тонн зерна. По предварительным итогам из обследованных партий 62% составляет продовольственное зерно, а 38% – фуражное. Сельхозпроизводители приступили к уборке кукурузы на зерно, проса и гречихи. Началась уборка и технических культур. Параллельно уже формируется урожай будущего года. Для проведения сезонных полевых работ сельхозтоваропроизводители области в целом обеспечены необходимой техникой. Созданы запасы дизельного топлива и бензина. Губернатор поблагодарил аграриев и отметил, что уборочная кампания проходит успешно. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили реализацию программы «Здоровое долголетие». В регионе планируют создать центры медицины здорового долголетия. Они появятся в воронежских городских поликлиниках номер 3, 4 и 10. Здесь можно будет пройти расширенное обследование, получить оценку мышечной силы, баланса, сосудистого и биологического возраста, когнитивного здоровья. По результатам выдадут паспорт здоровья и персональные рекомендации относительно питания, физической активности, управления стрессом. Для нас важно, чтобы воронежцы жили не только долго, но и полноценно, активно, увлеченно, отметил Александр Гусев. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева глава администрации Острогожского района Сергей Хорошилов доложил о развитии инженерной инфраструктуры муниципалитета. Благодаря взаимодействию района с областным правительством удалось реализовать 3 крупных проекта в сфере ЖКХ – реконструкцию водоподъемной станции номер 4 в Острогожске и центральной городской котельной, а также строительство третьей очереди полигона ТБО. Губернатор призвал руководителей других районов использовать этот опыт при решении проблем с полигонами ТКО и модернизации коммунальной инфраструктуры. «Мы можем, конечно, проектировать какие-то супердорогие объекты, которые требуют десятки миллиардов рублей, но есть другие подходы. Можно заниматься не новым строительством, а реконструкцией», отметил Александр Гусев. Продажи топлива в регионе в сентябре превысили прошлогодние объемы, сообщили в пресс-службе областного правительства. Практически все горючее поступает в регион с российских и белорусских НПЗ. Такие данные отражены в ежедневном мониторинге обеспеченности населения горюче-смазочными материалами. Почти все поставщики сохраняют принятые ранее ограничения на отпуск топлива в 1 бак. В городе 30-40 литров бензина, на трассе 50 литров. Дизельное топливо большинство АЗС продают без ограничений. В тару потребителей бензин федеральные поставщики по-прежнему не отпускают, тогда как у ряда региональных сетей такого запрета нет. В завершении выпуска министр дорожной деятельности Максим Оськин указом президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Губернатор Александр Гусев, поздравляя с высокой госнаградой Максима Оськина, отметил, что за годы работы министра в дорожном хозяйстве произошли системные позитивные изменения, которые заметны всем жителям области. Это были новости региона.
0: Радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А вот Андрея Германовича сегодня нет. Вчера не было. А насчет завтра, ребята, я питаю те же светлые надежды, что и вы, что на то, что напарник поправится, его молодой и вполне еще сильный организм одолеет хворобу, которая на него навалилась, и он уже появится в нашем эфире для того, чтобы мы с ним вместе могли нести разумное, доброе и вечное. Потому что кто бы что ни говорил, а привыкнув работать в коллективе, то есть вдвоем, работать одному несколько, знаете ли, не могу сказать сложно, непривычно. Мы ведь все, как там было у Пушкина, привычка свыше нам дана, замена счастью она, да? Кажется, так все это звучало. Так вот, когда привыкаешь к хорошему, быстро привыкаешь. Когда привыкаешь к чему-то хорошему, ты начал, он продолжил. Ты что-то затупил в эфире, напарник поддержал. У тебя одни вопросики, у него точно такие же, но другие. И все это, знаете, к этому очень быстро привыкаешь. Так вот, немножечко непривычно, но я постараюсь в этом часе традиционно разыграть титул «Умника дня», который, ну, ничто не помешает, его разыграть. Нужно только, чтобы вы дождались сигнала к розыгрышу, который прозвучит уже довольно скоро.
0: Реклама на 107FM.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, все готово для того, чтобы разыграть титул «Умника дня». Не хватает только первого участника. Нужна первая кодовая фраза, и вот она, ловите. В теме прошлого часа прозвучало такое вот, мне кажется, свойственное только нашей культуре сокращение имени отчества Александр Александрович до Сан Саныч. И я думал, что это единственное такое вот уникальное явление. Нет, ребята, есть еще одно, свойственное только нашей культуре. Каркарыч. Ну, Каркарыч из смешариков. Итак, ребята, Каркарыч, автор 12-го сообщения, будет первым игроком. Жду ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И сейчас начнется первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». В нем будет принимать участие Алексей. Алексей, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер.
1: Вас как, по имени-отчеству или можно просто по имени? Как предпочитать?
2: Алексей Исмаилович.
1: Алексей Исмаилович. Ну что ж, Алексей Исмаилович, тяните билет. Билет номер один или номер два?
2: Билет номер раз.
1: Билет номер раз. Минута времени, 10 вопросов. Начинаем экзамен. Готовы?
2: Как всегда готов.
1: Поехали. В какой стране жил граф Монте-Кристо?
2: Франция.
1: Правильно. Как называлась планета, населенная роботами в мультфильме «Тайна третьей планеты»?
2: Планета Железяка.
1: Правильно. Сколько букв «А» в слове «прабабушка»?
2: Три.
1: Верно. Как называются жители города Сергиев Посад?
2: О, сергиев-посадчане.
1: Сергиево-посадцы. Столицей какого государства является город Бангкок?
2: Бангкок и Таиланд.
1: Правильно. Сколько естественных спутников у планеты Марс?
2: Два.
1: Правильно. Кто является автором сказок о Гарри Поттере?
2: О, Гарри Поттер кто написал? Сын знает. Нить дальше.
1: Джоан Роулинг. Как называлась валюта Бельгии до введения евро?
2: Бельгийская... Франки.
1: Верно. 6 верных ответов на 8 прозвучавших вопросов фиксируем за Алексеем Исмаиловичем. Хороший результат. Очень даже хороший.
2: Спасибо.
1: Благодарю вас за игру. Хорошего продолжения дня. И в скором времени приглашу второго участника игры. Озвучу вторую кодовую фразу. И мы уже по итогам второго раунда узнаем, кто заберет себе титул.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим разыгрывать титул «Умника дня». Нужна вторая кодовая фраза. И говоря вам про какой-то вот культурный уникум, да, который свойственен только нашей культуре, но вот Каркарыч, да, все же знают. Я совершенно, у меня вылетело из головы более раннее подобное сокращение полного имени в имени отчества, даже так, в какое-то производное, имя нарицательное, вот так вот скажем. Если, может быть, помните, наверняка помните, фильм-то точно смотрели. История о том, как пионер Волька в Москве-реке выловил кувшин, откуда показался Гасан Абдурахман ибн Хаттаб. Ну, вот так его звали. Гасан Абдурахман ибн Хаттаб. Гасан Абдурахман имя, ибн Хаттаб – это, собственно, сын Хаттаба, который у нас сократился очень даже легко и просто до Хаттабыч. Ребята, Хаттабыч – имя нарицательное и будет второй кодовой фразой. Автор 12-го сообщения будет вторым игроком. Жду ваши заявки через сайт наша.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом «Радио» скидка 10% до 4 октября. 18+.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов.
9: Лариса Долина. Артур Пирожков.
10: Любовь Успенская.
9: Эй-Йола.
10: Елена.
9: Газан.
10: Пятый сезон
9: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
10: Битва поколений.
9: Это новый вызов.
11: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+. Я вам

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Ну что, второй раунд интеллектуального сражения за титул «Умника дня». В нем будет принимать участие Игорь Юрьевич. Игорь Юрьевич, здрасте.
2: Добрый вечер.
1: Добрый. Итак, Игорь Юрьевич, ваш соперник Алексей Исмаилович сыграл с результатом 6 из 8. Но вопрос сегодня не самый сложный. У вас сейчас будет минута и 10 вопросов. Готовы?
2: Готов.
1: Поехали. Какое происхождение имеет слово «математика»?
2: Дальше.
1: Греческое. Какое сражение произошло раньше? Битва в Тевтобургском лесу или Марафонская битва?
2: Первое.
1: Второе. Как называлась валюта Нидерландов до введения евро?
2: Дальше.
1: Гульден. Кто является автором сказки о Маугли?
2: Киплинг.
1: Правильно. Сколько естественных спутников у планеты Меркурий?
2: Один.
1: Ни одного. Столицей какого государства является город Брюссель?
2: Брюссель. Дальше.
1: Бельгия. Как называются жители города Звенигород?
2: Звенигородцы.
1: Правильно. Сколько букв «О» в слове «волатильность»? Две. Волатильность. Подводим итоги. 8 вопросов задано, и только 2 верных ответа получено. Ничего страшного, Игорь Юрьевич. Все равно игра такова, какова она есть. Вам повезет непременно в другой раз. Благодарю за принятое участие и хорошего продолжения дня. А титул сегодня достается Алексею Исмаиловичу. На мой взгляд, заслуженно. Игорь Юрьевич тоже был хорош, но немножечко фортуна была не на его стороне. А может быть, просто разволновался. А может, не потренировался. Кстати, про тренировки, ребята. Если хотите тренироваться, разминать серое вещество, но в эфире как-то стесняетесь, боитесь, нет времени, мало ли еще что-то. У вас есть возможность для того, чтобы поотвечать на вопросики в индивидуальном порядке. Как это сделать? Берете смартфон. Чем пользуетесь? Чем вам привычней? Мессенджер Макс, тележка, социальная сеть ВКонтакте. Вбиваете в поиске «Умник дня». Там, где угодно вы попадете, туда, куда вам нужно. Это канал или сообщество, в зависимости от того, куда вы зайдете, который я веду лично. И где с утра вас будет ждать, начиная с утра, с 7 утра, вот и начинаю там потихонечку выкладывать вопросики, которые в течение дня, на которые можно отвлекаться от работы буквально на минутку. Раз там вопросик новый, оп, ответил, все, следующий час работаешь. Кроме того, в мессенджере Макс еще такая бонусная опция. Можно узнать, что сегодня за день, чем он вошел в историю. Ну, например, сегодня... Что там такого? А, пожалуйста. В 1380 году произошел разгром русскими войсками монголо-татарских орд в Куликовской битве. Так что сегодня, что называется, нет повода. Ну и кроме того, среди людей, которые в этот день отмечают свой день рождения, значится Ричард I, известный всем как «Львиное сердце». Человек, вы знаете, образчик рыцарского благородства своей эпохи. И Наталья Николаевна Гончарова, супруга нашего всего Александра Сергеевича Пушкина. Кто еще родился в этот день и чем он еще вошел в историю, можете узнать в мессенджере Макс. Если найдете, подпишитесь на канал. Напомню, называется «Умник дня».
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, ребят, наверное, уже новостную повестку как-то осмотрели, да, в курсе, да, того, что сейчас у сахатых период гона, тяга к размножению, а у косолапых у них предзимняя зажировка. Мишке сейчас им нужно наесть как можно больше жира, чтобы нормально впасть в спячку. И в поисках еды мишки выходят, ну, голод не тетка. В данном случае это не фигуральное выражение, а вполне себе страшная история, потому что сегодня в Сочи на территории пятизвездочного отеля был замечен бурый посетитель, постоялец, наверное, так. Мишка зашел, судя по всему, в поисках чего-то съестного и столкнулся лицом к лицу с сотрудником отеля. Благо, никто не пострадал. Судя по записям наблюдения, косолапый испугался не меньше, чем сотрудник отеля. Но сейчас вот всевозможные службы там, которым подведомственно вот это все охотугодие, вот это все предупреждают. Будьте внимательны и осторожны. Если вот, я знаю, среди вас много грибников, я сейчас не про Митю Ленского и Андрея Германовича, а вот кто подальше. Хотя и Московская область, говорят, где-то под Звенигородом уже сегодня видели медвежьи следы. А Звенигород это, ну так, чтобы от Москвы, ну сколько, минут, наверное, 30-40 по пустой дороге. В общем, если соберетесь в лес и услышите, что в кустах кто-то шебуршит, это не совет бывалого, это вот я считал во всяких этих книжках, лучше громко закричать, засвистеть, то есть издать какой-то, обозначить себя громким звуком. Потому как ну, не всякий медведь, нет у него стремления вас там побороть, порвать на куски и полакомиться свежей человечиной. Нет. Скорее всего, медведь уйдет. Ну, просто потому, что он не знает, кто там так громко шумит в кустах. Другое дело лоси. Потому как движимые инстинктом размножения, они, понятное дело, они не к вам, этот инстинкт будет нацелен, но движимые этим инстинктом, они, говорят, вообще не знают ни страха, ничего, поэтому будьте аккуратны.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
4: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
5: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время по посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
8: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
9: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент», «Ламинат», «Линолеум», «Керамическая плитка» и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президенты России и США провели телефонный разговор. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа Владимира Путина и Дональда Трампа была сконцентрирована вокруг вопросов украинского урегулирования. В ходе разговора российский президент представил американскому коллеге объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО и того, как российской стороне видится перспектива продвижения на поле боя. При этом, по словам Ушакова, Путин заявил Трампу, что у России нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. По итогам переговоров президенты условились оставаться на связи и созваниваться по мере необходимости, отметил Ушаков. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что положение России в мире и ее будущее зависит от итогов СВО. По его словам, задача нашей страны – завершить так, чтобы нацизма в Европе больше не было. Киевский режим сейчас занимается перезахоронением нацистских преступников. Это предательство памяти победителей в Великой Отечественной войне, отметил Лавров. Обращаясь к студентам и преподавателям МГИМО, глава МИД России подчеркнул, что и дипломатам, и журналистам необходимо разъяснять всему миру свою позицию и опровергать ложь. Жителям Приднестровья вручили первые российские паспорта. Церемонию в Тирасполе провел посол России в Молдавии Олег Озеров. Как напоминает РИА Новости, 15 мая президент Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России. В ходе церемонии Озеров отметил, что получено более 100 согласий. При этом более 60 тысяч жителей Приднестровья подали документы на получение российского гражданства или записались в очередь на его получение. Федеральная антимонопольная служба возбудила 51 дело в целях пресечения случаев необоснованного завышения цен на топливо. Об этом говорится в сообщении Кабинета министров по итогам совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак. Как уточнили в ФАС, дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства возбуждены в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Южнокорейский автопроизводитель Kia зарегистрировал 9 товарных знаков в России. Как следует из данных Роспатента, теперь компания под своим логотипом может заниматься в России рекламой автомобилей для продажи, организовывать выставки, оказывать услуги ресторанов и отелей, предоставлять оборудование для фильмов и спектаклей, а также продавать туристическую мебель, тепловые пушки, портативные косметички и канцелярские товары. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Это программа «Тема дня». Я Никита Кочергов. Ну и, естественно, наша миссия неизменна – сопроводить вас до дома интересными и полезными историями. Мы с вами привыкли, что сентябрь – это начало учебного года, а первый день месяца – это день знаний. Но 1 сентября в нашей с вами истории – это еще и день, когда в 1964 году в эфире советского телевидения впервые появилась детская программа, название которой стало нарицательным «Спокойной ночи, малыши». Да, более 60 лет назад на свет появилась программа, которую каждый из нас смотрел, но что касается моего поколения, и тем более старше, однозначно – Тогда невозможно было оторваться от телевизора. Замысел создания передачи принадлежит Валентине Федоровой, занимавшей тогда пост главного редактора редакции программ для детей и юношества Центрального телевидения СССР. Будучи в ГДР, она познакомилась с местным мультсериалом о песочном человечке. И, вернувшись в Советский Союз, Федорова решила адаптировать этот формат, создав для советских детей добрый вечерний, ну так скажем, ритуал перед сном. Творческая группа рассматривала несколько рабочих названий, среди которых были варианты «Вечерняя сказка», «Спокойной ночи», «Сказка на ночь», «В гостях у волшебного человечка Тик-Так». Ну а окончательное решение было принято непосредственно накануне премьерного показа. Формулировка «Спокойной ночи, малыши» оказалась настолько удачной, что за всю историю существования телепередачи ни разу не подвергалась изменению. Передача до сих пор живет и здравствует, но есть ведь в ней, на мой взгляд, самое главное. А это узнаем совсем скоро. Оставайтесь с нами. –

0: Реклама на 107 FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл. Сити Парк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
3: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
4: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
5: Ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.
6: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
7: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Пока вы стоите в пробках, займу ваше время. Интересные истории. Сегодня вспомнили программу «Спокойной ночи, малыши». В создании ее с самого начала активно участвовали известные детские авторы. Среди них и Александр Курлянский, и Эдуард Успенский, Андрей Усачев, Роман Сев, Павел Барто и другие писатели, поэты и сценаристы. И на раннем этапе техническая база не позволяла записывать выпуски. Их транслировали только в прямом эфире, причем формат был довольно простым. Это сменяющиеся картинки с закадровым текстом. И со временем наполнение передачи стало богаче. Появились кукольные спектакли и небольшие театральные постановки, в которых были задействованы артисты МХАТа и театра сатиры. Среди первых кукольных героев были Буратино и Заяц Степа, а также куклы Шустрик и Мямлик. Все эти персонажи были созданы в театре Сергея Образцова. Еще одной важной частью программы стали дети 4-6 лет, которым в гости приходили именитые актеры. Они-то и рассказывали сказки и делились добрыми советами. Ну а знакомые кукольные персонажи, которых знает не одно поколение, стали появляться позднее. В 1968 году в эфире дебютировал Филя. В 1070-м Степашка, в 71-м Хрюша, а в 82-м, аж 11 лет спустя, Каркуша. Время от времени в выпусках мелькал и кот Цап-Царапыч. И позже к команде присоединялись, конечно же, и другие герои. Голоса этим куклам подарили актеры московских театров. Первый ведущий, единственный на тот момент детской телепрограммы, была Нина Кондратова. Ну а в последующие годы список ведущих заметно расширился. В разное время передачу для нас с вами вели Валентина Леонтьева, тетя Валя, Владимир Ухин, дядь Володя, Светлана Жильцова, Татьяна Веденеева, тетя Таня, Ангелина Вовк, тетя Лина, Татьяна Судец, опять тетя Таня, Юрий Григорьев, дядя Юра, Юрий Николаев, тоже дядя Юра, Юлия Пустовойтова, Дмитрий Хаустов, Анна Михалкова, Оксана Федорова, Виктор Бычков и многие-многие другие. И каждое время приносило и приносит своих любимых теть и дядь, которые становятся для зрителей почти родными. Но самое главное, добрались, друзья. Это, конечно же, музыкальный символ программы. Песня «Спят усталые игрушки». Итак, в 1964 году, когда запускали детскую телепередачу «Спокойной ночи, малыши», создателям понадобилась добрая музыкальная заставка, которая стала бы вечерним ритуалом и сигналом, что день подошел к концу. Идея родилась у композитора Аркадия Островского. Музыку он сочинил очень быстро, ноты писались буквально на ходу, а поэтесса Зоя Петрова подобрала к мелодии простые, понятные ребенку образы. Игрушки, книжки, подушки, сказка. Получился идеальный музыкальный тандем. Нежные стихи легко легли на убаюкивающий неспешный мотив. Ну а первой песню записала Валентина Дворянинова. Ее голос звучал в первых еще черно-белых выпусках.

но самым известным исполнителем этой песни стал замечательный певец Олег Ануфриев. Кстати, тот самый, который мастерски спел почти за всех персонажей в мультфильме «Бременские музыканты». Да-да, в том самом старом. Олег Ануфриев, когда ему позвонил Островский и предложил исполнить песню, сначала сомневался, надо ли ему вообще ее исполнять. Простая мелодия, буквально несколько нот, но как ее прекрасно исполнили и музыканты, и Ануфриев.

В памяти большинства зрителей исполнение Онофриева неразрывно связано со знаменитой пластилиновой заставкой, снятой в 1981 году Александром Татарским, создавшим такие шедевры, как «Пластилиновая ворона» и «Падал прошлогодний снег». Вот говорят, именно по просьбе режиссера Александра Татарского Зоя Петрова переработала текст песни «Спят усталые игрушки», и вместо куплета про дрему появился новый, лучше сочетавшийся с визуальным рядом. В нем звучали яркие сказочные образы. В сказке можно покачаться на луне и по радуге промчаться на коне, со слоненком подружиться и поймать перо жар-птицы. Глазки закрывай, баю-бай. В 1980-е годы композицию некоторое время исполняла Валентина Толкунова. Ее звонкий голос, чистый, пронизанный материнской нежностью, очень органично вписывался в атмосферу детской колыбельной и сопровождал привычную пластилиновую заставку. При этом многим слушателям ближе оставалось исполнение Олега Онофриева. В нем ощущалось больше эмоциональной выразительности. Со временем подход к заставке менялся. С 1986 года «Спят усталые игрушки» стали чередовать с другой колыбельной «Спи, моя радость, усни» в исполнении Елены Камбуровой. А с 1992 по 1997 год эту песню полностью заменили и на другие композиции. Но в 1997 году по просьбам зрителей «Спят усталые игрушки» вернули в программу. Ну, кстати, в нашем случае песня может звучать и так –

Вот такая история музыкального шедевра. А ведь эта песня действительно для нас такой и является. Ну что, уставшие за день? Завтра уже середина недели. Берегите силы, отдохните как следует. Всем вам приятного вечера и до встречи в эфире в 18:04. Счастливо, пока!

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

больше в людях.

0: Наша реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
8: Сентябрь – это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом «Радио» скидка 10% до 4 октября. 18+.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Куда срочно перенести рабочие чаты?
15: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
16: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
17: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
18: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
19: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Плати частями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Плати частями.ру». ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
1: Наши новости.
20: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили предварительные итоги уборки сельскохозяйственных культур в регионе. Площадь к уборке составляет 1 миллион 430 тысяч гектаров. На сегодняшний день убран 81%. Намолочено 4 миллиона 900 тысяч тонн зерна. По предварительным итогам, из обследованных партий 62% составляет продовольственное зерно, а 38% – фуражное. Сельхозпроизводители приступили к уборке кукурузы, на зерно, проса и гречихи. Началась уборка и технических культур. Параллельно правильно уже формируется урожай будущего года. Для проведения сезонных полевых работ сельхозтоваропроизводители области в целом обеспечены необходимой техникой. Созданы запасы дизельного топлива и бензина. Губернатор поблагодарил аграриев и отметил, что уборочная кампания проходит успешно. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили реализацию программы «Здоровое долголетие». В регионе планируют создать центры медицины здорового долголетия. Они появятся в воронежских городских поликлиниках номер 3, 4 и 10. Здесь можно будет пройти расширенное обследование, получить оценку мышечной силы, баланса, сосудистого и биологического возраста, когнитивного здоровья. По результатам выдадут паспорт здоровья и персональные рекомендации относительно питания, физической активности, управления стрессом. «Для нас важно, чтобы воронежцы жили не только долго, но и полноценно, активно, увлеченно», отметил Александр Гусев. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева глава администрации Острогожского района Сергей Хорошилов доложил о развитии инженерной инфраструктуры муниципалитета. Благодаря взаимодействию района с областным правительством удалось реализовать три крупных проекта в сфере ЖКХ – реконструкцию водоподъемной станции номер 4 в Острогожске и центральной городской котельной, а также строительство третьей очереди полигона ТБО. Губернатор призвал руководителей других районов использовать этот опыт при решении проблем с полигонами ТКО и модернизации коммунальной инфраструктуры. «Мы можем, конечно, проектировать какие-то супердорогие объекты, которые требуют десятки миллиардов рублей, но есть другие подходы. Можно заниматься не новым строительством, а реконструкцией», отметил Александр Гусев. Продажи топлива в регионе в сентябре превысили прошлогодние объемы, сообщили в пресс-службе областного правительства. Практически все горючее поступает в регион с российских и белорусских НПЗ. Такие данные отражены в ежедневном мониторинге обеспеченности населения горюче-смазочными материалами. Почти все поставщики сохраняют принятые ранее ограничения на отпуск топлива в один бак. В городе 30-40 литров бензина, на трассе 50 литров. Дизельное топливо большинство АЗС продают без ограничений. В тару потребителей бензин федеральные поставщики по-прежнему не отпускают, тогда как у ряда региональных сетей такого запрета нет. В завершении выпуска министр дорожной деятельности Максим Оськин указом президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Губернатор Александр Гусев, поздравляя с высокой госнаградой Максима Оськина, отметил, что за годы работы министра в дорожном хозяйстве произошли системные позитивные изменения, которые заметны всем жителям области. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 19 градусов, ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
6: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
7: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
8: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
9: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6. Телефон 222-90-99.
11: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
14: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели 5-й с начала года телефонный разговор. Он также стал 15-м со старта нового президентского срока американского лидера. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, беседа длилась ровно час и была конструктивной и откровенной. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования. По словам Ушакова,

0: Пескова, главы государства обменялись мнениями по итогам поездок американских эмиссаров Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Также в беседе с Трампом Путин указал на то, что спекуляции о российской угрозе служат Европе лишь прикрытием для наращивания поддержки Киева и увеличения своих военных расходов. Как отмечает сайт nsn.fm, предыдущий разговор президентов России и США состоялся 4 июля. Премьер-министр Венгрии прокомментировал высылку российских дипломатов из Будапешта. Как заявил Петр Мадьяр, этот шаг направлен на защиту суверенитета. Ранее в венгерском МИД сообщили о высылке 10 российских дипломатов. При этом в ведомстве уточнили, что этот шаг не означает разрыв дипломатических отношений с Россией. В российском МИД заявили, что на высылку дипломатов в Венгрии будет дан соответствующий ответ. Спасатели эвакуировали тела 12 альпинистов, погибших при исходе лавины в горах Кабардино-Балкарии. Как сообщили в региональном главке МЧС, в лагере альпинистов Безинги они переданы следственно-оперативной группе. Судьба 5 альпинистов остается неизвестной. В минувшее воскресенье лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Безингийском ущелье. По последним данным, погибли 12 человек, 6 пострадали. Сейчас поисково-спасательные работы приостановлены из-за плохой погоды. Экипаж и пассажиры судна «Профессор Молчанов» эвакуированы со Шпицбергена. Вся группа из 69 человек прибыла в Мурманск. Россиянам оказана вся необходимая помощь и поддержка. 2 сентября научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. В российском посольстве в Норвегии заявили, что адвокаты будут обжаловать это решение норвежского суда. В администрации престижного турецкого отеля отрицают случаи отравления гостей. Ранее некоторые телеграм-каналы написали о том, что якобы в гостинице «Nova Life» в турецкой Алании произошло массовое отравление россиян. Как сообщили РИА Новости, в администрации этого пятизвездочного отеля данные сообщения не соответствуют действительности. Гости отдыхают как обычно. Между тем, местные муниципальные власти начали проверку данных сообщений. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята, и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Давно у нас не было нашего импровизированного гаражика. Тем более, что автомобиль потихонечку из средства передвижения превращается в предмет роскоши, и, возможно, не так остро стоит вопрос приобретения нового автомобиля, как вопрос сохранения ресурса уже имеющегося. И о том, как это сделать лучше, как, на какие моменты стоит обратить внимание, мы поговорим с сегодняшними гостями. Буквально через пару минут я вам их представлю.
2: Реклама на 107 FM. Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и, как и обещал, сегодня у нас импровизированный гаражик, но сначала немножечко полезной информации. Партнер программы о компании «Фильтр Москва». Техобслуживание автомобилей любых марок быстро, качественно, недорого. Звоните 235-4-1, код 495, СТО «Фильтр» работает круглосуточно. И сегодня у нас в гостях Андрей Кунле, заместитель генерального директора компании «Фильтр Москва» и Илья Буров, руководитель отдела маркетинга компании «Фильтр Москва». Здравствуйте, мужчины.
2: Вечер добрый.
1: Ну вот, шикарно, вы все у меня в микрофонах, там, где мы и предполагали. Мы с вами сегодня предлагаю обсудить такую тему. Тему злободневную, поскольку последние пару месяцев топливный кризис, вот это вот все с ним связанное, и появление на автозаправках топлива формата Евро-2, которое, я так понимаю, не самым лучшим образом сказывается на эксплуатационных качествах автомобиля. Как сохранить, продлить и вообще, может быть, законсервировать автомобиль, пока Евро-5 не вернется? Что посоветуете, эксперты?
2: Да, здравствуйте еще раз. Ну, кстати говоря, кто из нас знал еще 3 месяца назад о том, что, оказывается, мы заправляемся вообще топливом Евро-5? Да, вообще никто не знал практически таких параметров.
1: Каким-то бензином мы
2: заправлялись. Ну да, мы просто заправлялись, да. Как бы, да. Вот, а теперь столько разных в связи с этими топливными историями появилось вводных, что такое чувство, что люди уже не хотят ни в чем разбираться, а хотят просто знать, вы пальцем покажите, что опасно, что нет. Mm-hmm. Потому что появляется в людях такой иррациональный страх, да, когда действительно некоторые, и, кстати, в определенных случаях это бывает оправдано, может, вообще машину на прикол поставить, вот как вот подснежники.
1: Ну, есть, вот я с мотоциклом так поступил. Ну, я вот не рискую, я его поставил, и он у меня стоит. Пока все не нормализуется. Я не знаю, что делать.
2: Ну, кстати сказать, я бы для затравочки обсудил тему октанового числа. Даже еще была история, и сейчас продолжается, что где-то есть 95-й бензин, 92-й. Вообще качество топлива не связанное с его частотой, а это именно и есть Евро-2 и Евро-5, а связанное с его октановым числом, о чем говорили тоже чуть ранее. Uh-huh. Вот. И вообще-то сказать, это первый год в истории нашего обслуживания, когда у нас появились обращения где-то с претензией, с разъяснениями или с просьбами о помощи, которые случаются в результате того, что от детонации двигателя, который работает на низкооктановом бензине, происходит его разрушение. У нас раньше не было таких историй, и сейчас их стало несколько. И по мотивам того нашего опыта я бы, наверное, дал бы несколько рекомендаций сначала вот самых острых и злободневных.
1: Ну, все вот, я думаю, сейчас как-то навострили уши.
2: Да, чтобы было понимание вот из того, что первично и быстро может разрушить автомобиль, это использование топлива низкого октанового числа, то есть вы заправились на заправке, например, не было 95-го, вы заправились 92-м бензином, а по факту оказалось, что он 80-й и ниже. Угу. Но это полбеды, да, то есть поры, если вы не едете по трассе или не эксплуатируете автомобиль в высоко нагруженном режиме. Разрушение от некачественного бензина, чтобы было понимание, происходит тогда, когда автомобиль используется на оборотах и мощности выше 2/3. Это особенно неприятная история. Вот, и как это, все узнали также новое слово, которое называется детонация при работе топлива, но никто не знает, как она звучит.
1: Да? Ну, как-нибудь, наверное, неприятно.
2: Ну да, кажется, что должен из-под капота доноситься какой-то...
1: Что-то адское.
2: Да, какой-то адский звук, хотя на самом деле детонация, которая раздается, она не так страшно звучит, какие последствия каким последствиям приводит. Я бы посоветовал, загуглить этот звук, чтобы в случае, если такая история происходит, можно было подсветить себя, обратить на это внимание, потому что не такой криминальный это звук, а повреждения бывают достаточно сильные.
1: Сколько, можем там, не знаю, сейчас про конкретику, сколько можно ехать на двигателе, в котором начался процесс детонации? Как долго его можно эксплуатировать? До следующей заправки, следующие 100 километров, немедленно выйти, заглушить автомобиль. Что делать?
2: Ну, на самом деле, здравый подход. Если речь идет о движении по трассе, да, то в очень щадящем режиме доехать до заправки, где заведомо хорошее топливо, и можно там смешать, ну, конечно, если полный бак, бывают определенные сложности. Вот это, в таких случаях возможно однократно залить вот эти вот самые присадки, которые повышают октановые...
1: Октан-корректоры,
2: да. Но не пользовать это всегда и за правду, но рекомендация первая, если вы эту историю услышали, то перейти в щадящий режим для двигателя, не крутить его на оборотах сопоставимых там 2/3 с его максимальной частоты и мощности.
1: А вот свечи как себя ведут при таком топливе? Вот, допустим, Евро-2. Условно, чем оно отличается от Евро-5? Я так понимаю, там просто всяких серы и других примесей в разы больше, чем в Евро-5?
3: Да, действительно больше серы, но я добавлю на предыдущий вопрос. Вот вы заправились неправильным топливом, вы это каким-то образом почувствовали, после этого заправились, как Андрей правильно говорит, топливом, в котором вы уверены, и после этого лучше приехать на диагностику к профессионалам, специалистам, например, к нам в СТО «Фильтр», записаться просто 235-1111, код Москвы 495. Диагностика совершенно бесплатная, ни к чему не обязывает, поэтому 235-1111, код Москвы 495. И теперь отвечаю на вопрос уже про свечи. Это отдельная история. Поскольку Евро-2 это не, на самом деле не так давно нами забыто, с 2015 года пошло топливо Евро-5, ну, и не сразу оно вошло.
1: 11 лет так-то прошло.
3: 11 лет. Ну, кто сел за руль 10 лет назад, для них это не существовало. Но для многих наших радиослушателей...
1: Кто-то еще и 76-й помнит.
3: Кто-то помнит и 76-й. Да, я по детству помню 76-й на запах. Мне нравился. Сейчас же, да, ну, многие все-таки все равно помнят, когда мы еще там проверяли зазоры в свечах, щупами, с соседями, меняли свечи почаще. По сути, мы немножко возвращаемся назад в эту историю, то есть нужно чаще проводить диагностику. Но экстраполируя на 26-й год, когда есть сервисы, в которых делают бесплатные диагностики, когда можно довериться профессионалам, не покупать эти щупы, не искать в интернете, какой должен быть зазор, какого они должны быть цвета. Они действительно меняют цвет, если все плохо. Не смотреть на их там разрушение, потому что если от детонации свечка разрушилась, то можно развалить весь двигатель просто вдрызг.
2: Ну, давайте, да, все-таки немножечко разделим, да, вот Евро-2, Евро-5 и октановые числа — это две совершенно разные проблемы с совершенно разными последствиями. Если упустить историю с детонацией, можно получить перегрев свечей, и свеча может разрушиться, осыпаться в двигатель и поршни, и попасть между поршнем, цилиндром, и это все дело превратит в Сталинград блок двигателя, то есть самое его сердце. Или может прогореть поршень. Эти случаи там реально происходят у нас, вот только в пуле наших клиентов, которые у нас обслужились, поехали где-то по трассе, заправились, их достаточное количество. В смысле, недостаточное количество, их появилось какое-то количество первый год, при том, что раньше таких обращений не было. И это связано именно с топливом несоответствующего октанового числа,
1: которое ты заправил. То есть люди заезжают на заправку, иными словами, видят 95 нет, льют 92-й и думают, что ну плюс-минус 3 каких-то единицы, где 95, там и 92, ничего страшного.
2: Скорее это не так происходит. Люди приезжают, заправляются, неважно, 95-м или 92-м, как это написано на ценнике, а фактический бензин, он 76-й, 72-й, 80-й.
1: Он даже в этом не 92-й.
2: История. Да, он даже не... Речь не идет о том, что ты меняешь 95 на 92. Я не про это говорю, а именно о низком
1: качестве топлива.
2: О том,
1: что нам продают
2: да,
1: на заправках.
2: Да, о том, что нет соответствия октанового числа тому топливу. Я не говорю, что это массовая повальная проблема, но я просто говорю о том, что последнее время она появилась и стала проявляться. заниматься. Потому что вот этот вот спор, который был и там много где, и в средствах массовой информации, да, там, а можно ли залить второй, если там написан только пятый, это все средние проблемные темы, это имеет значение в большей степени, если, ну, если мы не говорим про постоянное использование, а разово там бак залил второго. Ну, ничего страшного, если ты не гонщик, и ты не откручиваешь свой мотор там на все обороты, которые можно. Вот, а вот именно то, что качество топлива не соответствует заявленному, вот это я увидел, это всегда было, но в этом году мы увидели именно бэкграунд от людей. И вы разбираешь, ну не мы там разбираем где-то двигатель, проводим экспертизу, а может быть это неисправные свечи были виноваты, которые мы, например, установили, да, и независимые эксперты говорят, тестирование качества бензина на предмет его соответствия октановому числу, как правило, да, вот это является основной проблемой.
1: Друзья мои, давайте прервемся на пару минут и продолжим.
0: Наше радио.

0: поможет.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: И сегодня в нашем импровизированном гаражике гости Андрей Кунле, замдиректора компании «Фильтр Москва», Илья Буров, руководитель отдела маркетинга компании «Фильтр Москва». Говорим мы про то, как содержать, обслуживать автомобиль в текущей ситуации. Закончили мы на том, что на таком страшном явлении, как детонация и несоответствие октанового числа заявленному и получаемому. Как можем резюмировать предыдущий наш выход?
3: Резюмировать можем так, то, что нужно чаще проводить регламентное обслуживание в случае, если заподозрили детонацию, проверяться у нас в СТО-фильтр. И при необходимости можно еще сделать промывку топливной системы под давлением аппаратно, а не просто налив флакончик в бак и посчитав, что все будет прекрасно. Сделать это очень просто. Записаться по номеру 235-1111, код Москвы 495. Еще раз скажу, 235-1111, код Москвы 495. Диагностика бесплатна.
2: Ну и давайте все-таки про серу. Я вот все пытаюсь про разницу. Евро 2, евро 5. Что это, кроме цифр, в чем коренное или, может быть, некоренное отличие одного топлива от другого? Чем оно отличается и чем нас пугают, вот, говоря, что евро 2 не способствует долгожительству наших автомобилей?
4: Ну да, в общем-то, если вопрос с детонацией проявляется сразу, можно с одного бака убить двигатель, то вопрос, связанный с применением топлива более низкого стандарта, это все-таки тема более долгоиграющая. Она не приводит к выходу из строя мотора здесь и сейчас. Это проблема, которая нарастает, скажем так, на пробеге, там, не знаю, 10-20 тысяч километров.
2: Накапливаемый эффект.
4: Да, такая, накапливаемая. С чем она связана, да? Мы же раньше тоже слово вот это вот «сера», ее содержание знали там из большинства людей из курса химии, и то забыли еще до конца школы. Угу. А на самом деле, если, ну, говорить...
2: Серная кислота состоит, собственно, из серы.
4: Да, производная серы, а ее содержание исторически в нефтяных смесях или в нефти, которая добывается в России, она значительно выше, чем добываемая в других странах. И многие слышали бренд нефть
2: и
4: Urals, да, для всех людей это тоже как такое впечатление, как будто бы там это слева добывается, а это справа. А на самом
2: Из разных
4: деле,
2: кранов разливают.
4: Ну да, а на самом деле нефть, которая добывается в большей части нашей страны, она имеет значительно выше концентрацию серы изначально, и чтобы привести бензин к достаточному качеству, сейчас поговорим поподробнее к этому Евро-5, производится дополнительная значительная очистка. А теперь вопрос, а чем плоха сера, да? Простите. На самом деле, действительно, под воздействием разных процессов при сгорании топлива, вот эта вот сера при нагреве, которая содержится в топливе, образует достаточно серьезные соединения, которые влияют и разъедают двигатель. Это сернисто-водородная кислота. Серная кислота, да, это не как в курсе химии, когда там все растворилось и ужас, но даже ее небольшие концентрации оказывают долгосрочное воздействие на...
2: Каверны, эрозии и прочее, и прочее, и прочее.
4: Да-да, если там какой-то простой наглядный пример, конечно, он там химики меня осудит, да, все ржавеет и разъедает изнутри двигателя, что снаружи не видно, значительно быстрее. Почему, например, раньше мы ездили на этом Евро-2 с этим содержанием серы, которое в 10 раз, по-моему, отличается у Евро-2 и Евро-5, и нас это не беспокоило? Да потому что мощностные характеристики двигателя были совершенно другие, зазоры были другие. То есть, если тоже такой очень аллегоричный пример, если раньше там между поршнем и там цилиндром двигателя можно было засунуть палец, то сейчас только ноготь, да, там, ну, хотя это...
2: Допуски стали жестче, подгонка деталей стала тщательнее.
4: Да, это связано и с теплообменом, энергоэффективностью и всеми этими прочими вещами. Поэтому, если, условно говоря, раньше от того, что у тебя был здоровущий зазор и кислота чуть-чуть подразъела, он стал немного больше. А с нынешними допусками он стал больше в разы. Поэтому, как это сказать, не резюмируя это, а просто говоря о том, насколько здесь что страшно, здесь история долгосрочная, она в процессе там 10-20 тысяч километров, и бороться с ней можно следующим образом.
2: А вот как бороться, Андрей, давайте я вас сейчас прервусь, нам надо уйти на рекламу, а вот как бороться, расскажете буквально через пару минут.
1: Наша реклама.
0: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
5: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
12: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
11: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
13: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00.
14: Категория 16+. Я

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
3: Да.
4: Да, ну что за глупые. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
2: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
5: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
6: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
7: Наше радио.

0: наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И напомню, сегодня у нас в гостях Андрей Кундле, заместитель директора компании «Фильтр Москва», и Илья Буров, руководитель отдела маркетинга компании «Фильтр Москва». Ну что, вам слово.
2: Да, мы остановились как раз на том, что про серу, да,
1: разговор. Про серу, да, как минимизировать ее, вот это вот пагубное воздействие на автомобиль, есть ли реальные рабочие методы?
2: На самом деле, самый реальный рабочий метод – это профилактика. То есть, ну, я думаю, что многие, кто интересуется автомобильной тематикой, знают, что любое практически масло живет там 5000 километров до того, как начинают вырабатываться присадки. Mm-hmm. И как раз кислоты спасают нас от серы. Я, поскольку не химик, не ядерщик, да, и не технарь, то буду говорить простыми словами. Соответственно, чтобы продлить жизнь двигателю, нужно отключиться от того, что нам говорят заводы-изготовители, регламент, и сократить межсервисный пробег. Обычно в книжках межсервисных пишется, что если тяжелые условия эксплуатации, то сократите. Вот тяжелые условия эксплуатации настали, пора сокращать. И, соответственно, менять на масло. Чем более качественное масло, чем более мы уверены в его натуральности, настоящности, да, там, мы не купили его там с маркетплейса у непонятного продавца за какую-то радостную, веселую сумму, а потом оказалось, что это какая-то отработка перегнанная с, дай бог, там, добавленной какой-нибудь присадкой элементарной, и в итоге оно очень быстро израсходовалось. Вот, поэтому нужно менять масло чаще, нужно менять его на качественное масло, и за всем этим очень удобно и комфортно можно приезжать в СТО-фильтр, поскольку мы даем гарантию на свои работы, то мы, соответственно, уверены в том масле, которое заливаем. Сделать это легко, записаться по номеру телефона 235-1111, код Москвы 495. Еще раз напомню, кто не успел записать, 235-1111.
1: Ну и вот, я не знаю, Андрей, Илья, вопрос кому? Вот межсервисный интервал, рекомендуемый производителем, это, как правило, 10 тысяч. Да? Вот что какие цифровые значения мы подразумеваем под этими тяжелыми условиями? Это сколько в километрах или мотор-часах? В чем это лучше измерять? Потому что одно дело проехать 5000 по трассе, допустим, от Москвы до куда-нибудь, да? Или простоять 2 месяца в московских пробках. Вот в чем измерять и сколько это?
3: Ну да, вопрос хороший, часто поднимается. Если мне память не изменяет, то порядка там 450 мотор-часов составляет аналог пробега 10 тысяч километров. Боюсь ошибиться, да, то есть если вы стоите в пробках сутками, да, и вот что такое 450 часов? Это 20 суток.
1: Рабочий месяц, вот так вот.
3: Да, если вы ездите большие расстояния, то проехать 10 тысяч километров, как бы, это, ну, совершенно вещи, ну, там, между собой, казалось бы, ну, несопоставимые. Поэтому, когда мы говорим про, если говорить про регламент производителя, он говорит, условно, там, 10, кто-то 15 тысяч километров межсервисный интервал, да, или год, если пробеги маленькие, да. Но, mm-hmm. действительно, там практически ничего не говорится вот про эти самые мотор-часы. Но на самом деле, как бы, на автомобилях, например, гибридных, электрических, есть где-то показатели, где эти мотор-часы можно просто увидеть, да? Вот, соответственно, ориентироваться на них. Если говорить, насколько часто, например, ну, в регламенте, который мы рекомендовали и в до евро вторые времена, это было для автомобилей нагруженных, то есть дизельных автомобилей или бензиновых автомобилей с турбированным двигателем, да, мы рекомендовали пробеги там 7-8 тысяч километров. Это оптимальная история, за время которого, там, например, в эксплуатации в Москве, такой ориентир, там, в больших городах Питер, там, Новосибирск, когда имеет смысл автомобиль обслуживать, когда присадки еще не сработались окончательно, да, вот это было в те времена. Сейчас, с тем, что вот немного поправлю Илью, как бы сера, как бы, является производной серной кислоты, ну, чтобы было там немножечко понимания химии, в маслах всегда были присадки, потому что и в Евро-5 есть содержание серы, которые компенсировали это щелочью, нейтрализовали. Чем больше кислоты образуется, тем надо быстрее щелочь ее нейтрализовать, так как никто не делает корректировку этого и самого щелочного числа под Евро-2 сейчас, да, нет такой задачи, и никто ее не ставит, то, ну, наверное, оптимальным пробегом с переходом на низкого, более качества топлива это, там, не знаю, ну, 5000 километров, да, пока эта чехарда не закончится.
1: Или два раза в год, если, ну, я так понимаю, ну...
2: Если пробеги маленькие.
1: Если маленькие, ну, грубо говоря, умножаем или делим, я уж не силен в математике, все на два, и в принципе, можно попытаться как-то избежать или минимизировать негативные последствия.
2: Да, вот самое главное, не ездить там больше 8 и не думать, что меня пронесет вот этот русский авось, ничего страшного, я там машину через год продам, и не важно, что я поезжу на Гуталине, это будут проблемы другого собственника. Со снижением качества топлива это будут проблемы именно нынешнего владельца, и мячик передать другому, возможно, не удастся.
3: Ну да, и, кстати, сказать, что ну, сейчас следствием кризиса бензинового, ведь проблема же с нефтью и нефтепереработкой, из нее же делаются и базовые масла, и следствием с небольшой отсрочкой мы получим некое нестабильное качество масел, производимых на нашем рынке.
1: Ох, я боюсь, что, Андрей, мы уже сегодня не успеем про масло нестабильное. Спасибо большое за то, что нашли время к нам сегодня приехать. Напомню, ребят, СТО-фильтр работает круглосуточно, 2354 единицы, код города 495. Приезжайте, обслуживайте своих железных коней, пусть живут долго и счастливо. А мы на сегодня прощаемся, традиционно всех обнимаю, некоторых даже целую. Услышимся завтра. Пока-пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
5: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
6: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
7: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
8: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифразелье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл, Ситипарк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифразелье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
9: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
10: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
11: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099.
10: Ограничение 0+.
11: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
10: Ограничение 16+.
12: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

первый, тот на старте споткнулся, разбиваются мысли, а черные скалы и теряется смысл. Каждый год все сначала.

0: наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили предварительные итоги уборки сельскохозяйственных культур в регионе. Площадь уборки составляет 1 миллион 430 тысяч гектаров. На сегодняшний день убран 81%, намолочено 4 миллиона 900 тысяч тонн зерна. По предварительным итогам из обследованных партий 62% составляет продовольственное зерно, а 38% фуражное. Сельхозпроизводители приступили к уборке кукурузы на зерно, проса и гречихи. Началась уборка и техническая культур. Параллельно уже формируется урожай будущего года. Для проведения сезонных полевых работ сельхозтоваропроизводители области в целом обеспечены необходимой техникой. Созданы запасы дизельного топлива и бензина. Губернатор поблагодарил аграриев и отметил, что уборочная кампания проходит успешно.

0: Успешно. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили реализацию программы «Здоровое долголетие». В регионе планируют создать центры медицины здорового долголетия. Они появятся в воронежских городских поликлиниках номер 3, 4 и 10. Здесь можно будет пройти расширенное обследование, получить оценку мышечной силы, баланса сосудистого и биологического возраста, когнитивного здоровья. По результатам выдадут паспорт здоровья и персональные рекомендации относительно питания, физической активности и управления стрессом. Для нас важно, чтобы воронежцы жили не только долго, но и полноценно. Активно, увлеченно, отметил Александр Гусев. Продажи топлива в регионе в сентябре превысили прошлогодние объемы, сообщили в пресс-службе областного правительства. Практически все горючее поступает в регион с российских и белорусских НПЗ. Такие данные отражены в ежедневном мониторинге обеспеченности населения горюче-смазочными материалами. Почти все поставщики сохраняют принятые ранее ограничения на отпуск топлива в один бак в городе 30-40 литров бензина, на трассе 50 литров. Дизельное топливо большинство сетей АЗС продают без ограничений. В тару потребителей бензин федеральные поставщики по-прежнему не отпускают, тогда как у ряда региональных сетей такого запрета нет. В Воронеже планируют установить декоративную фасадную подсветку на 6 объектах в центре города. Улица Театральная 23-30, Фридриха Энгельса 9-11-16 и Чайковского 4 для формирования привлекательного облика туристического центра. На эти цели выделено до 15 миллионов рублей. Подсветка в теплых цветах подчеркивает архитектурные элементы фасадов, оконное обрамление и вертикальные детали. Работу нужно выполнить до 15 ноября. Министр образования Наталья Сологубова проведет прямой эфир 10 сентября в 14 часов в пабликах областного правительства. Она ответит на вопросы о работе системы образования, поддержке педагогов, новых возможностях для школьников и реализации образовательных проектов. Вопросы можно оставлять в комментариях под постом во ВКонтакте и Одноклассниках. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агреэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужево 6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужево 6. Телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: наша реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили предварительные итоги уборки сельскохозяйственных культур в регионе. Площадь к уборке составляет 1 миллион 430 тысяч гектаров. На сегодняшний день убран 81%, намолочено 4 миллиона 900 тысяч тонн зерна. По предварительным итогам из обследованных партий 62% составляет продовольственное зерно, а 38% – фуражное. Сельхозпроизводители приступили к уборке кукурузы на зерно, проса и гречихи. Началась уборка и техническая культур. Параллельно уже формируется урожай будущего года. Для проведения сезонных полевых работ сельхозтоваропроизводители области в целом обеспечены необходимой техникой. Созданы запасы дизельного топлива и бензина. Губернатор поблагодарил аграриев и отметил, что уборочная кампания проходит успешно. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили реализацию программы «Здоровое долголетие». В регионе планируют создать центры медицины здорового долголетия. Они появятся в воронежских городских поликлиниках номер 3, 4 и 10. Здесь можно будет пройти расширенное обследование, получить оценку мышечной силы, баланса сосудистого и биологического возраста, когнитивного здоровья. По результатам выдадут паспорт здоровья и персональные рекомендации относительно питания, физической активности и управления стрессом. Для нас важно, чтобы воронежцы жили не только долго, но и полноценно. Активно, увлеченно, отметил Александр Гусев. Продажи топлива в регионе в сентябре превысили прошлогодние объемы, сообщили в пресс-службе областного правительства. Практически все горючее поступает в регион с российских и белорусских НПЗ. Такие данные отражены в ежедневном мониторинге обеспеченности населения горюче-смазочными материалами. Почти все поставщики сохраняют принятые ранее ограничения на отпуск топлива в один бак в городе 30-40 литров бензина, на трассе 50 литров. Дизельное топливо большинство сетей АЗС продают без ограничений. В тару потребителей бензин федеральные поставщики по-прежнему не отпускают, тогда как у ряда региональных сетей такого запрета нет. В Воронеже планируют установить декоративную фасадную подсветку на 6 объектах в центре города. Улица Театральная 23-30, Фридриха Энгельса 9-11-16 и Чайковского 4 для формирования привлекательного облика туристического центра. На эти цели выделено до 15 миллионов рублей. Подсветка в теплых цветах подчеркивает архитектурные элементы фасадов, оконное обрамление и вертикальные детали. Работы нужно выполнить до 15 ноября. Министр образования Наталья Сологубова проведет прямой эфир 10 сентября в 14 часов в пабликах областного правительства. Она ответит на вопросы о работе системы образования, поддержке педагогов, новых возможностях для школьников и реализации образовательных проектов. Вопросы можно оставлять в комментариях под постом во ВКонтакте и Одноклассниках. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
5: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
8: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
9: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
10: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099.
11: Ограничение 0+.
12: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
11: Ограничение 16+.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
2: Так звучит «Наше».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России примет предложение о трехсторонней встрече с президентом США и главой Китая на полях саммита АТЭС. Уверенность в этом выразил глава российского МИД. В программе «Большая игра» на Первом канале Сергей Лавров отметил, что дискуссии о возможностях встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина не просто отражают американские, китайские и российские пожелания. Они являются политическим опытом. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что не исключает трехсторонней встречи на саммите АТЭС, который пройдет в китайском Шэньчжэне с 18 по 19 ноября. Торговые центры согласились размещать у себя склады маркетплейсов. Об этом НСН заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров. По его словам, уже более 10 торговых центров размещают у себя на территориях мини-склады, так как это выбор между пустующими помещениями и сдачей их в аренду. Собеседник НСН также отметил, что торговые центры также являются объектами повышенной опасности и подвергались атакам. «Мы несем одинаковые риски и сталкиваемся с одними и теми же угрозами», сказал глава Союза торговых центров. Названы стоп-слова, которые используют мошенники. Чаще всего в телефонном разговоре с незнакомцами можно услышать слова ВСУ, ФСБ и МВД. Они также утверждают, что деньги в опасности и грозят уголовной ответственностью. Подозрительными являются фразы «безопасный счет», «код из СМС», «данные карты», «финансирование терроризма», «необходимо перевести или передать деньги». Специалисты подчеркивают, что при подозрении на разговор с мошенником лучше вообще ничего не говорить, а просто прекратить общение.

0: 30 новых островов появилось на севере России за последние годы. Это происходит из-за глобального потепления, в результате которого их поверхность остается без ледников. Самый большой из таковых – остров на земле Франца Иосифа, площадью около 200 квадратных километров. Специалисты говорят, что их появление расширяет территорию и границы экономической зоны России, а также открывает доступ к возможным залежам газа и нефти. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян заявила, что победила рак. Сначала в своем канале в «Максе» она опубликовала видеообращение, в котором сообщила, что 8 сентября станут известны результаты долгого лечения. В следующем сообщении она рассказала, что все в порядке. О тяжелой болезни Симоньян сообщила в сентябре 2025 года, однако не уточнила диагноз. Позже она раскрыла, что проходит лечение от рака. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметеос, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 19 градусов, ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Владимир Путин обозначил Дональду Трампу шаги, которые США могли бы сделать для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, в ходе телефонного разговора Путин рассказал Трампу о российском видении продвижения на поле боя и достижении целей специальной военной операции. При этом Трамп заявил, что заинтересован в прорыве в украинском урегулировании во время своего президентства. Беседа длилась ровно час и была конструктивной и откровенной. Главы двух стран условились оставаться на связи и оперативно созваниваться по мере необходимости, сказал Ушаков. Частица мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского отправлена в зону СВО. Как сообщили в Синодальном отделе по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата, ковчег с частицей мощей находится в пути на линию боевого соприкосновения. В РПЦ подчеркнули, что святой полководец отправляется туда, где сегодня решается судьба Отечества, чтобы невидимо встать в один боевой строй с нашими защитниками. Генеральная Ассамблея ООН завершила свою 80-ю сессию. За это время она провела 116 пленарных заседаний и приняла 317 резолюций. Как передает агентство ТАСС, председатель Генассамблеи Анна-Лена Бербок сложила свои полномочия на этой должности. Они перейдут к главе МИД Бангладеш Хали Лору Рахману. Первым центральным событием 81-й сессии Генассамблеи станут общеполитические прения, которые пройдут в конце сентября. Российскую делегацию на них возглавит глава МИД Сергей Лавров. В России замедлился рост розничных цен на молоко, а сливочное масло в первом полугодии подешевело на 6%. Об этом сообщила директор Молочного союза России Людмила Маницкая. Она пояснила, что цена питьевого молока с начала года выросла всего на 4% к аналогичному периоду прошлого года. Эта динамика обусловлена снижением закупочных цен на сырое молоко, пояснила эксперт. Вместе с тем она признала, что за последние 5 лет цена за литр молока в магазинах выросла в среднем почти на 60%, а сливочное масло подорожало на 80%. Госдепартамент США напомнил американцам, что в путешествие по миру не нужно брать с собой наркотики. Не путешествуйте за границу с каннабисом или продуктами, полученными из них.

0: всего», – написала консульская служба Госдепа в соцсетях. Согражданам напомнили о том, что американцы за рубежом подчиняются местным законам, а во многих странах за хранение каннабиса предусмотрены суровые уголовные наказания. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

на рассвете, когда меня вынесут. Без купюр в простынях, кто подхватит мою эстафету, кто вывезет, кто останется вместо меня.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какую народную песню переосмыслила группа «Раванна», и поговорим о важном событии в музыкальной индустрии. Группа «Раванна» выпустила новый сингл «Черный ворон». Это современное прочтение одной из самых известных народных песен. Музыканты сохранили узнаваемую основу композиции, но сделали новую аранжировку в своем стиле. Почему выбор пал именно на песню «Черный ворон», рассказывает лидер команды Никита Черников.
2: Меня всегда очень трогала своей глубиной история павшего бойца, ведущего свой последний диалог с вороном. А «Женитьба на смерти» в конце песни — это яркий и пугающий финал в лучших традициях тяжелой музыки. Поэтому мы посчитали, что подобная композиция сегодня просто обязана звучать тяжело, вязко и современно.

0: Музыканты планируют снять на песню клип, однако дата премьеры видео пока неизвестна. Ну а пока метал-версию «Черного ворона» уже можно послушать на всех цифровых площадках. С 17 по 20 сентября в Москве на территории дизайн-завода пройдет форум музыкальной индустрии. Масштабная площадка, которая объединит музыкантов, производителей и поставщиков оборудования, педагогов, представителей учреждений культуры и профессионалов музыкального рынка. Гостей форума ждет выставка более чем 40 российских брендов, а также выступления музыкантов, мастер-классы и деловая программа. Участники смогут протестировать музыкальные инструменты и звуковое оборудование, а также обсудить актуальные вопросы индустрии. Отдельная часть форума будет посвящена живой музыке. За 4 дня на площадке выступит более 15 коллективов и исполнителей. Среди участников и гостей форума заявлены Игорь Бутман, Денис Майданов, представители Российской академии музыки имени Гнесиных и другие эксперты отрасли. Участие во всех мероприятиях форума бесплатное, но для посещения необходима регистрация. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметеос, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
5: 255? 45? 55!
2: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели 5-й с начала года телефонный разговор. Он также стал 15-м со старта нового президентского срока американского лидера. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, беседа длилась ровно час и была конструктивной и откровенной. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования. По словам Ушакова, главы государства обменялись мнениями по итогам поездок американских эмиссаров Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Также в беседе с Трампом Путин указал на то, что спекуляции о российской угрозе служат Европе лишь прикрытием для наращивания поддержки Киева и увеличения своих военных расходов. Как отмечает сайт nsn.fm, предыдущий разговор президентов России и США состоялся 4 июля. Тогда Путин поздравил Трампа и весь американский народ с Днем независимости Америки. Жителям Приднестровья вручили первые российские паспорта. Церемонию в Тирасполе провел посол России в Молдавии Олег Озеров. Как напоминает РИА Новости, 15 мая президент Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России. В ходе церемонии Озеров отметил, что получено более 100 согласий. При этом более 60 тысяч жителей Приднестровья подали документы на получение российского гражданства или записались в очередь на его получение. Федеральная антимонопольная служба возбудила 51 дело в целях пресечения случаев необоснованного завышения цен на топливо. Об этом говорится в сообщении Кабинета министров по итогам совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак. Как уточнили в ФАС, дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства возбуждены в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Россия собрала уже более 113 миллионов тонн зерна. Это значительно превышает показатели прошлого года. Такие данные привел вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он провел совещание по мерам поддержки сельхозпроизводителей с участием заинтересованных ведомств и организаций. По его словам, страна может рассчитывать на очень хорошие объемы, так как уборочная кампания еще продолжается. Кроме того, Патрушев отметил, что в ближайшие недели будет набирать обороты озимый сев. Импортозамещенные российские самолеты МС-21 и Суперджет завершают сертификацию. Как сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, две модели самолетов уже получили сертификаты, и еще две обновленные Суперджет и МС-21 закончат свои испытательные сертификационные программы в ближайшее время. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным «Гисметеос», завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. Контейнер масла. Железно.
4: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это пятое время года.
1: Наше радио. Наша. Музыка.

0: навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президенты России и США провели телефонный разговор. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа Владимира Путина и Дональда Трампа была сконцентрирована вокруг вопросов украинского урегулирования. В ходе разговора российский президент представил американскому коллеге объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО и того, как российской стороне видится перспектива продвижения на поле боя. При этом, по словам Ушакова, Путин заявил Трампу, что у России нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Телефонный разговор продолжался час. Экипаж и пассажиры судна «Профессор Молчанов» эвакуированы со Шпицбергена. Вся группа из 69 человек прибыла в Мурманск. Россиянам оказана вся необходимая помощь и поддержка. 2 сентября научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». В российском посольстве в Норвегии заявили, что адвокаты будут обжаловать это решение норвежского суда. Правительство Венгрии высылает 10 сотрудников российского посольства в Будапеште. Оно считает их деятельность несовместимой со статусом дипломата. Как сообщили в МИД Венгрии, это решение не означает разрыва дипломатических отношений с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве уже сообщили, что ответят на этот шаг. Спасатели эвакуировали тела 12 альпинистов, погибших при исходе лавины в горах Кабардино-Балкарии. Как сообщили в региональном главке МЧС, судьба 5 альпинистов остается неизвестной. В минувшее воскресенье лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Безингийском ущелье. По последним данным, погибли 12 человек, 6 пострадали. Поисково-спасательные работы остановлены до утра. В России усилят контроль за соблюдением требований к маркировке экологических классов топлива. Такое поручение дал вице-премьер правительства Александр Новак. Он также поручил профильным ведомствам активизировать системы мониторинга ситуации на топливном рынке. Помимо этого, Новак сообщил о работе над соглашением Минэнерго и ФАС с малыми нефтеперерабатывающими заводами и частными АЗС для регулирования ценообразования топлива. Торговые центры согласились размещать у себя склады маркетплейсов. Об этом НСН заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров. По его словам, уже более 10 торговых центров размещают у себя на территориях мини-склады, так как это выбор между пустующими помещениями и сдачей их в аренду. Собеседник НСН также отметил, что торговые центры также являются объектами повышенной опасности и подвергались атакам. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Рисует всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые.

что все это было напрасно. Я открываю дверь с надписью «Входа нет». Закурив сигарету, выхожу на проспект и смотрю на прохожих сквозь табачный дым. Вспоминаю, как в подарок я построил дивный замок, как бежал.

0: меня это.
1: Я люблю свою родину, ё-моё, а кого же еще, если не ее? И мобиль ее, и дороги ее, что-то есть в ней такое совсем свое. Можно и про поля, да про тополя, это дело нехитрое, вуаля. Я бы точно смог, только точит тля, заставляя меня.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Здравствуйте, призраки завтра. Осталось собраться.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили предварительные итоги уборки сельскохозяйственных культур в регионе. Площадь уборки составляет 1 миллион 430 тысяч гектаров. На сегодняшний день убран 81%, намолочено 4 миллиона 900 тысяч тонн зерна. По предварительным итогам из обследованных партий 62% составляет продовольственное зерно, а 38% – фуражное. Сельхозпроизводители приступили к уборке кукурузы на зерно, проса и гречихи. Началась уборка и технически культур. Параллельно уже формируется урожай будущего года. Для проведения сезонных полевых работ сельхозтоваропроизводители области в целом обеспечены необходимой техникой. Созданы запасы дизельного топлива и бензина. Губернатор поблагодарил аграриев и отметил, что уборочная кампания проходит успешно. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили реализацию программы «Здоровое долголетие». В регионе планируют создать центры медицины здорового долголетия. Они появятся в воронежских городских поликлиниках номер 3, 4 и 10. Здесь можно будет пройти расширенное обследование, получить оценку мышечной силы, баланса сосудистого и биологического возраста, когнитивного здоровья. По результатам выдадут паспорт здоровья и персональные рекомендации относительно питания, физической активности и управления стрессом. Для нас важно, чтобы воронежцы жили не только долго, но и полноценно. Активно, увлеченно, отметил Александр Гусев. Продажи топлива в регионе в сентябре превысили прошлогодние объемы, сообщили в пресс-службе областного правительства. Практически все горючее поступает в регион с российских и белорусских НПЗ. Такие данные отражены в ежедневном мониторинге обеспеченности населения горюче-смазочными материалами. Почти все поставщики сохраняют принятые ранее ограничения на отпуск топлива в один бак в городе 30-40 литров бензина, на трассе 50 литров. Дизельное топливо большинство сетей АЗС продают без ограничений. В тару потребителей бензин федеральные поставщики по-прежнему не отпускают, тогда как у ряда региональных сетей такого запрета нет. В Воронеже планируют установить декоративную фасадную подсветку на 6 объектах в центре города. Улица Театральная 23-30, Фридриха Энгельса 9-11-16 и Чайковского 4 для формирования привлекательного облика туристического центра. На эти цели выделено до 15 миллионов рублей. Подсветка в теплых цветах подчеркивает архитектурные элементы фасадов, оконное обрамление и вертикальные детали. Работы нужно выполнить до 15 ноября. Министр образования Наталья Сологубова проведет прямой эфир 10 сентября в 14 часов в пабликах областного правительства. Она ответит на вопросы о работе системы образования, поддержке педагогов, новых возможностях для школьников и реализации образовательных проектов. Вопросы можно оставлять в комментариях под постом во ВКонтакте и Одноклассниках. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили предварительные итоги уборки сельскохозяйственных культур в регионе. Площадь уборки составляет 1 миллион 430 тысяч гектаров. На сегодняшний день убран 81%, намолочено 4 миллиона 900 тысяч тонн зерна. По предварительным итогам из обследованных партий 62% составляет продовольственное зерно, а 38% – фуражное. Сельхозпроизводители приступили к уборке кукурузы на зерно, проса и гречихи. Началась уборка и технически культур. Параллельно уже формируется урожай будущего года. Для проведения сезонных полевых работ сельхозтоваропроизводители области в целом обеспечены необходимой техникой. Созданы запасы дизельного топлива и бензина. Губернатор поблагодарил аграриев и отметил, что уборочная кампания проходит успешно. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили реализацию программы «Здоровое долголетие». В регионе планируют создать центры медицины здорового долголетия. Они появятся в воронежских городских поликлиниках номер 3, 4 и 10. Здесь можно будет пройти расширенное обследование, получить оценку мышечной силы, баланса сосудистого и биологического возраста, когнитивного здоровья. По результатам выдадут паспорт здоровья и персональные рекомендации относительно питания, физической активности и управления стрессом. Для нас важно, чтобы воронежцы жили не только долго, но и полноценно. Активно, увлеченно, отметил Александр Гусев. Продажи топлива в регионе в сентябре превысили прошлогодние объемы, сообщили в пресс-службе областного правительства. Практически все горючее поступает в регион с российских и белорусских НПЗ. Такие данные отражены в ежедневном мониторинге обеспеченности населения горюче-смазочными материалами. Почти все поставщики сохраняют принятые ранее ограничения на отпуск топлива в один бак в городе 30-40 литров бензина, на трассе 50 литров. Дизельное топливо большинство сетей АЗС продают без ограничений. В тару потребителей бензин федеральные поставщики по-прежнему не отпускают, тогда как у ряда региональных сетей такого запрета нет. В Воронеже планируют установить декоративную фасадную подсветку на 6 объектах в центре города. Улица Театральная 23-30, Фридриха Энгельса 9-11-16 и Чайковского 4 для формирования привлекательного облика туристического центра. На эти цели выделено до 15 миллионов рублей. Подсветка в теплых цветах подчеркивает архитектурные элементы фасадов, оконное обрамление и вертикальные детали. Работы нужно выполнить до 15 ноября. Министр образования Наталья Сологубова проведет прямой эфир 10 сентября в 14 часов в пабликах областного правительства. Она ответит на вопросы о работе системы образования, поддержке педагогов, новых возможностях для школьников и реализации образовательных проектов. Вопросы можно оставлять в комментариях под постом во ВКонтакте и Одноклассниках. Это были новости региона.
3: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили предварительные итоги уборки сельскохозяйственных культур в регионе. Площадь уборки составляет 1 миллион 430 тысяч гектаров. На сегодняшний день убран 81%, намолочено 4 миллиона 900 тысяч тонн зерна. По предварительным итогам из обследованных партий 62% составляет продовольственное зерно, а 38% фуражное. Сельхозпроизводители приступили к уборке кукурузы на зерно, проса и гречихи. Началась уборка и технических культур. Параллельно уже формируется урожай будущего года. Для проведения сезонных полевых работ сельхозтоваропроизводители области в целом обеспечены необходимой техникой. Созданы запасы дизельного топлива и бензина. Губернатор поблагодарил аграриев и отметил, что уборочная кампания проходит успешно. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили реализацию программы «Здоровое долголетие». В регионе планируют создать центры медицины здорового долголетия. Они появятся в воронежских городских поликлиниках номер 3, 4 и 10. Здесь можно будет пройти расширенное обследование, получить оценку мышечной силы, баланса сосудистого и биологического возраста, когнитивного здоровья. По результатам выдадут паспорт здоровья и персональные рекомендации относительно питания, физической активности и управления стрессом. Для нас важно, чтобы воронежцы жили не только долго, но и полноценно. Активно, увлеченно, отметил Александр Гусев. Продажи топлива в регионе в сентябре превысили прошлогодние объемы, сообщили в пресс-службе областного правительства. Практически все горючее поступает в регион с российских и белорусских НПЗ. Такие данные отражены в ежедневном мониторинге обеспеченности населения горюче-смазочными материалами. Почти все поставщики сохраняют принятые ранее ограничения на отпуск топлива в один бак в городе 30-40 литров бензина, на трассе 50 литров. Дизельное топливо большинство сетей АЗС продают без ограничений. В тару потребителей бензин федеральные поставщики по-прежнему не отпускают, тогда как у ряда региональных сетей такого запрета нет. В Воронеже планируют установить декоративную фасадную подсветку на 6 объектах в центре города. Улица Театральная 23-30, Фридриха Энгельса 9-11-16 и Чайковского 4 для формирования привлекательного облика туристического центра. На эти цели выделено до 15 миллионов рублей. Подсветка в теплых цветах подчеркивает архитектурные элементы фасадов, оконное обрамление и вертикальные детали. Работу нужно выполнить до 15 ноября. Министр образования Наталья Сологубова проведет прямой эфир 10 сентября в 14 часов в пабликах областного правительства. Она ответит на вопросы о работе системы образования, поддержке педагогов, новых возможностях для школьников и реализации образовательных проектов. Вопросы можно оставлять в комментариях под постом во ВКонтакте и Одноклассниках. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио. Проверено временем.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили предварительные итоги уборки сельскохозяйственных культур в регионе. Площадь уборки составляет 1 миллион 400